Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская. Сегодня я приглашаю вас в это путешествие. Путешествие в рамках программы «Мы вспоминаем» в танец. Танец этот родился в начале 20-го столетия и развивался сразу в двух направлениях – медленном и быстром. Собственно, так он и называется в его названиях далее. И он оказал существенное влияние на развитие бальных танцев вообще. И, конечно, не мог не войти в такую стандарт-программу европейских танцев. И, конечно, мы, являясь зрителями или поклонниками бальных танцев, любуемся, когда видим и этот танец. Проводятся конкурсы, соревнования во всем мире. И, конечно, он один из. И вот эти простые грациозные движения танца, о котором я говорю, может освоить любая пара. Но возможность постичь глубину этого танца и элегантную утонченность появляется только, наверное, в постоянной практике. Говорим мы о танце «Фокстрот».

с Нилой Полли вечером гулял. Ею я пленен, ею покорен. Но сегодня, наконец, я все ей рассказал, как давно в нее влюблен. Ах, разрешите мне.

улыбку и за ласку все готов отдать. Будь моею навсегда. Полли, люблю я. Полли, влюблен я. О, будь моей, навек моей. Тебя готов назвать женой я своей. Полли, люблю я. Полли, влюблен я. Не уходи.

0: моей, навек моей, тебя готов назвать женой я своей.
1: Точное название танца и его происхождение неизвестно, но все-таки самая популярная и часто цитируемая версия связывает название этого танца с именем Гарри Фокса, участника различных шоу и водевилей начала 20 века. И когда театр Нью-Йорка преобразовали в дом кино, на его крыше была построена танцевальная площадка, там шло представление. Гарри Фокс выступал там со своей танцевальной группой и исполнял танец под музыку «Рэгтайм». Особое внимание зрителей привлекли оригинальные шаги танцора, которые были похожи на движение рысью, «трот» по-английски, которое назвали «фокс трот», то есть шаги, рыси шаги по Фоксу, поскольку его фамилия, напомню, Фокс, Гарри Фокс. Изначально танец был достаточно темпераментным. Он включал и прыжки, и махи ногами. Но распространившись в Европе после Первой мировой войны, он достаточно сильно видоизменился. Вообще был изменен ритм. И взамен той самой рыси появились более гладкие, такие прогуливающиеся, я бы сказала, шаги. С фокстротом связывают и революционную замену положения даже стоп. Вместо выворотной позиции появилась параллельная постановка стоп, и это было очень заметно. Ну а в развитии фокстрота огромный вклад внесли известные танцоры, конечно, тех времен. Благодаря американцу Моргану появился открытый спин-поворот. Андерсон и Жозефина Брэдли придумали смену направления, придумали так называемый шаг перо, а Фрэнк Форд – каблучный поворот. Сегодня вы услышите самые известные фокстроты. И наслаждайтесь, и если вам есть с кем потанцевать – не сидите, танцуйте и подпевайте.

Интересно, что под фокстрот в 30-е и 40-е годы приспосабливали практически любую быструю музыку с характерными «умца-умца». И даже знаменитый пасодобль, который, по сути, был именно пасодоблем на самом деле, знаменитую «Рио Риту».

Америка 20-х годов. Народ спешил на премьеру одного из первых звуковых фильмов. «Бен Берни and All the Lads» – короткий кинофильм, который состоял из четырех музыкальных клипов в исполнении популярного нью-йоркского оркестра под управлением Бена Берни. И в фильме 1925 года и прозвучала тогда этот фокстрот – сверхпопулярная песня под названием «Титина». После этого началось триумфальное путешествие фокстрота по фильмам и исполнителям. Популярности способствовал мюзикл, в котором она звучала, и, конечно же, Чарли Чаплин, который в образе Чарли спел на мотив Титины свою знаменитую песенку, которая называлась «Бессмысленная песенка» в кинофильме «Новые времена». Это был 36-й год. Ну а дальше эта песня продолжала жить, что она, собственно, делает и до сих пор. Вы услышите сегодня голоса Ива Монтана и Аркадия Райкина.

0: baby. Un petit peu de libre, chouba. Tout la toi.
1: Бессонно в кабинете своем сижу давно, тоскливо жить на свете, мне грустно без кино. Я скучаю и вздыхаю, вспоминаю золотую лихорадку и диктатора украдкой, и былые времена. Звучит мотив тетины, как Чаплин одинок. Остались от картины лишь трос и котелок. В Голливуде, что за люди, что там ставят, и кого в картинах славят, как людей там честных травят, и как в душу им плюют. Я б мог блеснуть, как ранее, явившись на экране, но мне уже заранее работать не дают. За то, что был не вместе с людьми без всякой чести, они меня из мести хотят отдать под суд. Эх, Чарли, Чарли, что слезы лить по капле на голливудский хлам, позвольте, Чарли Чаплин, нам обратиться к вам. Мы вас любим, уважаем, вспоминаем, и от вас мы ожидаем, ожидаем, ожидаем, что услышим голос ваш, что вы в своей квартире не заперлись один и скажете о мире, как честный гражданин. Не может быть, чтоб новые времена бесноватого диктатора затуманили вашу совесть. Вы не подписались еще под стокгольмским воззванием. Поднимите свой голос за мир. Мы ждем вашего ответа, Чарли Чаплин. Мы ждем.
2: А сейчас речь пойдет о том, что называют старым добрым фокстротом, причем рожденным в Советском Союзе его автор, композитор Артур Полонский. Когда после войны его пригласили занять весьма ответственный пост музыкального редактора Всесоюзного радиокомитета, он, разумеется, продолжал работать как композитор в минуты отдыха и однажды начал наигрывать давно забытую мелодию фокстрота «Десса».

Известный, хорошо известный, наверное, уже давно и всему миру быстрый фокстрот. И история этой песни начинается в 20-е годы 20 века. С тех пор она вообще стала считаться джазовым стандартом, а название просто превратилось в устойчивое выражение. Ее перепевали, перепевали в разных стилях, вставляли в фильмы и в сериалы. Написал ее Ирвинг Берлин, 1927 год. Опубликована она была чуть позднее, и первую популярность композиции это приобрела уже в 1930 году после выхода фильма «Ставлю на Риц», подразумевался отель, с Гарри Ричманом и Джоан Беннет в главных ролях. Песня эта «Putting on the Ritz». Ее исполнял тогда Фред Астер, и версия его покорила слушателей.

Еще один популярный фокстрот стал известен в Советском Союзе в 30-е годы. Его записал на пластинку один из первых советских джазменов Александр Варламов и его оркестр «На карнавале» Гарри Уоррена. Мелодию Александр Варламов взял из песни Гарри Уоррена к американскому фильму 1935 года «Пускайся в пляс», сочинил новый текст, заново оркестровал и сам спел со своим оркестром.

люблю вас очень. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали, я вас люблю. Был я тронут нежной лаской, но поймав коварство в глазках, снял я с вас мгновенно маску. Под маской леди, краснее меди, торчали

этот фокстрот родился в Советском уже Союзе в 1923 году. Автором его является Матвей Блантер, композитор, имя которого вам хорошо знакомо. Написан он был на слова Владимира Масса сначала, но потом он был заменен на более выдержанный, измененный текст Константина Подревского. Мы его с вами очень хорошо знаем в исполнении Андрея Миронова, который, правда, пел вот этот как раз более выдержанный текст и только первый куплет. Но зато как он танцевал с этим вместе. Что касается написания фокстрота, это была пародия вообще на западный танец. Популярный тогда, разумеется, фокстрот. Второе. Блантер основывался, я имею в виду, уже вместе с автором текста, на рассказе дворовой песне о некоем испанце, которого звали почему-то совсем не по-испански, его звали Джон Грей. Но вот после написания песни на Блантера обрушились критики и в большом количестве. Блантера стали называть композитором Непманом, фокстротчиком, антисоветчиком, и это продолжалось какое-то время. Фокстротчики в лице критиков ушли в небытие, а вот Блантер, его имя, его творчество и, конечно, сам фокстрот живет.

Ну, а сейчас вы услышите знаменитую композицию, образец как раз именно медленного фокстрота. Джером Керр написал эту знаменитую музыку. Ее часто называют словом «дым» или «дымка в твоих глазах». Это 1933 год, мюзикл «Роберта».

касается этого фокстрота, это, в общем, одна из известных песен шуток. И исполнители огромное количество от Эллы Фицджеральд до Пи-Джей Харви, до Маппетов вообще. И все начиналось, можно сказать, с исторической справки. 1453 год. Константинополь пал. Город стал столицей Османской империи, но переименование его в Стамбул не состоялось окончательно. По мнению некоторых историков, турки называли так город еще и до захвата. Это не единичный случай. Прошло практически 500 лет, пока Стамбул получил свое название. В общем, с этого всего и началась история хита «Истамбул, нет Константинополь», который вышел еще в 1928 году именно в виде фокстрота.

Ах, как они играют, не правда ли? И играют в особенном стиле. Известные нам с вами мелодии, они играют не просто так, но в особом стиле, стиле, который называется джаз-мануш. Европейское направление джаза, которое известно как цыганский джаз, джипси-джаз, а также как цыганский свинг, джипси-свинг. Это совмещает традиционную музыку цыган, этнические группы мануш, джаз и балканские мотивы и очень много чего еще. В данном случае мы все это слышим в исполнении коллектива, который называется «Джаз-квартет Мануш». Ну, а мы начинаем наше очередное путешествие. Сегодня оно связано именно с цыганским джазом, с тем, что вы можете услышать из современных уже исполнителей. И слава богу, это направление музыкальное, оно очень востребовано, его любят, потому что действительно можно не просто импровизировать, как в джазе, но делать это настолько заразительно и вкусно, что хочется еще и еще. Группа, которую сейчас я вам хочу представить, французский коллектив, существует с 2001 года, то есть это как раз современный коллектив, современный нам, разумеется, который играют в частности и очень много играют в стиле цыганского джаза. Они используют балканские ритмы, они даже используют мотивы тех песен, которые мы знаем как песни на языке идыш. Очень много всего. Давайте их услышим и запоминайте название. Группа это называется «La Caravane Passée».

В современном музыкальном мире старые традиции цыганского джаза продолжают, например, такие музыканты, как Бабик и Давид Рейнхарт, и сын и внук знаменитого Джанго Рейнхарта, о котором я не могу не сказать. И те из вас, кто знают вообще такое понятие, как цыганский джаз, знают, конечно, и фамилию Рейнхарт. Это, в общем, можно сказать, музыкальная икона. На этого человека молятся, наверное, все, кто сталкивается только-только с этим музыкальным направлением. У него особая история. Все начиналось в бельгийской провинции Барбант, когда в 1910 году в семье кочевых цыган семьи Рейнхарт появился на свет Жан-Батист Рейнхарт. Маленький Джанго удивительно быстро учился музыке. Уже в 9 лет не просто профессионально играл на скрипке, гитаре, банджо. Это шестиструнная банджо со строем гитарным при этом. Это и были его первые музыкальные инструменты. И говорят, что однажды он даже выиграл спор, в точности сыграв 17 наигранных ему совершенно незнакомых к тому времени мелодий. И, конечно, музыка и стала основным средством дохода для него, а его семья осела в пригороде Парижа. Таким образом, если мы говорим о цыганском джазе, о цыганском свинге, то это, конечно, в данном случае Франция. Слухи о виртуозе расходились быстро, он вскоре стал действительно знаменитостью, играл в данс-холлах, танц-клубах, популярность его росла все более и более. Он сделал на банджо свои первые известные записи. А потом произошла трагедия. Однажды, вернувшись после выступления, он уронил свечу, в доме начался пожар. Он действительно серьезно пострадал, получив серьезные ожоги, и у него отнялась правая нога, были изуродованы палец средний, мизинец на левой руке, то есть рука рабочая, если мы говорим о музыке. И тем не менее он сделал невозможное. Хотя, конечно, он сначала не мог выступать, много времени проводя в постели. Он научился играть совершенно невероятно. Чтобы занять его, его младший брат принес сам настоящую именно гитару. Не банджо, а именно гитару. И он стал разрабатывать свою левую руку, играя указательным и безымянным пальцем, и в итоге не только восстановил уровень, но и разработал совершенно новую технику игры на гитаре, которая, с одной стороны, базировалась на методике того самого шестиструнного банджо, а с другой стороны, из-за увечий активно задействовала нетрадиционные для начала 20 века гармонические методы, то есть учитывая те пальцы, которыми он играл, и играл виртуозно. Совмещая вот эту технику, Джанго стал первооткрывателем нового неизведанного стиля, которому потом многие старались подражать. Мы слушаем Джанго Рейнхарта, его именно игру и одно из самых известных его произведений «Minor Swing».

кроме инструментальных композиций, вообще всего было записано около 200 пьес Джанго Рейнхартом и его коллективом. Он работал с разными музыкантами, но если мы говорим о коллективах, которые играют в стиле цыганского джаза, у них есть даже общее название. Они в разных странах только меняют название города или страны. Называлось это, тогда у Джанго Рейнхарта «Quintet du Hot Club de France». То есть тут, понятно, это был квинтет, Hot Club, горячий клуб, в данном случае французский. Далее появились такие же коллективы, как, например, Калифорния, Нью-Орлеан и так далее. Вы можете сами отследить, если начнете искать в интернете, и посмотрите, как много появились таких, именно таких продолжателей. А если мы говорим вновь о продолжателях этого стиля, и, конечно, надо учитывать современные технологии, вот вам еще один интересный коллектив. Mad Motion называется.

хорошо знакома, не правда ли, эта мелодия? Мы это, разумеется, знаем, как бы «Мир без души» со словами, и не только на идыш, английские версии, версии на русском. В данном случае это играет именно коллектив, проповедующий и дарящий музыку в стиле цыганского джаза, а коллектив этот называется «Оридано Джипси Джаз Бэнд».

Если мы говорим о цыганском джазе, я, конечно, должна сказать и о тех музыкальных инструментах, которые его создают. Это в первую очередь как солирующий инструмент, акустическая гитара, и помимо нее сольным инструментом очень часто выступает скрипка. Об одном из таких потрясающих скрипачей, которые, на мой взгляд, утвердили цыганский джаз как одно из направлений вообще музыкальных, и в частности направлений джаза. Я о нем поговорю чуть позже, намеренно не называю его имя. Конечно, аккордеон очень часто. Есть просто аккордеонисты, выступающие именно как джазовые аккордеонисты, и аккордеонисты, работающие в стиле джаз. Мануш. Духовые инструменты, кларнет, саксофон часто употребляются, когда собираются музыканты, и, конечно, получают удовольствие все, и музыканты, и зрители. Что касается исполнителей молодых, которые сейчас работают, в данном случае во Франции, если мы возвращаемся к стране исхода и появления этого музыкального направления, хочу напомнить такое имя, как Заз, прекрасная девушка, которая востребована, которую очень любят, и начинала она когда-то с того, что на Монмартре на улице ее можно было увидеть с ее музыкантами, когда она не ради даже заработка, а просто ради удовольствия вот так вот подпитывалась воздухом Монмартра.

0: А за дещер, если он если я.
1: Если говорить все-таки, возвращаясь к скрипачам, я не могу не назвать это имя. Стефан Граппелли, который, развивая свой собственный скрипичный стиль, безусловно, использовал весь опыт и арсенал стиля мануш, цыганского свинга, цыганского джаза, который был в его распоряжении. Таким образом, в итоге было создано еще одно направление и в современном подходе к джазовой импровизации как таковой на скрипке. Давайте услышим вот тот самый квинтет «The Hot Club de France» Стефана Граппелли и джазовый стандарт.

Собственно, это была песня. Песня, которая называется в переводе на русский с английского «Шейх Аравии». Это англоязычная песня, ставшая джазовым стандартом, была написана еще в 1921 году, представьте себе. Хотя, что мы удивляемся, если джаз-мануш возникал в 30-е годы по-настоящему, еще до войны. Написали ее Тед Снайдер и Гарри Смит, но потом в качестве джазового стандарта она очень часто стала звучать именно без слов.

Я только добавлю, что у этой песни, которая стала, как я уже сказала, джазовым стандартом, из ее истории то, что эта песня, собственно, была написана на волне популярности фильма «Шейх» того же 21-го года выпуска, выхода на экраны, где главную роль исполнял Рудольфо Валентино. Я думаю, это имя вы хорошо помните. И возвращаясь вновь к современным исполнителям, Словения, Любляна и группа, которая называется «Ёмко, коротко и вполне понятно», «Мануш».

0: В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Есть и те, кто использует, как это делал сам Джанго Рейнхардт, если мы говорим особенно о гитаристах, джипси-подход к аранжировкам очень популярных мелодий. И один из ярких примеров – это как раз тот, что мы услышим с вами сейчас. Его зовут Фредерик Белинский. Он, кстати, прямой потомок Виссариона Белинского. Ну, так сложилась история. И им аранжированы очень известные хиты, в частности, «Подмосковные вечера», и джазовые стандарты, и то, что мы сейчас называем ретро-музыкой. Вот как раз один из таких примеров мы сейчас и услышим. «Мистер Сэндмен», Фредерик Белинский.

мы говорим такие слова, как джипси-джаз. Это действительно джаз, это направление джаза, цыганский джаз. И такой потрясающий стандарт, как «Караван», я думаю, вы слышали все. Смотрите, как это могут сыграть «Кафе Мануш». Так называется этот коллектив. «Караван».

Сейчас мы возвращаемся к группе La Caravane Passée, но не к ним одним. Там появляется еще Сточелло Розенберг, один из известнейших музыкантов, играющих в стиле джипси-джаз, и человек, которого зовут Стефан Сан-Северино. Это французский певец, модный, интересный, необычный, абсолютно нестандартный гитарист, автор песен неаполитанского сам по себе происхождения. Он является самоучкой, гитаристом и абсолютнейшим адептом, поклонником джазового гитариста, о котором мы с вами говорили, Джанго Рейнхарта. Очень часто их выступления вместе с другими музыкантами, его и других музыкантов, как в данном случае, превращаются в самый настоящий музыкальный спектакль.

Стефан Сан-Сеферино, Стачелло Розенберг и группа La Caravane Passée. Я хочу сейчас привести буквально два примера фрагментарно аранжировок именно в стиле цыганского джаза, известнейших мелодий совершенно из разных музыкальных жанров. Первое — это хорошо нам знакомый фильм «Крестный отец». Давайте послушаем. Называется коллектив «Gypsy Jazz Trio».

Еще одна замечательная песня. Не устают пользоваться этой мелодией, как таковой, музыканты разных стран и на разных языках пишут новые и новые тексты. Это французская ее версия. О том самом Джонни, это парень для меня. Ну и все остальное. Gypsy Jazz Band.

0: эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Если говорить о современных исполнителях, то кроме сына и внука Джанго Рейхарда, его традиции продолжает, конечно же, и Дорадо, и Чарло Шмидт, и братья Розенберг, Анджело де Барро, Фрэнк Виньола, Говард Алден. Вы можете найти эти записи везде. Разумеется, Бергли Лагрен, адепт просто стиля Джанго Рейхарда, который идет вслед за ним, делает новые аранжировки, сам по себе является блестящим исполнителем. Вот его игра.

как это часто бывает, мелодии совершенно из других десятилетий музыкальных жанров находят себя в репертуаре групп, которые играют в основном джипси джаз, как вот и в этом случае джипси джаз бенд сейчас исполняет Sway, знаменитую мелодию, которую кто только уже не пел и не исполнял вообще. Ну а закрываем сегодня мы наш эфир цыганской группы. Она называется «Лачо Дром», что переводится на русский как «Добрый путь», «Светлый путь». И, в общем, знаменитая мелодия, ее можно услышать сразу в нескольких кинофильмах. Надеюсь, не скучали. Хорошей музыки всем. С вами была Таня Барская.

My Prison by the Sea, Рона Кинан, израильская, современная, модная, востребованная певица открыла этот наш час. Рона Кинан.

0: Вы слушаете радио Канрека, с вами Таня Барская. Мы сегодня в мире музыки израильской, израильская эстрада разных десятилетий. И следующие – Арик Эйнштейн, Шем Тов Леви и Шалош Арба Ле Авода.
1: Лапшил Шарбулим, лакум бабокер, веработа, авода.

Эйнштейн. Следующий голос — это Йоси Банай, режиссер, актер, поющий актер. К сожалению, он уже несколько лет не с нами, но песни, его голос — все это, конечно, осталось.

Совсем не зря в этой песне упоминается Жорж Брассанс, потому что Йоси Банай, можно сказать, был проводником вот в данном случае этого представителя французского шансона в Израиле, спев очень и очень много песен из репертуара Брассанса, но уже на иврите, в интерпретациях других здесь, в Израиле. Продолжаем наш эфир. И Дан Райхель, к сожалению, этот музыкант, и это уже не слухи, собирается распустить свой знаменитый проект Идана Райхеля, но, разумеется, оставаясь прекрасным музыкантом.

Вы слушаете радио Канрека. С вами Таня Барская. Мир израильской музыки сегодня для вас. И следующая песня. С одной стороны, да, это израильская музыка, это иврит, это звезда израильской музыки, это Мати Каспи, замечательный и композитор, и исполнитель, и аранжировщик с песней Шарля Азнавура, но на иврите. Песня Азнавура «Она».

Мать и Каспи. Раз уж мы заговорили о песнях Азнавура, давайте услышим еще одну песню Шарля Азнавура в израильской версии «Ави Толедано».

0: А Виталий Данам, «Я уже видел себя». Собственно, так же называется песня «Оригинал». Следующее – это один из примеров партнерства, творчества взаимного Арика Эйнштейна и Шалома Ханоха.
1: У нас это Шалома.

0: В Иерусалиме 7 часов. Шаббат шалом. Сегодня пятница, 3 июля 2026 года, 18-й день месяца Тамуз, Ютхэт бет Тамуз, Тавшин Пэйвав. В эфире выпуск новостей радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Военнослужащий Цагаля получил тяжелые ранения в ходе столкновения с террористами на юге Ливана. Корреспондентка Кан Кармела Менаше передает, что пострадавший был доставлен в больницу. Его семья поставлена в известность. Корреспондентка Кан Кармела Менаше передает, что силы Цагаля пытаются определить местонахождение террориста, открывшего огонь по нашим военнослужащим. Сразу после того, как он совершил обстрел, Цагаль выпустил несколько снарядов по зданию, из которого был открыт огонь. Кроме того, наши ВВС нанесли удары и по другим объектам террористической инфраструктуры Хизбаллы в данном районе на юге Ливана. Тело духовного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи, ликвидированного в феврале в начале атаки на Исламскую республику Израиля и Соединенных Штатов, было доставлено вчера вечером для прощания на церемонию в общественный центр имама Хусейна Хаменеи в Тегеране. Информационное агентство «Фарс» опубликовало кадры, на которых видна доставка гроба. Корреспондент Кан Рам Брандес передает, что официальная церемония прощания начнется в субботу. Церемонии похорон, как ожидаются, состоятся в Машхаде в конце следующей недели. Высокопоставленные сотрудники американской администрации высказывают опасения, что Израиль может попытаться совершить покушение на жизни иранских руководителей, участвующих в переговорах. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что покушение на таких иранских деятелей, как министр иностранных дел Аббас Аракчи и председатель Меджлиса Мухаммад Калибаф, сорвут переговорный процесс. Соединенные Штаты обратились с призывом к странам региона передать соответствующие предупреждения Исламской Республике. Об этом сообщает корреспондент Кан Рам Брандес. Нарастает напряженность между Израилем и Турцией. Министр иностранных дел Турции Хакан Фейдан заявил, что народ Израиля превратился для человечества в самую настоящую обузу. В интервью телеканалу CNN Фейдан призвал мировое сообщество наложить санкции на Израиль. Министр иностранных дел Израиля Гидон Саар жестко отреагировал на высказывание Фейдана. Саар назвал турецкого министра классическим подстрекателем к геноциду. Он сравнил заявления Фейдана с заявлениями самых кровавых диктаторов и призвал страны Запада и страны, входящие в блок НАТО, осудить их. К другим темам. Трагедия, произошедшая вчера вечером в Уракиве. Там в бассейне утонула женщина 69 лет. Прибывшая к месту инцидента бригада Маген Давид Адом была вынуждена констатировать ее смерть. О спорте. Чемпионат мира по футболу в Северной Америке. В драматическом матче в Торонто сборная Португалии обыграла сборную Хорватии со счетом 2-1. В 1/8 финала португальцы встретятся с испанцами, победившими австрийцев со счетом 3-0. В настоящее время проходит встреча сборных Швейцарии и Алжира. Матчи чемпионата транслируются телерадиокорпорацией «Кан». И в заключение о погоде. Сегодня и завтра без перемен. В Иерусалиме ожидается сегодня днем 30 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе, в Галилее 29, в Бершеве 32, и в Эйлате сегодня днем ожидается 39 градусов. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля и 2 сотых агуры. Курс евро 3 шекеля 42 и 4 десятых агуры. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 19:08, Тель-Авив 19:33, Хайфа 19:22, Бершева 19:31 и Эйлат 19:26. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 8 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мирушалаем.
1: Евгений Кушнер с обзором международной прессы.
0: Еще раз шаббат шалом, уважаемые радиослушатели. За пультом в Иерусалимской студии звукооператор Михаил Ольшванг, у микрофона Евгений Кушнер. В эфире программа «Обзор зарубежной прессы», в ходе которой мы, как всегда, по пятницам расскажем, о чем писали за последние дни на уходящей неделе иностранные СМИ на английском и на французском языке. Происходящее вокруг Ирана, контакты в Дохе, ситуация в Ливане, договоренности между Иерусалимом и Бейрутом в Вашингтоне, происходящее в секторе Газа, попытки начать восстановление сектора, массированные удары России по Киеву, по Украине. Ну и, безусловно, чемпионат мира по футболу в Северной Америке. Вот основные темы мировых СМИ, о которых мы будем говорить очень подробно. Было много и других тем, и мы коснемся во второй части программы. Но сперва вкратце по хронологии о событиях недели в зарубежных изданиях. Итак, еще в прошлую пятницу центральной темой мировых СМИ стало мощное землетрясение в Венесуэле. В пятницу британские, французские, бельгийские и другие европейские СМИ вновь, как и на прошлой неделе, писали о небывалой жаре в Европе. В субботу каналы CNN, BBC и другие написали, что американские ВМС и ВВС нанесли удары по иранским объектам в качестве ответной реакции на иранские атаки на международные суда в Ормузском проливе. А на исходе субботы, уже в ночь на воскресенье, французская газета «Фигаро» на первой полосе поместила репортаж, в котором говорилось, что уже после подписания соглашения между Иерусалимом и Бейрутом в Вашингтоне Израиль вновь нанес удары по объектам Хизбаллы в Южном Ливане. А в воскресенье американские каналы CNN, NBC, газету «Washington Post» и другие СМИ написали о новых атаках американской армии на Иран после иранских ударов по Бахрейну и по судам в Ормузском проливе, а также по Кувейту. В воскресенье французский канал «France 24» сообщил о трагедии возле Нанси. Там в результате крушения легкого самолета погибли 11 человек. В понедельник американская газета «Wall Street Journal» написала, что Иран и Соединенные Штаты как будто бы вновь очень близки к подлинному, к настоящему перемирию. В понедельник французская газета «Le Monde» сделала одним из основных своих заголовков то, что Израиль официально признал геноцид армянского народа, совершенного турками в 1915 году, что, конечно же, вызвало возмущение в Анкаре, да и в Баку отреагировали на это весьма негативно, указывает газета «Le Monde». Во вторник британская служба BBC сообщила, что накануне в Германии неподалеку от Гамбурга были застрелены 6 человек, а французские СМИ указали поначалу, что в Монако машина врезалась в толпу, несколько пострадавших, но затем выяснилось, что это была не машина, и она не врезалась в толпу, что это был взрыв, в котором пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, против которого были Киевом введены санкции. Ну и высказываются разные версии, что это украинские спецслужбы или, наоборот, российские спецслужбы, чтобы обвинить Украину. А может быть, это преступление на криминальной почве, указывают французские СМИ. В среду американская газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп взвешивал возможность нанести мощные удары по Ирану, но отменил намечавшийся план. В четверг BBC и Associated Press сообщили, что в результате очередной массированной российской атаки на Киев было немало убитых и раненых. А вот сегодня утром, в пятницу, это уже самые последние сведения, та же самая BBC, британская служба, BBC указала, что число жертв российского обстрела Украины достигло 27 человек. А теперь обо всем подробно. На сайте американского телеканала CNN появился огромный, очень подробный материал касательно соглашения, что было подписано между Иерусалимом и Бейрутом в Вашингтоне. Журналисты и обозреватели CNN Орен Либерман и Син Лингас пишут, что Израиль will withdraw from two areas in southern Lebanon, что Израиль отступит из двух районов в Южном Ливане, именно в рамках достигнутых договоренностей. Переговоры между сторонами в Вашингтоне, указывают авторы статьи на сайте CNN, продолжались целых 4 дня. Они проходили под эгидой Соединенных Штатов. И, что, наверное, самое важное, подчеркивают американские журналисты, оно, это соглашение, возможно, пока еще только возможно, предполагает a broader peace agreement, нечто более широкое, не исключено подписание мирного договора между Израилем и Ливаном. Корреспонденты CNN уточняют, что речь идет о двух районах, из которых, с территории которых, как предполагается, будут отведены подразделения Цагаля. Собственно, отвод уже начался. Один из них к северу от реки Литани, а другой к югу от нее. На фотографии в самом начале репортажа представители сторон подписывают соглашение в Вашингтоне. При этом аналитики и обозреватели CNN отмечают, что в Ливане противники Хизбаллы, горячо поддержали договоренности с Израилем. По их мнению, это реальный путь к достижению мира и стабильности. Ну а в самой Хизбалле, разумеется, заявили, что договоренности с Иерусалимом – это полный провал правительства Бейрута, который пошел на беспрецедентные уступки под израильским и американским давлением. Между тем, еще на исходе субботы поступила информация о новых ударах Цагаля по объектам Хизбаллы в Южном Ливане. И об этом сообщил не только канал CNN, но и французская газета «Фигаро», да и ряд других источников. А в ночь со вторника на среду французская газета «Le Monde» в рубрике «Прошевьен», «Ближний Восток», на первом месте опубликовала статью, в которой приводились слова Беньямина Нетаньяху о том, что Цагаль останется в Южном Ливане. На интернет-сайте той же самой французской газеты «Le Monde» в ночь со среды на четверг был напечатан репортаж корреспондентки «Le Monde» по Ближнему Востоку Элен Салон. И в нем подробный и весьма интересный анализ ливанских событий. Элен Салон, в частности, пишет, что противники, но даже и сторонники шиитской ливанской Хизбаллы s'interrogent sur le sens des sacrifices, задаются вопросом, а стоила ли война, стоило ли нападение Хизбаллы на Израиль в марте этого года тех жертв, что волей-неволей пришлось принести чуть ли не всем ливанцам, и суннитам, и христианам, и друзам, и армянам, и, наконец, самим шиитам. Более 4000 погибших. Множество раненых, 60 разрушенных деревень, сотни тысяч ливанцев были вынуждены покинуть свои дома. И все это, указывает журналистка газеты «Le Monde», по той причине, что после ликвидации духовного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи Хизбалла решила напасть на Израиль и начала массированные обстрелы городов и поселков севера Израиля. Цагаль, в свою очередь, тоже не стал сидеть сложа руки. И вот теперь, отмечает обозревательница французской газеты, вот теперь Иран обусловил свое согласие на переговоры с Соединенными Штатами прекращением войны на всем Ближнем Востоке, включая Ливан, или даже Ливан в первую очередь. Но вот весь парадокс, отмечает Элен Салон. В Тегеране теперь недовольны договоренностями между Иерусалимом и Бейрутом, что были подписаны в Вашингтоне. В Исламской Республике считают, подчеркивает журналистка «Le Monde», что этот договор «on de nouveau légitimité la lutte armée», что этот договор оправдывает продолжение вооруженной борьбы. На фото иллюстрации разрушенный дом в Ливане. Но вообще говоря о том, как иностранная пресса освещает события в нашем регионе, нельзя не упомянуть и то, что американское агентство AP опубликовало вчера, в четверг, репортаж, в котором говорилось, что как в Израиле, так и в секторе Газа отмечали страшную дату – 1000 дней с момента трагедии 7 октября, с момента нападения Хамаса на еврейское государство. В Израиле прошли многочисленные мероприятия, в том числе и демонстрации протеста, приуроченные к этой дате. На интернет-сайте британского информационного агентства Reuters или Reuters появился материал корреспондента и обозревателя этого агентства по военным и политическим вопросам Грэма Слеттери. И в нем говорится, что у вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Венса и госсекретаря Марко Рубио «different tone on Iran and Israel» – разный подход, дословно разный тон по отношению к Ирану и к Израилю. В самом начале статьи, фотография, президент Дональд Трамп, а за ним справа Венс, а слева Рубио. Аналитик и эксперт агентства Reuters в частности указывает, что Джей Ди Венс, выступая не так давно в Белом доме, осудил критику со стороны Израиля по поводу американо-иранского соглашения. Более того, Грэм Слеттери даже подчеркивает, что Венс вообще высказал предположение, что Цагаль атакует объекты в Ливане, чтобы undermine United States-led peace efforts, чтобы подорвать американские усилия по достижению мира. В отличие от него, госсекретарь Марко Рубио, который отправился с визитом на Ближний Восток, одной из своих основных задач представил, назвал не только защиту американской позиции самой по себе, но и защиту действий Израиля, в том числе и в Ливане. И даже главным образом в Ливане. Рубио побывал, пишет журналист агентства Рейтер, в Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте. При этом он поспешил заверить своих арабских собеседников в том, что американо-иранская сделка непременно будет учитывать их интересы, главным образом в сфере безопасности, хотя экономические тоже. Между тем, в этом же репортаже корреспондент Рейтер приводит и очередные высказывания президента Дональда Трампа о том, что Иран can never possess a nuclear weapon, никогда не станет обладателем ядерного оружия. Собственно, эти его слова привела одна из пресс-секретарей Белого дома Анна Келли. И это и есть тот острейший вопрос, какой в наибольшей степени волнует как Израиль, так и все другие государства ближневосточного региона. Хотя есть, безусловно, и целый ряд других животрепещущих проблем, главным образом связанных с происходящим в Ливане и вокруг Ливана, а также в Ормузском проливе. Ну и напоследок, нельзя не сказать и о том, что ближе к концу репортажа комментатор и журналист агентства Рейтер отмечает, что как Рубио, так и Венс считаются, по мнению большинства обозревателей, наиболее вероятными преемниками Трампа. А еще он отмечает, что среди самих республиканцев мнения разделились как по поводу войны с Ираном как таковой, так и по поводу американо-иранского соглашения. И самая последняя информация. Сегодня утром газеты «Washington Post» и «Нью-Йорк Таймс» сообщили, что в американской администрации опасаются, что Израиль может совершить покушение на высокопоставленных иранских деятелей во время их контактов с Соединенными Штатами, чтобы эти контакты сорвать. Называются имена министра иностранных дел Аббаса Аракчи и спикера Меджлиса иранского парламента Мухаммада Калибафа. Эта информация прошла, кстати, уже и в наших новостях. Американцы попросили страны региона передать Ирану предупреждение. На фотографии в газете «Washington Post» на первом плане Аббас Аракчи и Мухаммад Калибаф. Острая, острейшая ситуация в регионе Персидского залива и Ормузского пролива остается в центре, в самом центре внимания не только американских, но и ведущих европейских СМИ. Некоторое время назад на сайте французского информационного агентства «France Press» появился репортаж об обстрелах Ираном арабских стран региона, которые происходили в период активных военных действий. После ракетных запусков по аэропорту Кувейта, в котором как минимум один человек погиб и более 60 были ранены, режим аятолл выпускал многочисленные ракеты и беспилотники по Бахрейну, Объединенным Арабским Эмиратам, вновь по тому же Кувейту и так далее. При этом авторы материала на сайте французского агентства написали, что Вашингтон и Тегеран постоянно «s'accusant mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu», постоянно обвиняли друг друга в нарушении соглашений о прекращении огня. На видеокадрах перед нами очередные иранские удары по объектам на территориях соседних с Исламской Республикой Арабских стран. Французское агентство France Press отмечает, что уже не раз и не два арабские и суннитские режимы региона подавали жалобы, в том числе и в Совет Безопасности ООН, на агрессию со стороны Ирана. А вот британская газета Guardian, комментируя складывающуюся ситуацию, написала, что Трамп is social media's most unreliable narrator on the war, что Трамп — это самый, дословно, самый ненадежный поставщик информации о войне в социальных сетях, да и вообще в СМИ в целом. Авторы публикации на сайте английской газеты «Гардиан» поясняют, что Трамп уже столько раз говорил одно, а затем буквально тут же другое, что это у большинства международных аналитиков, обозревателей, журналистов, экспертов не вызывает ничего, кроме недоверия. То он говорил, что сделка уже вот-вот на мази, то, наоборот, грозил мощнейшими ударами по Ирану, как об этом в среду написала Wall Street Journal. И все это привело к тому, что к этому мировое сообщество начало даже привыкать, как-то свыкаться с этим на фоне открывшегося в Соединенных Штатах, Мексике и Канаде чемпионата мира по футболу. И вот такие противоречивые заявления, считают корреспонденты британской «Гардиан», заявления буквально сразу, опровергающие одно другое, опровергающие друг друга, создают образ Трампа, по крайней мере в СМИ, как крайне, просто крайне непредсказуемого политика, пишут авторы статьи в газете «Гардиан». А сегодня утром, в пятницу, это уже самая последняя информация, американское агентство Associated Press, AP, опубликовало материал о начале церемонии похорон духовного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи. На кадрах мы видим гроб, окруженный цветами. Сами похороны, пишут корреспонденты AP, пройдут на следующей неделе. Церемонии состоятся как в Иране, так и в шиитских районах Ирака, уточняют авторы репортажа в Associated Press. На интернет-сайте британской газеты Daily Telegraph появился репортаж корреспондентки и обозревательницы этой газеты по ближневосточным вопросам по имени Венеция Рейни. Он озаглавлен так: «Is Trump's deal better or worse than Obama's?» «Лучше или хуже сделка Трампа с Ираном, чем та, что в свое время заключил Обама?» Аналитик и эксперт английской газеты приводит слова бывшего американского высокопоставленного чиновника Роберта Малли, который некогда играл активную роль при президенте Обаме в подписании прежнего договора с Ираном, из которого, собственно, и вышел Дональд Трамп. Малли считает, пишет Венеция Рейни, что удары, нанесенные в субботу Ираном по торговым судам в Ормузском проливе, самым наглядным образом доказывают, что режим Аятолл в принципе полагает, что он вправе делать все, что ему вздумается. На фото иллюстрации иранская женщина на площади в Тегеране, где вывешены флаги Исламской Республики и выставлен макет баллистической ракеты. Журналистка газеты Daily Telegraph пишет, что вопреки заявлениям Трампа, что, мол, его нынешняя сделка с режимом Аятолл куда лучше той, что некогда заключил Барак Обама, по мнению многих, очень многих аналитиков и экспертов, на самом-то деле –

250 лет независимости Соединенных Штатов и, что, видимо, еще важнее, промежуточные выборы в Конгресс, где победа республиканцев отнюдь не гарантирована. А это, в свою очередь, если демократы и впрямь победят, это самым серьезным образом затруднит дальнейшую работу президента-республиканца, считает журналистка газеты «Дейли Телеграф». Хотя в воскресенье, после очередных иранских ударов по Бахрейну и Кувейту, Трамп вновь пригрозил, что если война возобновится, то, сказал он, от Ирана мало что останется. Ну а во вторник не только «Дейли Телеграф», но и многие другие СМИ написали, что посланники Дональда Трампа Стив Виткоф и Джаред Кушнер отправились в Доху для участия в очередных контактах. А сейчас, уважаемые радиослушатели, сделаем небольшую паузу, передохнем и послушаем немного музыки.

Продолжаем. И теперь, уважаемые радиослушатели, переходим к другим, к самым-самым разным темам в мировой прессе. Их было огромное тоже, огромное множество, огромное количество. Не так давно на интернет-сайте французской газеты «Le Monde» появился очень интересный материал корреспондентки и обозревательницы этой газеты по вопросам как экономики, так и политики, или даже геополитики. Журналистка газеты «Le Monde» Вирджини Малангро размышляет на тему все возрастающей зависимости Европы в целом и Франции в частности от Китая, от его инвестиций, от его товаров, от его экономического давления. Европейский ответ на китайскую экономическую экспансию «rest insuffisant» остается недостаточным, явно недостаточным, пишет Вирджини Малангро. Европейцы затрудняются «peine à élaborer une stratégie plus globale», затрудняются в деле разработки более глобальной стратегии, считает корреспондентка и аналитик французской газеты «Le Monde». Она, в частности, обращает внимание читателей на тот факт, а это уже именно факт, что на фоне противостояния Европы с администрацией президента Дональда Трампа, на фоне войн на Ближнем Востоке, войны России против Украины,

Угроза со стороны Китая отошла куда-то в тень. Но, по словам одного из весьма известных французских политиков, это «danger de mort pour notre industrie» – это смертельная угроза для нашей индустрии, как французской, так и в целом европейской. Уже сейчас, подчеркивает Вирджини Маланкру, уже сейчас торговый оборот Европы с Китаем достигает более 360 миллиардов евро, и зависимость европейцев от китайцев растет чуть ли не с каждым месяцем. Причем, что важно, указывает журналистка газеты «Le Monde», важно то, что китайцы проникают практически всюду, во все отрасли промышленности, экономики, военной индустрии. Тут речь и о машиностроении, и о высоких технологиях, в общем, о чем угодно, отмечает Вирджини Маланкру. Кстати, интересно, что в самом начале ее статьи на фотографии на одном из экономических форумов выступает президент Франции Эммануэль Макрон, а на другом снимке пониже китайские роботы, доставленные в Европу, и европейские бизнесмены, предприниматели разглядывают их с явным интересом, но как будто бы и с некоторым испугом. А сейчас, уважаемые радиослушатели, к теме, ставшей одной из главных в американских СМИ, которую так или иначе затрагивают почти все выходящие в Соединенных Штатах издания, по крайней мере, ведущие, наиболее известные, наиболее читаемые издания. Не обошла ее стороной и газета «Нью-Йорк Таймс». Недавно на сайте этой газеты появился репортаж, в котором рассказывалось, что Министерство юстиции Соединенных Штатов обвиняет в наркоторговле или, во всяком случае, в причастности к наркоторговле не только власти Венесуэлы, точнее, бывшие власти Венесуэлы и взятого в плен президента Николаса Мадуро, но и некоторых весьма, весьма высокопоставленных мексиканских политиков, и в частности губернатора мексиканского штата Синаола по имени Рубен Моча Моя. В начале статьи на сайте «Нью-Йорк Таймс» фотография губернатора мексиканского штата Синаола. Рубен Моча Моя выступает перед микрофонами на пресс-конференции. Авторы репортажа в «Нью-Йорк Таймс» пишут, что сам Моя категорически, просто категорически отверг какую бы то ни было свою причастность к деятельности наркокартелей. Более того, он заявил, что Министерство юстиции Соединенных Штатов, в частности, и вся администрация президента Дональда Трампа в целом ведут против него целенаправленную кампанию, которая, по его словам, лишена, совершенно лишена оснований. Мой отметил, что кампания, организованная против него Белым домом, это типичное нарушение суверенитета Мексики, попытка запугать мексиканских политиков. Кстати, журналисты газеты «Нью-Йорк Таймс» констатируют, что Рубен Моча Моя – это один из ярких представителей правящей в Мехико партии под названием «Морена». Интересно тут еще и вот что, считают аналитики и обозреватели «Нью-Йорк Таймс». Интересно то, что администрация президента Дональда Трампа, и это со временем становится все более и более очевидным, в своей центрально-американской и южно-американской политике делают явную ставку на близкие Трампу по идеологии режимы, такие как, например, в Аргентине, Чили и Парагвае. Но против тех режимов, против деятелей тех режимов, которые, скажем так, далеки от позиции нынешнего руководства в Белом доме, Венесуэла, Куба и в чем-то, быть может, Бразилия и Мексика, американская администрация нередко выступает с однозначными угрозами, которые, если вспомнить венесуэльского лидера Николаса Мадуро, подчас реализуются. А вот по поводу сугубо внутриамериканских дел нельзя не сказать, что вчера, в четверг, и газета «Вашингтон-Пост», и другие издания сообщили, что, как выяснилось, зарплата и доходы, и состояние в целом Дональда Трампа оказались выше, чем у любого предыдущего американского президента. Не так давно на интернет-сайте, выходящей в Бельгии на французском языке, газеты «Le Soir»,
появился весьма интересный для нас, израильтян, репортаж. Несмотря на то, что речь в нем идет не об Израиле, не непосредственно о нас. Автор репортажа – корреспондент бельгийской газеты по вопросам политики и безопасности Теофил Симон озаглавил его так: «Le Somaliland d'un pays qui n'existe pas pour plus au cœur de géopolitique». Сомалиленд, государство которого нет, оказалось в центре, в самом сердце или почти в самом сердце мировой геополитики. И тут же, чуть пониже, журналист и обозреватель газеты «Le Soir» напоминает читателям, что единственной страной в мире, признавшей суверенитет Сомалиленда, стал Израиль. Это произошло 26 декабря прошлого года. Именно в тот день, указывает Теофил Симон, Израиль объявил о признании Сомалиленда, чем вызвал не только недовольство многих арабских и мусульманских стран, особенно, конечно же, Сомали, но и даже, можно сказать, в определенной степени международный скандал. Однако в действительности далеко не все так просто, как это может показаться на первый взгляд, констатирует автор материала на сайте бельгийской газеты «Le Soir». Как выясняется, отмечает эксперт и аналитик франкоязычной газеты, эта страна, в смысле Сомалиленд, attise les appétits de plusieurs grandes puissances. Эта страна вызывает, так сказать, геополитические аппетиты у великих держав, у целого ряда великих держав. И, возможно, учитывая довольно привлекательное расположение Сомалиленда в районе Африканского рога, возможно, Израиль как раз сыграл на опережение. И нельзя исключить вариант, при котором за Израилем в цепочку, в очередь, выстроятся и другие страны, включая и весьма влиятельные, или даже, как уже отмечалось выше, ведущие державы, если при условии, что ощутят в этом необходимость. А такой сценарий развития событий, несмотря на всю его иллюзорность, в настоящий момент вовсе не следует сбрасывать с повестки дня. В мире, в политике, в геополитике все меняется с просто необычайной скоростью, отмечает журналист и комментатор франкоязычной бельгийской газеты «Le Soir». На фотоиллюстрации женщины в хиджабах на улице столицы Сомалиленда, города Харгейса. И приближаемся к концу, уважаемые радиослушатели, но сейчас поговорим не о политике и не об экономике, и не о безопасности. Поговорим о чем-то на самом деле весьма полезном и ценном, хотя и вроде бы совершенно не связанном с тем, что мы привыкли называть актуальными событиями. Некоторое время назад на интернет-сайте американского агентства Associated Press появился более чем занятный, любопытный и оригинальный репортаж, сделанный, а если быть еще более точным, заснятый фотокорреспондентами Associated Press на острове Тайвань. Именно фотокорреспондентами, ибо слов в этом репортаже совсем немного, в основном видеоряд. И сделан он, заснят он, этот видеоряд, в основном в спортивных залах на Тайване. И перед нами две женщины, которые вовсю занимаются упражнениями в этом спортивном или тренажерном зале. Среди упражнений и, скажем так, в том числе и поднятия штанги. А женщинам этим, указывают авторы материала на сайте Associated Press, одной 89 лет, а второй 91 год. Вот так. И выглядят они, надо признать, просто великолепно. Как видно, пишут корреспонденты Associated Press. Немного слов их материале все же есть. Так вот, как видно, подчеркивают американские журналисты, «Getting older is not a barrier to health». Возраст вовсе не является преградой, препятствием для оздоровления. В общем, вот такой более чем оптимистичный, радостный, обнадеживающий репортаж. Еще раз скажем, с совершенно впечатляющим видеорядом. И как-то невольно, глядя на эти кадры, начинаешь думать, что и в самом деле возраст
пожилой возраст – это совсем не преграда для по-настоящему активной жизни, в том числе и для занятий спортом. И, кстати, если женщина в 89 лет и в 91 год столь успешно поднимают гантели, штанги, то, быть может, и в других областях, не только в спорте, люди, достигшие преклонных лет, могут по-прежнему добиваться серьезных успехов в самых разных сферах. По крайней мере, в это очень хочется верить. И вот теперь уже напоследок вновь, уважаемые радиослушатели, буквально в нескольких словах, главным темам зарубежной прессы уходящей недели. Еще раз вспомним про контакты в Дохе Виткофа и Кушнера с лидером Катара Аль-Тани, да и не только с ним. Публикация в американской газете Wall Street Journal о готовности Дональда Трампа к нанесению новых мощных ударов по Ирану. Это намерение Трамп, как написала газета Wall Street Journal, отменил, ну, чуть ли не в самую последнюю минуту, посчитав, что такие атаки лишь навредят его проектам вокруг Ирана. Договоренности между Израилем и Ливаном в Вашингтоне. Попытки начать восстановление в секторе Газа. Проекты создания гуманитарных зон в Газе без Хамаса. Кроме того, вне всякого сомнения, темы уходящей недели в иностранной прессе – это и массированные российские атаки дронами и ракетами на Киев. Мы говорили в самом начале, что британская служба BBC опубликовала самые последние данные. Так вот, согласно тем самым последним данным, в результате погибли как минимум 27 человек и десятки получили ранения. Кроме того, одна из тем – это небывалая жара в Европе, хотя она все же несколько пошла на спад. Кстати, жара наблюдается и в Северной Америке тоже. Последствия землетрясения в Венесуэле. В общем, обо всем об этом мы весьма подробно говорили в первой части программы. Ну и, конечно же, чемпионат мира по футболу в Северной Америке. Куда же без этого? Это одна из главных тем в мировой прессе. Драматический, скажем так, выпад из дальнейших соревнований Германии и Голландии, по пенальти проигравших, соответственно, Парагваю и Марокко. Убедительные победы Франции 3-0 над шведами и Мексики над Эквадором 2-0. Волевая победа сборной Англии над Конго 2-1. Оба мяча забил Гарри Кейн. Об этом пишет британский телеканал Sky News, английская газета Guardian и другие английские СМИ. Вчера, в четверг, американские СМИ написали о победе над Боснией сборной Соединенных Штатов 2-0 и о победе бельгийцев над сенегальцами. Это стало и главной темой бельгийской франкоязычной газеты «Le Soir». Ну и, наконец, вчерашние матчи. Уже, собственно, сегодняшние матчи. Сегодня утром Испания-Австрия 3-0. Убедительная победа испанцев. Кстати, многие спортивные международные комментаторы, обозреватели отмечают, что могло быть и больше, что 3-0 – это, в общем, довольно скромный счет, ибо у испанцев было огромное количество моментов, хотя у австрийцев моменты тоже, голевые тоже были. Португалия-Хорватия 2-1. Драматический матч. Незасчитан был гол в добавочное время, забитый хорватами, потому что он был осуществлен из положения вне игры. И сейчас, в эти минуты, матч Швейцария-Алжир. Проходит матч Швейцария-Алжир. Ну, а сегодня вечером состоятся встречи Австралия сыграет со сборной Египта, Аргентина с Кабо-Верде, а Колумбия с Ганой. И уже совсем напоследок скажем, что многие спортивные обозреватели считают, мнения спортивных обозревателей, скажем так, разделились. Некоторые считают, что 48 команд – это слишком, это как-то слишком много, но другие полагают, что как раз это великолепно, поскольку это увеличивает шансы на сенсации, которые мы действительно уже наблюдали на этом чемпионате мира по футболу. И на этом, уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. За пультом в Иерусалимской студии был звукооператор Михаил Ольшванг, а подготовил и провел для вас обзор зарубежной прессы Евгений Кушнер. Большое вам спасибо за внимание. Всего вам самого-самого доброго. Здоровья – это самое главное. Удачи, радости, всяческих успехов, мира и шаббат шалом.

0: В Иерусалиме 8 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Руководство Египта осуществляет попытки, направленные на то, чтобы Хамас на время передал Египту оружие вместо его полного разоружения. Высокопоставленный египетский источник, знакомый с деталями данного предложения, сказал в интервью корреспонденту Канру и Кейсу, что в Каире пытаются оказать давление на лидеров Хамаса, пребывающих в египетской столице, с тем, чтобы они приняли компромисс во имя продвижения второго этапа реализации мирного плана президента Дональда Трампа. По словам этого же источника, на данный момент Хамас не склонен проявлять гибкий подход и старается затянуть время. На площади похищенных в Тель-Авиве вчера вечером тысячи людей участвовали в церемонии, посвященной трагедии 7 октября. Эйаль Эшель, чья дочь Рони, наблюдательница Цагаля, пала в бою на заставе Нахаль-Оз, заявил на митинге, что израильские семьи требуют ответа на вопрос о том, как мог произойти столь чудовищный провал, крупнейший провал за всю историю еврейского государства. Однако, по его словам, есть и те, кто пытаются замолчать произошедшее и уйти от ответственности. Как мы уже передавали ранее, военнослужащий Цагаля получил тяжелые ранения в ходе столкновения с террористами на юге Ливана. Корреспондентка Кан Кармела Минаше передает, что пострадавший был доставлен в больницу. Его семья поставлена в известность. Корреспондентка Кан Кармела Минаше передает, что силы Цагаля пытаются определить местонахождение террориста, открывшего огонь по нашим военнослужащим. Сразу после того, как он совершил обстрел, Цагаль выпустил несколько снарядов по зданию, из которого был открыт огонь. Кроме того, наши ВВС нанесли удары и по другим объектам террористической инфраструктуры Хизбаллы в данном районе на юге Ливана. Тело духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, ликвидированного в феврале в начале атаки на Исламскую республику Израиль и Соединенных Штатов, было доставлено вчера вечером для прощания на церемонию в общественный центр имама Хусейна Хаменеи в Тегеране. Информационное иранское агентство «Фарс» опубликовало кадры, на которых видна доставка гроба. Корреспондент Кан Рам Брандес передает, что официальная церемония прощания начнется в субботу. Церемония похорон, как ожидается, состоится в Машхаде в конце следующей недели. Нарастает напряженность между Израилем и Турцией. Министр иностранных дел Турции Хакан Фейдан заявил, что народ Израиля превратился для человечества в самую настоящую обузу. В интервью телеканалу CNN Фейдан призвал мировое сообщество наложить санкции на Израиль. Министр иностранных дел Израиля Гидон Саар жестко отреагировал на высказывание Фейдана. Саар назвал турецкого министра классическим подстрекателем к геноциду. Он сравнил заявления Фейдана с заявлениями самых кровавых диктаторов и призвал страны Запада и страны, входящие в блок НАТО, осудить их. И в заключение о погоде, сегодня и завтра без перемен. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 30 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе и в Галилее 29, в Бершеве 32, и в Эйлате сегодня днем ожидается 39 градусов. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля и 2 сотых агоры. Курс евро 3 шекеля 42 и 4 десятых агоры. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 19.08, Тель-Авив 19.33, Хайфа 19.22, Бершева 19.31 и Эйлат 19 часов 26 минут. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 9 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Своими словами» с Олегом Клоцом.

0: 8:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на волнах радиостанции Канрека. В эфире программа «Своими словами», в которой мы подводим итоги уходящей недели. На этой неделе исполнилось 1000 дней с резни 7 октября и начала войны. По всей стране прошли памятные акции. Их пик – митинг на площади заложников в Тель-Авиве. Выживший в плену Ром Брославский сказал: «Для вас 1000 дней, для меня – вечность». На этом фоне бывший глава штаба по делам заложников и пропавших без вести Ницан Алон заявил: «Около 40 заложников, похищенных живыми и погибших в плену, можно было вернуть живыми, если бы руководство страны не отвергало сделки во имя абсолютной победы». В ответ из правительства прозвучали обвинения уже в адрес самого Алона. Его фактически обвинили в ответственности за похищение и убийство. А во всем этом, о тысяче днях войны, семьях заложников, спорах вокруг того, кто несет ответственность, и продолжении возможных боевых действий, мы сегодня поговорим в программе. На этой неделе из Вашингтона в Тегеране прозвучали новые сигналы по то, что называется, иранскому досье. Дональд Трамп говорит об успешном продвижении в нейтрализации ядерной программы Ирана и очень хороших контактах с иранскими представителями. В Тегеране, однако, заявляют, что не участвовали в технических переговорах с США, обвиняют Вашингтон в нежелании выполнять договоренности и, похоже, снова тянут время. На этом фоне в Иране готовится к неделе похорон Али Хаменеи. Режим рассчитывает на участие миллионов людей, большую часть которой, по-видимому, привезут, что называется, в организованном порядке, хотя не совсем. На этой неделе Бенямин Нетаньяху, премьер-министр, посетил зону безопасности в Ливане и заявил, что Израиль не уйдет из Южного Ливана, пока сохраняется угроза со стороны Хизбаллы. А президент Ливана Жозеф Аун ответил критикам рамочного соглашения с Израилем: «Если у вас есть другой вариант, предложите его. Правда, другого варианта нет». На этой неделе в Израиле все громче звучит предвыборная риторика. С одной стороны, Нетаньяху говорит о намерении сформировать широкое национальное правительство и призывает прекратить бойкоты. С другой, в Кнессете в первом чтении принят основной закон об изучении Торы. Этот шаг уже вызвал новый политический скандал вокруг призыва ультраортодоксов в армию и равенства распределения общественной нагрузки. На этой неделе Высший суд справедливости Багас единогласно принял решение о том, что выборы государственного контролера следует провести заново. Причина – нарушение тайны голосования. Несколько депутатов от коалиции задокументировали свой выбор, проще говоря, сделали селфи по дороге к избирательной кабинке. В оппозиции назвали это победой демократии, решением Багаса и важным шагом в защиту института госконтролера. В коалиции, напротив, обвинили Багас в грубом вмешательстве в работу Кнессета. В Ликуде уже признают, что заново собрать большинство для Михаэля Рабелло может быть непросто. И еще один сюжет этой недели, юридический и политический, суд по делу Нетаньяху, где судьи вновь рекомендуют прокуратуре отказаться от обвинения во взяточничестве в отношении премьера по делу 4000. На этой неделе Израиль признал геноцид армян. Глава МИД Гидон Сар назвал это моральным долгом еврейского государства. В Анкаре отреагировали резко. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, мы об этом слышали в новостях, заявил, что Израиль стал бременем, которое человечество больше нести не может. Министр иностранных дел Сар назвал эти слова антисемитскими и прямым подстрекательством в геноциде. Обо всем этом мы поговорим в течение 2 часов программы «Своими словами», но для начала к матчам 1/16 финала Чемпионата мира по футболу 2026 года.
1: Мундиаль-2026 на Канрека.
0: Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок» у нас. В эфире. Дима, доброе утро, добрый вечер.
2: Доброе утро, Олег.
0: Закончился ли третий матч этого тура между сборными Швейцарии и Алжира?
2: Я сейчас отвлекся, была третья добавленная минута. Я отвлекся, потому что готовился к нашему эфиру. Насколько я вижу, что да, завершился матч. 2-0 победили швейцарцы. Достаточно уверенно, несмотря на то, что владели алжирцы территориальным преимуществом и особенно во второй половине игры действовали более активно, но КПД, коэффициент полезного действия, у команды из Алжира, сборная Алжира, был невелик, а швейцарцы на классе забили 2, то есть выжили максимум из своих возможностей моментов и проходят дальше.
0: Хорошо, давайте тогда вернемся к тому матчу, с которого все началось. Сборная Испании по результату достаточно, в общем, убедительно обыграла сборную Австрии, а по игре?
2: И по результату, и по игре это была убедительная победа. Как мы говорили до этого, что если они, если испанцы хотят чего-то на этом добиться в турнире, им не нужно затягивать, играть в рулетку и доводить до дополнительного времени или серии пенальти. Но будем считать, что они нас услышали, и вот сыграли уверенно. Я вспомнил такую маленькую историю одну. Два года назад чемпионат Европы проходил. Я в Торонто был, в том городе, где следующий матч, про который мы говорим, играли. И тогда играла сборная Испании, сборная Германии в четвертьфинале. И тогда был очень спорный, скандальный момент, когда Кукурелия, значит, его рука встретила мяч. Ну, скажем, по мнению многих даже судей, это был пенальти стопроцентный, но судья не дал пенальти, а, как известно, был, Евро проходил в Германии, это был очень сильный скандал. Я помню, как канадцы, которые пришли на обед, это днем проходила игра, и они очень были раздосадованы этим, возмущались очень эмоционально и громко.
0: Потому что это не была рука Бога, та самая известная, да, Марадона, это
2: да,
0: была просто рука.
2: Да, да. Да, если бы он забил гол, это было бы другое дело. Но дело в том, что... И вот сейчас Кукурелия, спустя два года, уже на другом континенте, он дважды ассистировал партнеру Айарсабалю, дважды, который оформил дубль. Ну, еще один гол забил Педро Поро. 3-0 испанцы выиграли. Без вопросов, 18-летний Ламин Ямаль несколько сделал удачных обводок, действовал в своей излюбленной манере, но результативными действиями в конкретно этом матче он не отметился. И на 85-й его заменили. Заменили не потому, что плохо играл, он стал лучшим игроком матча, а потому что немножко его поберегли, видимо, для более решающих матчей, следующих решающих матчей. А следующий решающий матч у нас будет с Португалией. Не у нас будет, а у испанцев.
0: Ну да.
2: У нас будет для нашего просмотра, да.
0: Что касается матча, еще два слова про игру у сборной Испании. Достаточно, ну как бы, есть, понятно, лидеры, бомбардиры, но в целом очень такая командная игра.
2: Ну, они еще не видели, ну честно, скажем, у них не было еще соперника, который мог бы их заставить играть на 100%. То есть все пока соперники и в группе, и при всем уважении к Австрии, это не те команды, которые могут создать им реальные проблемы. А команда очень сильная и звездная. То же самое можно отнести к сборной Франции. Испания — это одна из двух команд, Мексика, вот Испания, которая за 4 матча не пропустила еще на этом турнире ни одного гола. А их вратарь установил Симон установил рекорд 519 минут без пропущенных голов. Оставляет свои ворота сухими. Побил рекорд итальянца Вальтера Дзенги. Дзенги в 90-м году на домашнем чемпионате вот 517 минут отстоял, 5 матчей сохранял свои ворота в неприкосновенности. И испанцы впервые с 10-го года, то есть за 16 лет, впервые не проиграли в первом раунде плей-офф.
0: Ну, кстати, да, ну, кстати говоря, раз уж вы заговорили о вратаре и количество минут, которые он в воротах держал сухими, нужно отметить игру, на мой взгляд, вратаря сборной Австрии, потому что без его, как бы, такой весьма самоотверженной игры счет мог бы быть больше гораздо.
2: Да, он уже не первый матч на этом турнире проводит достаточно уверенно, и да, мог бы быть, ну, как и французы в предыдущем матче тоже, в 1-16, также и сейчас испанцы, то есть это примерно такие были, ну, не тренировочные, французы со шведами, испанцы с австрийцами, это были матчи, где Испания играла в удовольствие, они не нервничали, они контролировали ход игры, и они сделали тот результат, который им был достаточен. То есть они могли и 6 забить, и 5, ну просто зачем, для чего? Надо приберечь силы для встречи, например, с Криштиану Роналдо из Португалии.
0: Да, как вообще проходила встреча Криштиану Роналду и Луки Модрича? И результат понятен, 2-1 сборная Португалии победила, а как это было, так сказать, в игре?
2: Ну, игра самая драматичная пока на этом турнире. Надо сказать, первый там совсем не сдался. Один удар в створ на обе команды, на двоих. Один раз только ударили в створ. Истерия была, когда приехал Роналдо с Португалии. Просто болельщики стояли у окон отеля, где остановилась сборная Португалии, кричали «Сио!» его празднование. Ну, то есть такое сумасшествие было. И я смотрел трансляцию, превью на канадском телевидении, и там просто только слова были Криштиану Роналду, про Модрича вообще очень мало говорили, что незаслуженно, потому что это две легенды. Ну и вот 41-летний Роналду, Модрич 40-летний, встречаются, обнимаются, жмут друг другу руки и начинают играть. Первый тайм совсем такой, в сон клонило. А во втором что-то разбегались, и сразу Переш открыл счет. И это завело португальцев. Уже в следующей атаке Леау пробил в перекладину. Потом, значит, Криштиану Роналду забивает с игры. И его гол не засчитывают, офсайд. Он даже не стал спорить, судей надо отметить. Что редко бывает. И
0: он повзрослел, что называется, не спорит с судьями.
2: Я думаю, сейчас просто настолько доказательная база высокая, да, ВАР, все можно разложить по полочкам, что сейчас спорить с судьей, ну, не то чтобы бессмысленно, но вряд ли это что-то даст в конечном, потому что очень много судей, очень много техники, и можно все доказать. И, собственно говоря, то есть ты уже будешь не с судьей спорить, а с новыми технологиями. А тут спор заранее проигрышный. Потом заработали португальцы пенальти ворот Хорватии. И тут надо отметить, что мы помним матч Германии, Нидерландов. Игроки этих сборных в Германии вообще боялись бить пенальти лидеры, что вообще нонсенс. Ну, к чести Криштиану Роналду, он не испугался и пробил по центру, что тоже говорит о том, что он уверен был в себе, и открыл счет. И это первый его гол в плей-офф, вот так вот. Шестой его чемпионат мира, это всего лишь первый в карьере гол в плей-офф чемпионатов мира к Криштиану. И, значит, конечно, хорваты не сдавались, такая обоюдоострая была игра, без центра поля. И за 10 минут до окончания основного времени хорваты снова забивают. И опять не засчитывают, на этот раз уже у хорватов из-за офсайда. Ну и Криштиану заменяют практически сразу после этого. Заменяют. Он уходит, спокойно не спорит, как это раньше тоже было у него бывало. На 94-й Рамуш выводит португальцев вперед, забивает. И уже даже мне лично показалось, да и болельщики грустные были, хорватские. То есть, ну, это уже все, приговор. Но нет, это чемпионат мира сумасшедший. И на 13-й минуте компенсированного времени забивает Хорватия. И меняется счет. То есть мы видим 2-2, все, 2-2, там болельщики радуются. Хорваты 2 минуты отмечают. И тут вдруг опять ВАР. И опять офсайд, и снова гол отменен. То есть второй раз у хорватов подряд отменяется гол. И в итоге отыграли около 18 минут дополнительного добавленного времени. И в итоге, да, Португалия побеждает. И Криштиану утешает Модрича, говорит, ну извини, так получилось, сегодня мы были сильнее. Но я не считаю, что кто-то сегодня был сильнее, просто так сложилось. Обе команды заслуживали победы, и никто из них не заслуживал поражения.
0: Хорошо. Что за матчи будут сегодня? То есть в 21 по израильскому времени Австралия и Египет, в час ночи Аргентина Кабо-Верде и в 4:30, все опять же по израильскому времени, Колумбия-Гана. Каковы тут, так сказать, перспективы? Я почему-то думаю, что, наверное, Аргентина сильнее сборной Кабо-Верде, про все остальное не знаю.
2: Ну, Германия и Нидерланды тоже были сильнее своих соперников. Но мы знаем, что вышло в итоге. И учитывая, что Аргентина очень много играет на Месси, это тоже может сыграть с ними злую шутку. Поэтому я не думаю, что они расслабляются, хотя было тут видео, как досматривают Месси, он так улыбаясь на это все реагирует, то, что он приехал в Майами почти к себе домой. Как известно, он за Интер Майами выступает. Я думаю, что просто для Аргентины важно не расслабляться и просто не думать о том, что это Кабо-Верде против них. Против них играет сильная команда, которая не просто так вышла в плей-офф. Ну и Вазинья, посмотрим, он хочет поменяться футболками с Месси после матча, это его кумир. И будет интересно посмотреть на этот момент, не откажется ли Лео, и какое вообще будет настроение у игроков при этом обмене. Ну, поэтому, сложно сказать, конечно, Аргентина фаворит, бесспорный, стопроцентный, но нету никаких гарантий на этом турнире, что кто-то может так просто пройти. Нужно бороться до конца.
0: Хорошо. С остальными двумя матчами, как, на ваш взгляд, там перспективы? Австралия, Египет. Непредсказуемо, по-моему, совершенно тут вообще все может быть.
2: Египтяне будут играть первым номером, скорее всего, но австралийцы очень неуступчивая команда, которая кусается и борется до конца. Ну, собственно, здесь почти все команды такие, за исключением нескольких там аутсайдеров. И тут, я думаю, будет очень напряженное противостояние и примерно равные шансы, несмотря на то, что Египет более опытный соперник и там более квалифицированные в целом игроки. Ну, один Салах чего стоит. Поэтому многое будет решать удача, эпизод, какой-то вот эпизод, реализация, нервы. Вот на такой стадии с игрой почти равных команд вот такие вещи решают очень многое. Ну и Колумбия-Гана у нас еще играет. Это матч, который завершит групповой этап. Дальше уже 1/8. И Канада-Мексика. И, конечно, прошу прощения, Канада-Марокко, конечно же. И ганцы будут пытаться сделать сенсацию, совершить сенсацию, потому что Колумбия достаточно мощно выглядела и в играх и с Узбекистаном, и с Португалией. Португалии не забили, но они вели всю игру. То есть вообще они практически ничего не дали сделать португальцам. Кроме того, что они выглядят симпатично в атаке, они достаточно организованно играют в обороне. Не так много, 2 гола пропустили за 3 матча. Это хороший показатель.
0: Кстати, одну вещь еще хотел спросить, возвращаясь к матчу Португалия-Хорватия. Что за футболку после матча надел Рональдо? Что там за история? Напомните, пожалуйста.
2: Это Диаго Жота. Ровно год назад, 3 июля, он попал в ДТП со своим братом. И оно было смертельным, и сборная почтила память, то есть 21 номер, под которым Диого играл в сборной Португалии, вот они почтили таким образом память Жоты и его брата Андре, которые погибли ровно год назад, и это

0: ну, можно сказать, что новости не всегда все хорошие, да, там вчера, сегодня египетская сборная поругалась полицией Далласа. Был такой момент, когда юный болельщик пытался сфотографироваться с игроком египетской сборной. И получается, полиция, видимо, возможно, это одна из версий, я не был свидетелем, а возможно, чрезмерную какую-то щепетильность проявила, там как-то отодвинула и чуть ли там не разбила телефон или повредила, и заступились за своего болельщика юного. Сотрудники, это не были футболисты, сотрудники сборной, и завязалась такая перепалка, потасовка. И, как известно, египтяне достаточно горячие ребята. Ну и в итоге как-то там этот конфликт не был продолжен, но вот вспыхнул. То есть мы мало видим, это праздник в основном, но вот такие ситуации есть. И по фанаты Эквадора, и алжирские болельщики с аргентинскими, была потасовка. То есть несколько таких очагов было. Что касается билетов, вот был вопрос на матч Португалия-Испания. Билеты были до 30 тысяч канадских долларов доходили. Все дело в том, что в Торонто самый компактный стадион из всех на турнире. 43 тысячи всего лишь. Для примера просто не сравнение, конечно, ни в коем случае. Но, например, в Израиле самый большой стадион Тедди столичный вмещает 33 тысячи. А вот в Торонто он был 21 тысячу вмещал, но к чемпионату мира расширили до 43. Ну, и, вот, и поэтому, когда маленький стадион и такой огромный матч большой с такой вывеской, конечно, сразу повышается прайс. Все хотят попасть на этот матч. И вот такие вот цены безумные были. И завтра я вылетаю в Ванкувер, в город проведения чемпионата мира, и уже смогу более подробно сказать об атмосфере, то, что окружает этот турнир, и вообще, какие болельщики, как они себя ведут, и что интересного там происходит.
1: Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Спасибо, что с нами сегодня побеседовали. Я думаю, что мы с вами продолжим беседу уже в воскресенье утром в наш Йом Ришон. Счастливого пути в Ванкувер. Спасибо и всего доброго.
0: Спасибо. Смотрим футбол.
2: Мондиаль 2026 на Канрека.
1: Напомним только, что корпорация КАН транслирует игры чемпионата мира по футболу. Матчи можно видеть на канале КАН-11, слышать трансляцию, в общем, по крайней мере, части матчей в эфире радиостанции КАН-БЕТ, на КАН-БОКС также, ну и на цифровых платформах корпорации КАН также можно видеть футбол, причем не только матчи, но и то, что касается каких-то около футбольных дел. 8 часов и 27 минут в Израиле. Давайте мы сейчас поговорим о том, что пишут сегодняшние газеты. Пятница. Довольно много принта, что называется. И много разных тем, много разных авторских материалов. Мы, разумеется, не успеем поговорить обо всем. Было бы странным, если бы успели. Нас ждет еще достаточно много спикеров. Но начнем мы, пожалуй... Ну, давайте все-таки начнем с заголовков. Итак, газета идет «Хронот». Первая полоса. В центре первой полосы фотография, сделанная вчера на площади заложников в Тель-Авиве, возле Тель-Авивского музея искусств. Главная демонстрация, главное мероприятие вчерашнего дня, в ходе которого отмечался тысячный день с начала войны, с 7 октября. И заголовок, который, в общем, иллюстрирует ту ситуацию, в которой мы оказались, наилучшим и, в общем, весьма таким нерадующим образом. Американская администрация приняла решение отказаться от идеи разоружения Хамаса как условия для восстановления сектора Газа. Тысячи дней с начала войны и то, что происходит в секторе Газа, это, в общем, такое отражение того, что происходит с нами, также и на других фронтах. Соединенные Штаты уже не с нами, и все это в историческом плане самое

0: самый тяжелый результат этих 1000 дней. Более подробно об этом Нахум Барне, обозреватель газеты в субботнем приложении, сегодняшнем «Мусаф ле Шаббат». Еще один заголовок на первой полосе газеты, анонс интервью, которое сегодня опубликовано также на внутренних страницах. Я спаслась из, в кавычках, секты талибанов. 14 лет, за 2 недели до того, как ее хотели выдать замуж, полиция спасла Роз Фельдман из секты в Бейт-Шемеш, религиозной секты, но многие годы прошли до того момента, как она полностью, так сказать, прервала какое-то влияние того, той среды, в которой она выросла, психологическое влияние этой группы лиц. Сегодня она работает инструктором в интернате и помогает детям с серьезными проблемами. Более подробно об этом материал Ширы Кадари-Овадьи на 6-й странице газеты. Эксклюзивный материал с сайта Wynet, который, в общем, печатает газеты «Идиот» и «Хронот», высказывание достаточно необычное генерального инспектора полиции. Генинспектор сказал, что одними убийствами все не определяется. В каком контексте это звучит? Именно в тот день, когда в Израиле были убиты еще 5 человек, полицейский номер 1 сказал на экстренном совещании: результаты работы полиции по борьбе с преступностью за последние 5 лет наилучшее. Что имел в виду генинспектор? Об этом на 5-й странице газеты материал Лейран Тамари. Надав Эйаль публикует материал под названием «От 7 до 9 мандатов умеренных правых избирателей решат судьбу этих выборов». И материал Йоси Иошуа «Контакты по утверждению оборонного бюджета». В этот раз не такой бюджетный пластырь, что называется, а какой-то глубокий шаг. Мы прекрасно знаем, что система безопасности, в общем, все обычно работает все следующим образом. Принимается государственный бюджет, а потом через некоторое время система безопасности говорит о том, что им нужна бюджетная добавка, осуществляется некая дискуссия, по результатам которой представители системы безопасности, как правило, побеждают. Я это, так сказать, безоценочно говорю, просто описываю ситуацию. Так вот, в этот раз в бюджет хотят заложить на ближайший год, в общем, практически все нужды оборонного ведомства. Это главные заголовки на первой полосе газеты «Идиот Ахранот». Газета «Исраэль Айом». Фотография госконтролера, который пока не заступил на пост госконтролера, адвокат Равило. Выбор госконтролера, такой заголовок. Равило выстраивает свой взгляд на ситуацию в соответствии с решением богатца. Высший суд справедливости единогласно принял решение о том, что из-за нарушения тайны голосования следует провести голосование повторное. В коалиции рассматривают возможность проигнорировать решение богатца. Рассматривали, по крайней мере. Но сам Равило, сам, так сказать, победитель предыдущего тура выборов на пост госконтролера, сказал следующее: «Я не готов подобным образом заступать на столь важный для государства пост». Ну и выясняется, об этом пишет газета «Исраэль Айом», что у Нетаньяу не будет другого выбора, кроме как согласиться с решением богатца и провести повторные выборы в Кнессете на пост госконтролера. Ну вот о том, что у премьер-министра не будет выбора, об этом именно в таких формулировках, пожалуй, пишут только издания «Исраэль Айом». В других изданиях подчеркивают, что представители коалиции, многие депутаты, по крайней мере, ряд депутатов, скажем так, призывают к решению богатца не прислушиваться, и что вопрос этот о том, проводить повторные выборы или нет, еще не решен. Спикер Кнессета Охана сказал следующее: «Кнессет НАСА, так сказать, свое решение принял. Что все это значит, мы пока не знаем. Узнаем, я думаю, в самые ближайшие дни. И здесь на первой полосе газеты идет «Исраэль Айом». Также анонсы материалов различных, ну и в том числе заголовок материала Дани Закина, военно-политического обозревателя газеты, «Унижение Соединенных Штатов». Иран кладет себе в карман миллиарды и затягивает переговоры. И буквально мы об этом поговорим минут через 10 с нашим следующим, с нашим первым на сегодня собеседником. Здесь также еще материалы авторских колонок различных, и Амнон Лорд, и Фат Эрлих, и Гершон Акуэн. У него, кстати, достаточно занятный материал на 10-й странице газеты под названием «Тысяча дней». Давайте поговорим о таком явлении, как победа. Слово действительно из лексикона нашего практически исчезло. И, в общем, пользуются этим словом главным образом представители нынешней коалиции, так сказать, не иронизируя над этим. Но, в общем, насколько это верно, обо всем этом в материале Гершона Коэна, генерала запаса. Помним и протестуем. Тысячи израильтян приняли вчера участие в церемонии памяти «Тысячи дней резни 7 октября» и войны, которая продолжается с того момента. На площади похищенных и на других объектах прошли манифестации, демонстрации протеста. В основном протест был направлен на то, что до сих пор не создана государственная комиссия по расследованию событий 7 октября. Именно к этому и призывали многие выступающие вчера и на площади похищенных, и не только, и в различных средствах массовой информации. Это газета «Исраэль Айом», газета «Макор Ришон» передо мной, и здесь главный заголовок — это цитата из интервью посла Израиля в Вашингтоне доктора Хейля Лайтера. Это эксклюзивное интервью, которое он дал газете, и он, в общем, говорит в нем, значительная часть интервью посвящена соглашению с Бейрутом. Договоренности между Соединенными Штатами и Ираном практически почти торпедировали соглашение с Ливаном. Действительно, в этих двух соглашениях есть определенные противоречия, и об этом материале Одай Кариш Хазони, политический обозреватель издания, который достаточно часто бывает у нас в эфире. Здесь также на первой полосе газеты призыв со стороны министра юстиции Левина о том, что нужно создать комиссию по расследованию хода суда над Нетаньяху и, так сказать, привлечь к ответственности тех, кто довел до нынешней ситуации. И здесь также несколько материалов на эту тему. Богац отменил решение Равила решение, так сказать, Кнессета, выбор Кнессета на пост госконтролера, и отдал распоряжение по проведении повторного голосования. Судьи Богаца, об этом пишет Айла Каан, приняли решение о том, что депутаты Кнессета не могут отказаться от тайны голосования, даже, в общем, им этого хочется, и сказал он, что в открытом голосовании есть нарушение, в котором, в общем, суть проблемы. Это заголовки на первой полосе газеты «Макор Ришон», газета «Арец», о чем пишет она. Богац единогласно принял решение о том, что Кнессет заново должен провести выборы госконтролера. Также здесь эта тема активно обсуждается. Судьи приняли решение, что голосование не было тайным. В коалиции призвали проигнорировать решение, но, согласно предварительной оценке, Нетаньяху все-таки склонен выполнить постановление Богаца. Фотография здесь в центре первой полосы также сделана возле Тель-Авивского музея. Цифра 1000 здесь отлично видна. И Нат Цангаукер, выступая вчера, сказала, что могилы солдат и кошмары похищенных, именно в этом заключается наследие Нетаньяу. Амос Арель в своем материале пишет следующее. Фронт по-прежнему открыт, причем на всех фронтах дело не завершено. Полная победа, в кавычках, не достигнута, и Израиль в состоянии посттравмы, отсутствие комиссии мешает, так сказать, привести исправление ситуации. И Цви Барель публикует материал под названием «В то время как на фронте израильско-сирийском ситуация становится немного более активной, Ашара опасается, что рамочное соглашение с Ливаном и пытается... Опасается Ашара рамочного соглашения с Ливаном и пытается принять участие в продолжении переговоров. Об этом пишет Цви Барель. Еще заголовок. Глава правительства и спикер Кнесета обсудили вопрос, стоит ли исполнять решение богатца. Еще один день в Израиле 2026 года. Еще один заголовок на первой полосе газеты «Арец». Угрозы превратились в нападение и в поджоги. Ну и в итоге все закончилось выстрелами в Исмаила, которому 60 лет, и он остался парализованным. И это материал связан с ростом преступности в арабском секторе и с тем, что государство не может с этим ничего сделать. По прошествии 250 лет и в присутствии одного Трампа складывается ощущение, что Соединенные Штаты, концепция Соединенных Штатов не проходит проверку временем. В общем, очень такой заголовок драматический и вывод далеко идущий. Ну, посмотрим, так это или нет. Соединенные Штаты погружены во вражду, которая ставит под угрозу граждан, и все это может привести к расколу страны. Еще один заголовок. Генеральный директор Равината отдал распоряжение, точнее говоря, разрешил организации ЦОАР предоставлять удостоверение о кашруте для бизнесов. Совет главного Равината это решение отверг. Еще один скандал, связанный с этим. Тут и Министерство по делам религии в этом участвует, и намерение коалиции отменить окончательно реформу в выдачу удостоверения о кошерности, которая была принята еще прошлым правительством. Не знаю, успеет ли правительство это сделать до распуска Кнессета. 8:42 в Израиле. Сейчас переходим к нашей первой собеседнице.
1: Своими словами.
0: 8:42 в Израиле. Поговорим мы сейчас о переговорах между Соединенными Штатами и Ираном. С одной стороны, президент Трамп на этой неделе заявил о том, что переговоры идут в правильном направлении. Давайте послушаем. Процесс нейтрализации ядерной программы Ирана продвигается успешно. Контакты с иранскими представителями были очень хорошими.
2: Hit them very hard for three nights, as you know, but we're getting along very well, so I call it the denuclearization.
0: Мы, как вы знаете, сильно по ним ударили в течение трех ночей. Сейчас дела идут хорошо, идет процесс нейтрализации ядерной программы, все продвигается нормально, сказал Трамп журналистам. Он также отметил снижение цен на нефть и рекорды на фондовом рынке. А в Тегеране на этой неделе заявляли, что иранские представители не участвовали в технических переговорах с Соединенными Штатами, которые были, в общем, назначены на середину недели, реализация меморандума о взаимопонимании, подписанного между двумя странами, пока, так сказать, в этом смысле продвижения нет. Представитель канцелярии верховного лидера Ирана Мехди Фазали заявил, что Вашингтон не заинтересован в выполнении соглашения после того, как он выразился унижение США на поле боя и на дипломатической арене.
3: Мы ждем, чтобы увидеть, выполнят ли американцы свои обязательства, например, по размораживанию средств, а также по Ливану. Мы следим за выполнением этих условий, сказал Фазалев в интервью иранскому телевидению. У нас в эфире Александр Филипенко, американский кандидат исторических наук. Доброе утро.
4: Доброе утро, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Иран тянет время, пытается набить карманы миллиардами, а переговоры с места не сдвигаются. Так примерно обстоит ситуация или есть нюансы?
4: Ситуация обстоит именно так, и кажется, что затягивать переговоры сейчас даже в интересах, как это ни удивительно, двух сторон, потому что главная заинтересованность Дональда Трампа, главная заинтересованность Белого дома сейчас в том, чтобы был открыт Ормузский пролив. Как идут переговоры, как они затягиваются, что там долго, недолго, какие соглашения, кто что заявляет, какие громкие слова звучат в прессе. Нет, на это не обращают внимания. Главное, чтобы цены на бензин были низкие, по крайней мере, до промежуточных выборов. Так что это еще и в американских интересах. Нужно сказать, что в целом такая ситуация, такая, как она развивается сейчас, вот это даже устраивает на данный момент, на данную секунду и американскую сторону.
3: Что вообще, были ли вообще на этой неделе встречи между представителями Соединенных Штатов и Ирана? Или стороны лениво добрались до Дохи, посидели в разных комнатах и разъехались?
4: Ну, официально есть версия о том, что, значит, Иран начинает проявлять открытость к проведению ядерных инспекций в Иране, и это уже, в общем, воспринимается как некое успешное завершение вот этого раунда в Дохе, но совершенно точное вы слово сказали насчет того, что лениво, это к разговору про затягивание. Следующий раунд только 18 июля. Мы не видим никакой четкой дорожной карты, никаких четких заявлений, что вот это делается. С другой стороны, как любит говорить Марко Рубио, госсекретарь США, переговоры не нужно вести перед прессой. Но все-таки кажется, что действительно прогресса какого-то явного и серьезного прогресса мы не видим, потому что, ну, если уж брать такие серьезные, настоящие цели Дональда Трампа, Ормузский пролив это сейчас, это вот на данный момент, это до промежуточных выборов. А что касается ядерного оружия иранского. Вот этот главный вопрос. Ядерная программа и отказ Ирана от ядерной программы. Инспекции те самые, про которые якобы они начинают проявлять открытость. Ну, вот это главная задача. Но кажется, что иранская сторона всячески хочет выносить это, ну, в абсолютно другой трек переговоров. Вот из-за этого, ну, конечно, сложно говорить о каком-то реальном продвижении.
3: Завтра в Иране, насколько я понимаю, стартует церемония похорон Аятолла Хаменеи 4 месяца спустя после того, как его ликвидировали. Я так понимаю, он будет, этот гроб с его телом будет выставлен в неком религиозном комплексе в Тегеране. Одна из причин, по которой иранцы не стремились к переговорам, по крайней мере, об этом говорилось, это то, что они в трауре, вот похороны закончатся, церемония похорон, вот тогда все пойдет живее. Можно, так сказать, купить, что называется, эту версию событий?
4: Ну, мне кажется, что разные могут быть еще варианты, как объяснить, что нет активного продвижения в переговорном процессе. Ну, уж, наверное, наоборот, можно было бы как-то захотеть договориться или захотеть заключить какие-то договоренности до 4 июля, например. Ну, я уж не говорю о том, что какой символический день 4 июля для США, но я имею в виду именно с иранской стороны. Ну, казалось бы, наоборот, вот, пожалуйста, и вместе...
3: То есть вы хотите сказать, что начало был день похорон специально выбран? Так сказать, символизм,
4: ну,
3: иранский такой?
4: Это мое предположение. Уж 4 июля США вряд ли. Даже если все бы сорвалось, даже если бы все ушли, хлопнув дверьми, все бы закричали, что сейчас снова будут друг друга бомбить, вот бомбить 4 июля вряд ли, мне представляется. Но это, может быть, это исключительное совпадение, но давайте отметим это совпадение. 250 лет американского государства, и вот получается такое мероприятие в Иране.
3: Кстати, про 250 лет американского государства. С какими настроениями американские граждане встречают эту дату? Насколько праздничным будет праздник?
4: Это смотря кого вы спросите. Но я бы обратила внимание на следующее. Ну вот, да, сейчас 26-й год. Ну просто если чуть-чуть отойти подальше, 1976 год, вот 200 лет праздновали, Вьетнамская война, Уотергейтский скандал, кризисы, поляризация, ужасное положение республиканской партии и прочее.
0: Если мне кажется, что в 76-м году иранская война уже, в общем, вьетнамская война уже практически закончилась. Кто там, Форд уже тогда был у власти, если я не ошибаюсь?
4: Да, президент. Но поляризация общества в связи со Вьетнамской войной. И в 1876 году гражданская тоже закончилась уже, но только что отгремела гражданская война, и только идет реконструкция, ну, заканчивается реконструкция в США. Ну, вот это все поляризация. То есть, конечно, да, безусловно, американское общество поляризовано, как оно было поляризовано в 1976 году и в 1876 году. Да, все очень сложно, и смотря кого вы спросите, да, кто-то будет праздновать и обманывать американским флагом, кто-то будет полностью игнорировать этот праздник. Да, американское общество, оно разделено. Да, вот такое вот американское общество, поэтому там именно две партии, а не больше партий и так далее. Вот так, и именно поэтому очень часто принимаются решения в Конгрессе с перевесом 51 голос, там 51%, или если в процентах, там 50,3 и так далее. Да, вот такое американское общество, но все-таки это очень важный праздник. В любом случае, если уж говорить про какие-то объединяющие вещи, то про отцов-основателей, даже со всеми оговорками, что они были рабовладельцами, это обязательно вспомнят те, кто хотят критиковать как-то или, ну, как-то обратить внимание на какие-то проблемы в обществе, но, тем не менее, все равно это праздник для американцев.
0: Вы говорите про две партии. Кстати, я вот вижу на одном из сайтов публикацию о том, что Такер Карлсон решил создать отдельную партию. Он сказал, что Израиль разрушает мою страну, но, видимо, в общем, бороться с разрушением Израиля в рамках существующих партий трудно. Каковы, на ваш взгляд, перспективы?
4: Ну, ой, сколько же раз за эти 250 лет создавались или объявлялись о создании третьих партий, только Теодор Рузвельт успешно это смог сделать. Но, тем не менее, все-таки это процесс очень-очень сложный. Это чисто политическое заявление Такера Карлсона, такое привлекающее внимание.
0: Ну, так он и партию решил создать, наверное, все-таки политическую. Какие же тут заявления должны быть?
4: Да, но очень слабо верится в то, что реально можно говорить о создании политической партии вот таким вот образом сверху, потому что все-таки США отличаются тем, что в каждом отдельном штате очень разные правила создания партии, даже если мы на технические детали перейдем, если уж у кого-то и была эта возможность серьезно сделать, то, наверное, у Илона Маска, только у триллионеров такие возможности есть, потому что это очень-очень, во-первых, дорого, очень-очень сложно. Это очень, действительно очень сложный, трудоемкий процесс. И самое главное, что, конечно же, у кого же будет забирать голоса эта партия Такера Карлсона? Конечно, у республиканцев. Все-таки он выходец из правого крыла республиканской партии. Ну и поэтому сложно представить, что большие спонсоры республиканской партии готовы будут вот так немедленно поддержать Такера Карлсона с такими туманными несколько перспективами партийными. Если он будет двигаться по этой дороге, то, возможно, действительно ему удастся создать партию, которая заберет часть электората у республиканцев. Может быть, даже если мы говорим про Израиль как раскалывающую силу, то, пожалуйста, левое крыло демократической партии тоже должно туда присоединиться. Но там другие будут проблемы с объединением. Но в любом случае, это пока на данный момент это громкое заявление, конечно. Но технически, когда мы переходим к техническим вопросам, это процесс, ну, мягко скажем, сложный.
0: Ну, вообще, про Илона Маска хорошая идея. Не получилось, взял и отправился, что называется, в большое космическое путешествие. Благо есть на чем. Но раз уж мы говорим об американских партиях, не можем мы не затронуть аспект израильско-американских отношений. Очень много в сегодняшних газетах, в преддверии 250-летия Соединенных Штатов, различных публикаций, в которых анализируются отношения между нынешними израильским правительством, нынешней американской администрацией, и вообще перспективы наших взаимоотношений с американцами, снижение значительной поддержки Израиля в американском обществе. Как, на ваш взгляд, может развиваться ситуация? От чего она зависит?
4: Ну вот эта ситуация действительно сложная. И здесь, в отличие от поляризации американского общества, которая на протяжении всей американской истории наблюдается, вот такого, наверное, таких сложных отношений тяжело припомнить. Поэтому, конечно, вот этот крен сейчас, он есть и, что важно, не только в Демократической партии, но и в Республиканской партии. И, опять же, вы заговорили про Такера Карлсона, но и для Дональда Трампа даже сейчас, ну, скажем так, удобно иметь сложные отношения с Нетаньяху, удобно говорить об этих сложных отношениях, потому что это, ну, таким образом, действительно, Дональд Трамп подтверждает, что нет-нет-нет, он не идет на поводу Иерусалима, как некоторые его обвиняют, даже в собственной партии. Поэтому ситуация сложная, как разрешить ее, это, я думаю, об этом размышляют лучшие умы США и Израиля, я думаю, но в любом случае стоит хотя бы признавать, что точно ситуация беспрецедентная.
0: Демократическая партия для Израиля потеряна или есть, так сказать, шансы на восстановление отношений, если, разумеется, израильская сторона будет уделять этому немного больше внимания?
4: Не потеряно, точно, совершенно, потому что важно, а мы только что с вами говорили, в США всего две партии, потому что мы привыкли к тому, что коалиционные правительства. Давайте смотреть на американские партии как на коалиции. Это действительно коалиции. И в Демократической партии есть центристы, есть, ну, даже правые республиканцы, если чуть-чуть в историю зайти, буквально еще лет 30 назад были правые демократы, которые были правее республиканцев, и левые республиканцы, которые были левее демократов. Но Демократическая партия не потеряна, там есть очень разные голоса, просто те голоса, которые сейчас громко звучат, это очень определенные голоса, очень левые-левые голоса из левого крыла Демократической партии, но просто они очень громкие. Но есть такие, например, как губернатор Кентукки Энди Башир, это такой центрист, демократ, демократ южный, это совсем другая часть Демократической партии, так что нельзя говорить о том, что партия потеряна, просто, ну, сейчас вот такой крен мы наблюдаем в левое-левое, ультралевое крыло.
0: Давайте на этом остановимся. Александр Филипенко, американист, как кандидат исторических наук. Я думаю, что для любого американиста 4 июля это важный день. Так что, в общем, мы вас тоже поздравляем с 150-летием Соединенных Штатов.
4: Спасибо.
0: Спасибо за то, что вы сегодня побеседовали. Всего доброго и хорошего дня.
4: До свидания, хорошего дня.
0: 8:56 в Израиле. Первый час программы своими словами подходит к концу. Михаил Ольшанг за пультом, продюсер Вацлав Проченко и Мириам Гилевич, редактор Людмила Ермакова. У микрофона был я, Олег Клоц. В следующем часе мы с вами поговорим по целому списку тем, которые являются главными темами последней недели. Оставайтесь на волнах радиостанции Канрека. Всем удачи, всего доброго.

0: Иерусалиме 9 часов. Шаббат шалом, в эфире выпуск новостей, радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В Ликуде выражают серьезные опасения касательно того, что тайное голосование по избранию нового государственного контролера может привести к тому, что на данный пост не будет назначен адвокат Михаэль Рабелло. Вчера вечером Высший суд справедливости Багац издал указ, предписывающий провести повторное голосование, поскольку в первом круге был нарушен принцип тайного голосования. Корреспондент корпорации КАН Шахар Глик передает, что в партии Ликуд не заинтересованы в законодательном кризисе, однако в этой партии стремятся к тому, чтобы продемонстрировать одновременно с этим, что Ликуд не готов подчиняться всем требованиям Высшего суда справедливости. Не исключается вариант, при котором сам адвокат Михаэль Рабелло объявит о том, что он не готов нарушать постановление суда. Как мы уже передавали ранее, на площади похищенных в Тель-Авиве вчера вечером тысячи людей участвовали в церемонии, посвященной трагедии 7 октября. Эйяль Эшель, чья дочь Рони, наблюдательница Сагаля, пала в бою на заставе Нахаль-Оз, заявил на этом митинге, что израильские семьи требуют ответа на вопрос о том, как мог произойти столь чудовищный провал, крупнейший провал за всю историю еврейского государства. Однако, по его словам, есть и те, кто пытаются замолчать произошедшее и уйти от ответственности. Руководство Египта осуществляет попытки, направленные на то, чтобы группировка «Хамас» на время передала Египту оружие вместо ее полного разоружения. Высокопоставленный египетский источник, знакомый с деталями данного предложения, сказал в интервью корреспонденту корпорации КАН Рои Кейсо, что в Каире пытаются оказать давление на лидеров организации «Хамас», пребывающих в египетской столице, с тем, чтобы они приняли компромисс во имя продвижения второго этапа реализации мирного плана президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. По словам этого же египетского источника, на данный момент Хамас, судя по всему, не склонен проявлять гибкий подход, и он старается затянуть время. К другим темам. В результате дорожно-транспортного происшествия возле Бней-Аиш получил тяжелые травмы молодой человек 17 лет. Служба скорой помощи Маген Давид Адом доставила пострадавшего в больницу Каплан в Рехоботе. О спорте. Чемпионат мира по футболу в Северной Америке. Некоторое время тому назад сборная Швейцарии одержала победу над сборной Алжира со счетом 2-0. В следующем туре Швейцария встретится с победителем сегодняшнего матча, который состоится вечером между сборными Колумбии и Ганы. Вчера вечером Испания разгромила сборную Австрии со счетом 3-0, а португальцы переиграли хорватов 2-1. Матчи чемпионата транслируются телерадиокорпорацией КАН. И в заключение о погоде. Сегодня и завтра без перемен. В Иерусалиме сегодня днем 30 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе и в Галилее 29, в Бершеве 32 и в Эйлате сегодня днем 39 градусов. Высота волн в Средиземном море от 50 до 70 сантиметров, температура воды 26 градусов. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 19:08, Тель-Авив 19:33, Хайфа 19:22, Бершева 19:31 и Эйлат 19:26. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Своими словами» с Олегом Клоцом.

0: воюем. Параллельно с войной довольно трудно анализировать происходящее, но так или иначе я входила в комиссию Турджмана, генерал-запас Турджмана, 7 разных провалов мы там, так сказать, обнаружили, и нужно эти провалы изучать, нужно изучать это в армии, нужно работать с разведкой. Я бы хотел упомянуть еще одно слово, это слово «высокомерие». Именно по этой причине, в том числе и по этой причине, но это, пожалуй, одна из самых важных составляющих. Мы почему-то думали, что мы все знаем о наших врагах, но нет, мы не знаем многого из того, что происходит. Безусловно, наша разведка работает, но мы можем о чем-то не догадываться. И нужно, не нужно недооценивать противника, говорит наша собеседница. Что же касается соглашения рамочного с Ливаном, каждая война заканчивается политической составляющей. Именно этого нам не хватало и не хватает. Жаль, что этого не случилось раньше. Мне кажется, что можно было подобного соглашения достичь немного раньше. Но это, в общем, хороший факт. Хорошая часть соглашения. Мне там не хватает прописанного механизма о том, как разоружать Хизбаллу. Ливанская армия слаба. Да, там написано, что ее будут тренировать американцы, и они, может быть, что-то в итоге, в ливанской армии что-то в итоге сможет сделать, но это проблема. Я только надеюсь, что по результатам переговоров Соединенных Штатов и Ирана 60 дней, которые больше похожи, в общем, на судно, на 40 дней нам не придется быстро и непродуманно выводить войска из Ливана в рамках неких таких американо-иранских договоренностей. При этом надо еще одну вещь брать в расчет. Верно ли всегда находиться на территории с предельного государства? Ведь мы уже были в Ливане. В итоге нам пришлось оттуда уйти не только потому, что было принято то или иное политическое решение, а как раз наоборот, наши солдаты находятся в Ливане, наши солдаты там гибнут и получают ранения. Как именно обеспечить безопасность границ, обязательно создавать буферные зоны и там находиться? Этот вопрос, на который предстоит дать ответ, эту задачу армии и политическому руководству в первую очередь предстоит решить. Это была полковник запаса Талия Лангер, в прошлом высокопоставленная сотрудница Совета по национальной безопасности.
1: Своими словами.
0: На этой неделе все громче звучали голоса в рамках подготовки к выборам, которые все-таки пройдут, по-видимому, в конце октября. Премьер-министр Нетаньяху, в частности, заявил, что после выборов намерен сформировать широкое национальное правительство и призвал прекратить бойкоты. Мы должны сделать все возможное, чтобы решать внутренние проблемы через понимание и широкий консенсус. У нас есть внешние враги, и они, конечно, ждут, что мы начнем гражданскую войну. Гражданской войны больше не будет, ее здесь не будет. Я намерен сформировать широкое национальное правительство, сказал премьер-министр Нетаньяху. В свою очередь, лидер оппозиции Яир Лапид, выступая на заседании фракции Иш Атид, заявил, что Нетаньяху выборы проиграет и правительство больше формировать не будет.
2: Нетаньяху מתייצב במסיבת עיתונאים ואומר שהוא בעד ממשלת אחדות. קודם כל אני רוצה להגיד לו מפה, על מה אתה מדבר? אתה לא תקים יותר אף ממשלה בישראל.
0: Нетаньяху выходит на пресс-конференцию и говорит, что он за правительство единства. Прежде всего, я хочу сказать ему, о чем ты говоришь. Ты больше не сформируешь ни одного правительства в Израиле. Будут выборы, и ты проиграешь. Во-вторых, мы с тобой не сядем в правительство. Мы сразу сформируем правительство единства с Гади, с Либерманом, с Голаном. Я надеюсь, также с Ликудом, после того, как Нетаньяху проиграет, и они отправят его на пенсию, сказал нынешний лидер оппозиции, глава партии Еш Атид Яир Лапид. Ну и еще на этой неделе произошло важное политическое событие. Был принят в первом чтении закон, основной закон об изучении Торы. Давайте послушаем, как объявляли результаты голосования.
3: בעד הצעת החוק הצביעו 63 חברי כנסת. נגד
0: 63 депутата проголосовали за, 53 против, сказал вице-спикер Кнессета под крики некоторых депутатов из оппозиции «Стыд и позор». Таким образом, я заявляю, что законопроект в первом чтении принят. У нас в эфире Коби Даан, политический журналист, по каналу Кнессет. Коби Даан, Катав Полити, Арутс Кнессет. Шалом лиха, бокер тов.
1: Шалом, бокер тов. Лиха ולמאזינים.
0: בואו נתחיל מאירוע החשוב שקרה שלשום בערב. חוק יסוד לימוד תורה עבר בקריאה הראשונה. האם החוק להערכתך יעבור עד סיום הכנסת הנוכחית, ובכלל מה ההשלכות של המהלך הזה?
1: טוב, זו שאלה מצוינת. הדרך לקריאה שנייה ושלישית עוברת בעיקר דרך אדם אחד, קוראים לו בנימין נתניהו, ובמקרה הוא גם ראש הממשלה של מדינת ישראל. כשראש הממשלה נתניהו רוצה דברים, הם קוראים ובצורה הכי מהירה שלהם. ולכן צריך להבין, כרגע נתניהו, להבנתי ולהערכתי, לא רואה איך הוא מקדם את החוק הזה לקריאה שנייה ושלישית, מפני שזה עושה לו פיגוע במרכאות, כן? פיגוע אלקטורלי במפלגה שלו. אפילו שהחוק הזה הוא הצהרתי, הוא דקלרטיבי, הוא לא משהו עם שיניים, עדיין עצם הרצון וההשוואה של לומדי התורה, שאומנם זה חשוב לימוד תורה בעם ישראל, אבל להשוות את זה למעמדם של מי שעושה שירות צבאי, כל שירות צבאי, אבל כמובן שירות צבאי של לוחמה, זה משהו שלא יוסיף מנדטים לליכוד. להערכתי נתניהו מבין את זה, ולכן זה ייתקע בוועדות לקראת קריאה שנייה ושלישית. אבל מה שכן כנראה בדרך לעבור בקריאה שנייה ושלישית, זה חוק מניעת מעצרים למשתמטים בחורי ישיבות. כלומר, שם כבר עושים עבודה רצינית יותר בוועדות, ושם נתניהו מבטיח למפלגות החרדיות, אני מעביר את זה בקריאה שנייה ושלישית. מדוע? מפני שלראות בחורי ישיבות נעצרים בתקופת בחירות, זה יביא לקטסטרופה במפלגות החרדיות ובהצבעה למפלגות החרדיות, ונתניהו לא רוצה את זה מפני שהוא מבין שזה מה שעלול לגרום למפלגות החרדיות ללכת לאייזנקוט, לבנט ולמפלגות מגוש השינוי, אם נרצה.
0: האם החוק הזה יעבור בגץ אחר כך?
1: טוב, בוודאי שהוא לא יעבור בגץ, שני החוקים, גם חוק יסוד לימוד תורה שנחקק יחסית מהר, למרות שחוק יסוד דורש הכנה, גם בוועדות, גם באופן ההצבעה, גם מבחינת הייעוץ המשפטי, וגם מניעת מעצרים של בחורי ישיבות, מפני שיש פה פגיעה בערך השוויון, רק בחורי ישיבות לא יעצרו, משתמטים אחרים כן יעצרו, כלומר יש פה לקונות יחסית די גדולות שאני לא רואה איך בגץ מאשר אותן. עכשיו מצד שני, זו שאלה טובה מה ששאלת, מפני שגם אם בגץ לא יאשר, זה טוב למפלגות החרדיות, מפני שהם יוכלו להגיד למצביעים שלהם, תראו, עשינו כל כך הרבה דברים בשבילכם, בשביל הציבור החרדי, אבל מי שתוקע את זה, זה לא אנחנו, זה לא הממשלה, זה לא נתניהו, זה היועמ"שית, גלי בהרב מיארה, ושופטי בגץ, סולברג, שטיין, קנפי, וכולם, הם אשמים, ואז כשאתה מסמן אויב, אתה יוצא בסדר.
0: השבוע שמענו קריאות לממשלה לאומית רחבה, איך הגדיר את זה ראש הממשלה, מה התוכן של המילים האלה?
1: כן, זה בעיקר מילים לצורכי בחירות, צריך לקחת אותן בערבון מוגבל ולא להתייחס אליהם ברצינות התאומית. אגב, כמו שנתניהו אומר בריאיון לתוכנית בערוץ 14, היו לאיראן פצצות אטום, ואנחנו מדברים עם מומחים והם אומרים לנו איראן עדיין לא הגיע לפצצות אטום, כלומר הרבה פעמים זה דיבורי בחירות, ולכן צריך לקחת אותם בערבון מוגבל. נתניהו, בחלום שלו, אגב, אם מסתכלים לנתניהו בפנים, בתוך הלב, יכול להיות שהוא רוצה ממשלה לאומית רחבה. מה זה אומר? זה אומר שהאיש הזה כבר הלך לממשלות עם יש עתיד, עם נפתלי בנט, עם העבודה, עם אהוד ברק. כלומר, בהיסטוריה של נתניהו, אם לא מאגפים אותו מימין, הוא כן הולך לממשלות רחבות. אבל האם הוא מבין או רוצה באמת שזה יקרה בממשלה הבאה, אני מטיל בזה ספק גדול, מפני שנתניהו יודע שהוא לא יוכל לעשות שום דבר, ורק יחפשו להדיח אותו כל היום. אבל אם אפשר להשתמש במילים, אז למה לא? ואם הוא יכול לגרום למצביעי ימין רך, ליברלי, מתונים ופתוחים יותר להצביע לו, ולא לגרום להם ללכת לאייזנקוט או למפלגה אחרת, אז למה לא?
0: קובי דאון, כתב פוליטי, ערוץ הכנסת, המון תודה שדיברת איתנו הבוקר.
1: תודה. Тогда лахем, шаббат шалом, сов шабуа рагуа.
0: Шаббат шалом, сов шабуа рагуа. Я переведу то, о чем мы поговорили только что с Коби Дауном, политическим журналистом канала Кнест. Во-первых, мы поговорили с ним о принятии в первом чтении основного закона об изучении Торы. Вопрос, пройдет ли этот закон во втором и третьем чтении до распуска Кнессета, это вопрос очень важный, он зависит, и его ответ на этот вопрос зависит от того, чего хочет, в общем, один человек, например, министр Бенямин Нетаньяху, глава партии Ликуд. Потому что мы видим, в общем, на протяжении всей этой каденции правительства, если Нетаньяху чего-то хочет, то, как правило, за редкими исключениями в политической сфере ему удается все провести. Пока что Нетаньяху воспринимает принятие этого закона, хотя он, безусловно, декларативный, но, тем не менее, как такой своего рода теракт в сфере разъяснительной работы и public relations для многих избирателей партии Ликуд, да и не только. Принятие закона, который уравнивает, пусть на словах тех, кто изучает Тору, это, безусловно, важная ценность еврейского государства, но все равно уравнивает в статусе с теми, кто проходит службу в армии, и не только службу в армии, но и службу в боевых частях. Так вот, это, в общем, никакой электоральной пользы не приносит, один вред, поэтому мне кажется, говорит мой собеседник, что закон этот застрянет в комиссиях в рамках подготовки к голосованию во втором и третьем чтении. Кстати, второй закон, в соответствии с которым полиция не будет задерживать уклонистов из ультрарелигиозного сектора, так вот, и у него есть гораздо больше шансов пройти, над ним сейчас очень интенсивно работают. Конечно, в итоге этот закон, как и первый закон, не пройдет в Высшем суде справедливости. Есть очень большие лакуны в обоих этих законах. Первый закон вообще готовился очень-очень быстро, хотя он называется основным. Здесь же суд не сможет согласиться с ситуацией, при которой уклонисты из одной группы населения не будут задерживаться полиция, а все остальные должны будут соблюдать закон о военной службе и являться на призывные пункты. Богатство это не пройдет, но для депутатов от религиозных партий это может быть даже и хорошо, потому что тогда они смогут сказать своим избирателям: мы приложили все усилия для того, чтобы решить ваши проблемы. Это все судьи Высшего суда справедливости, это юридические советницы Гали Баров Миара, и судья Сольберг, и судья Амит, и судья Штайн. Все из-за них, а мы пытались, скажут депутаты от ультраортодоксальных партий. Вполне понятное опасение Нетаньяху, что если законы эти не будут приняты, по крайней мере, частично, то, может быть, депутаты пойдут искать счастье в контактах, например, с Гади Айзенкотом. Были такие намерения, ну и вот вполне понятно направление мысли премьер-министра в данном случае. Что же касается его заявления о создании широкого национального правительства, то я бы не стал очень серьезно относиться к этому высказыванию. Кстати говоря, точно так же, как в интервью 14-му каналу Нетаньяху сказал, что Иран был на грани создания нескольких атомных бомб, а все специалисты говорят, что, в общем, такого не было совершенно точно, Иран там не находился. Так вот, премьер-министр Нетаньяху уже был в одном правительстве с Нафтали Беннетом и с Яиром Лапидом, так что он может, в общем, создать, наверное, такое правительство, но он понимает, что в той ситуации, которая сложилась сейчас, все будут искать в этом правительстве, это функционировать не сможет, потому что все будут только искать способы отправить его в отставку, так что я в данном случае, говорит мой собеседник, не стал бы серьезно относиться к этим заявлениям премьер-министра. С нами был Коби Даан, политический журналист, канал Кнессета.
3: Своими словами.
0: Давайте поговорим сейчас о юридических аспектах нашей жизни. Высший суд справедливости Багац принял решение о том, что в Кнессете должно состояться повторное голосование, выборы на пост госконтролера. чем, почему это решение было принято, каковы перспективы, а также о суде по делам Нетаньяху и призывах суда снять ограничения, точнее говоря, снять обвинения во взяточничестве по делу 4000. Об этом мы говорим с адвокатом Максимом Раковым, в прошлом юридическим советником Совета по национальной безопасности, партнер Эльберт Назарецкий Раков. Адвокат Раков, доброе утро.
3: Доброе утро, Олег.
0: Давайте начнем все-таки с решения суда провести повторные выборы госконтролера. Какой вам видится эта ситуация? Насколько, на ваш взгляд, как пишут сегодня ряд изданий, у премьер-министра не будет выбора, и он, в общем, склонен согласиться с решением богатства, несмотря на разные политические заявления?
3: Ну, начнем с того, что, в принципе, это решение подразумевало, что оно таким будет. То есть никаких сюрпризов здесь не было. И следует вспомнить, что это решение единогласно 7 судей. Споры между ними были в более или менее резкой позиции по конкретным нюансам, но результат тот же самый. Значит, есть решение, по которому государственный контролер не может вступить в свою должность, потому что выборы его были незаконны из-за нарушения конфиденциальности голосования. Значит, в этой ситуации что может быть? Либо спикер Кнессет назначит новые выборы, сейчас заново выберут госконтролера, вполне возможно выберут того же самого адвоката Рабелла. На это и рассчитывает премьер-министр. То есть мобилизация членов КНСТ от коалиции была в прошлый раз, она может быть и в этот раз. Может, его не выберут, но вполне возможно, что его выберут. Второй вариант – выборы отложат. Их отложат до следующего созыва КНСТ. Следующий созыв, вполне возможно, будет гораздо менее благоприятный для коалиции, там, возможно, будет другая коалиция. Самое главное, сейчас члены КНЕСТ зависят очень сильно от руководителя своих партий, потому что сейчас будет составление списков на выборы. Или праймерис, или что-то еще. То есть члены КНЕСТ хотят переизбраться. В начале созыва у них не будет такого стимула, потому что их уже избрали на 4 года. Так что вполне логичное действие премьер-министра, спикера Кнессета, сейчас назначить новый выбор.
0: При этом сам адвокат Равелло говорит, что я вообще в таком формате заступать на столь важную государственную должность не хочу. И он таким образом идет, в общем, в том направлении, в том ключе, которым решил богаться.
3: А он не может по-другому. А что он делает? Он придет в канцелярию государственного контролера и скажет: я новый контролер. Суд принял решение. Его решение, его ордер обязательно к исполнению. Там другого варианта быть не может. Там единственное, что может быть, это политический саботаж спикера Кнессет. Он может сказать: я не согласен с этим, и поэтому я не назначаю выборы. То же самое, что Ирив Левин говорит неоднократно. Я не согласен с назначением Амита на должность президента Верховного суда, и поэтому я не буду созывать комиссию по назначению судей, то есть саботирую. Но он не может, то есть никто не может на сегодняшний день не выполнить решение Верховного суда активно. Он может уклоняться от него пассивно в некоторых случаях.
0: Ну, кстати говоря, в итоге были назначены судьи в рамках контакта министра юстиции и председателя Верховного суда, пусть им непризнанного, да? Потому что система просто не может функционировать в состоянии постоянного застоя.
3: Ну, то, что очень, очень много сейчас задержек происходит в разных вопросах, но, опять же, это пассивный саботаж. Пассивный саботаж, он еще как-то возможен, потому что для того, чтобы предотвратить пассивный саботаж, нужно опять обращаться к суду, подавать петицию в отношении неуважения к суду, неисполнения его решения, а активное противодействие решению суда невозможно, потому что по закону все действия такого типа, они не имеют юридической силы, как будто бы нет. Ну, адвокат Рабелло не пойдет. Он не государственный контролер. Он не избранный государственный контролер на сегодняшний день.
0: Еще одна тема, о которой мы хотели поговорить, это то, что судьи по делу Нетаньяху рекомендовали прокуратуре снять обвинение во взяточничестве в деле 4000. Много было комментариев на этой неделе. Давайте послушаем два. Адвокат Цоан Амир резко раскритиковал прокуратуру, заявил, что само предъявление обвинительного заключения было ошибкой.
4: יום כיפורים, יום כיפורים של הפרקליטות, של הייעוץ המשפטי, יום כיפורים של כתבי משפט.
0: Это просто судный день прокуратуры, юридического советника, некоторых судебных журналистов. Когда я слышу замечания судей, ровно через 3 года после того, как они впервые этот вопрос подняли, я спрашиваю себя, как умные люди принимают настолько глупое решение и подают такое обвинительное заключение, сказал адвокат Амир. В свою очередь, бывший заместитель госпрокурора Нурит Литман считает, что обвинение должно продолжать вести дело, пока существует разумная вероятность обвинительного приговора. Вот что она, в частности, сказала. По мнению суда, прокуратуре не удалось доказать взяточничество в деле Валла Безек. Это не значит, что ей не удалось доказать злоупотребление доверием, но мы об этом узнаем только в конце. Странно, что судьи, как и в решении от июня 2023 года, не объяснили даже намеком ни обвинению, ни защите, почему считают, что взяточничество по этому делу доказать нельзя, сказал бывший заместитель госпрокурора Нурит Литман. Адвокат Раков, заявление суда — это сейчас в большей степени рекомендация, чем что-то другое?
3: Прежде всего, это рекомендация. Эта рекомендация, она не обязательная, она не всегда дается, но она дается, когда суд говорит, вот мне кажется, я на первый взгляд сейчас, ну уже не на первый взгляд, а через 3 года, вижу, что у вас не получается доказать. Давайте облегчите всем нам работу, и вот это обвинение уберите из обвинительного заключения. Суд может такое сделать. Прокуратура может принять эту рекомендацию, она не обязана принять. Есть несколько причин этому. Ну, во-первых, прокуратура может считать, что суд все еще не видит всей картины, и у них получится это доказать. Это может такое произойти. Почему? Потому что сейчас прошла только, скажем, половина процесса. Половина процесса — это то, что обвинение вызывало своих свидетелей и защита их допрашивала перекрестным допросом. Сейчас будет наоборот. Сейчас будет защита будет вызывать своих свидетелей. Дальше будет анализ. И прокуратура может посчитать, что в результате всего комплекса доказательств, которые были представлены и которые еще есть, можно будет все-таки доказать это обвинение. Это одна причина. Вторая причина, она тактическая, может быть. Это, кстати, вторая, третья, десятая причина. Ну, во-первых, продолжать держать обвиняемого в напряжении, потому что это более серьезное обвинение. А может быть, все-таки они смогут доказать. И какой-то стимул может быть пойти на более поздней стадии на сделку. Это может быть причина. Дальше есть, ну, институционная причина. Во-первых, начнем с того, что, ну, не всегда доказывают. То есть обвинительное заключение, оно есть. В принципе, обвиняемого может признать невиновным. Это нормальная ситуация. Это не значит, что это что-то незаконное было сделано. Ошибки могут быть. Это, в принципе, часть игры, часть адверсарного уголовного процесса в Израиле, в Англии, в Америке. Так это работает. И, ну, сейчас принять такое решение, сойти с значительной части обвинения, это как будто бы прокуратура признается, что она что-то неправильно делала. А если суд признает Нетаньяху невиновным, ну, это часть правил игры, то есть это риски, которые могут быть. То есть это одна из причин, почему прокуратура не захочет это сделать. Опять же, и решение принять рекомендацию суда, решение не принять рекомендацию суда – это часть правил игры. Насколько оправдано то или иное действие прокуратуры, я думаю, что, может быть, в какой-то мере они говорят, окей, если сейчас мы уберем обвинение во взятке, это будем делать мы, вот конкретные люди, конкретные прокуроры, которые сидят. А если суд признает премьер-министра невиновным во взятке там, через 2 года, например, может, там уже другие люди будут. То есть тоже, может быть, тоже такие мысли.
0: Понятно. Адвокат Максим Раков, давайте на этом остановимся. В прошлом юридический советник Совета по национальной безопасности, партнер Эльберт Назарецкий Раков. Большое спасибо и хорошего дня.
3: Шабашу. Всего хорошего, до свидания.
5: Своими словами.
0: На этой неделе Израиль признал геноцид армян. Вот что правительство единогласно одобрило предложение министра иностранных дел Гидона Сара. Вот что заявил он на заседании правительства. Этот ужасный геноцид, произошедший более 100 лет назад, по историческим фактам здесь, по сути, нет разногласий, включал убийство 1,5 миллиона человек и уничтожение древнего культурного и исторического наследия. На мой взгляд, это наш моральный долг, как евреев, и, безусловно, как государство еврейского народа, принять решение, которое мы сегодня приняли, сказал министр иностранных дел Гидон Сар. У нас в эфире Йосеф Розен, ведущий эксперт Института Мисгав, советник по вопросам геополитики. Йосеф Розен, Амид Бахир Бахон Мисгав, юэц геополитик, шалом лихал, бокер тов.
6: Бокер тов.
0: אנחנו שמענו היום בבוקר אמירות של שר החוץ הטורקי פידן על זה שישראל הפכה לנטל לאנושות כולו ותגובה די חריפה של שר החוץ. כל זה, כל אלה השלכות של החלטת ממשלה בנוגע לרצחם של ארמנים?
6: לא, זה פשוט תירוץ נוסף עבור ממשלת טורקיה להכפיש את מדינת ישראל, להמשיך ולקדם נרטיבים שקריים, במיוחד מאז השבעה באוקטובר. ושוב, ההכרה הישראלית ברצח העם הארמני כשואה, מבחינת טורקיה זה הזדמנות, אגב, די צפויה, זה משהו שאפשר היה לצפות לו, כאשר ישראל קיבלה את ההחלטה הזאת, כיוון שהם כל הזמן מחפשים הזדמנויות להפיץ את השקרים האלה בנוגע לישראל. כך שמבחינתי אין פה הפתעה.
0: עד כמה ההחלטה הזאת בזמן הזה זו החלטה נכונה, או שאף פעם לא מאוחר, מה שנקרא?
6: אז בעיניי, קודם כל, למרות הטיעונים הציניים שמדובר במהלך פוליטי, יכול להיות שכל הטיעונים האלה נכונים, ועדיין מדובר בהחלטה שבבסיס שלה היא נכונה מוסרית. זו החלטה שאני גם בעבר בתפקידי הקודם ידעתי להסביר למה בתנאים הגיאופוליטיים שהיו בזמנו לא היה נכון לקדם החלטה כזאת.
0: כן.
6: אני חושב שהיום כשמסתכלים על מבחן של עלות מול תועלת, לפחות בכל מה שקשור למחירים, לעלות, אני חושב שאין נזק גדול מדי או עלות גדולה מדי בהחלטה כזאת. ואני אסביר, קודם כל מבחינת טורקיה היחסים עם הממשלה הטורקית גרועים מאוד ורק מחריפים, במיוחד מאז השבעה באוקטובר. לגבי ארמניה, התגובה הצוננת שלהם של ראש ממשלת ארמניה פשיניאן גם היא הייתה די צפויה, כיוון שיש מגעים בין ארמניה לבין אזרבייג'אן ואפילו באופן ישיר מול טורקיה, כדי ללבן את המחלוקות ביניהם, והוא לא, הוא מנסה להימנע מלעורר כל מיני סוגיות היסטוריות. ולגבי אזרבייג'אן, כבר הוכחנו שהשותפות האסטרטגית בין ישראל לאזרבייג'אן היא כל כך חזקה ואיתנה, שגם הכרה ברצח העם הארמני כשואה לא צפויה לגבות מחירים גבוהים, וגם הגינוי שהגיע מאזרבייג'אן הוא יותר, אני רואה אותו יותר כהדהוד של האמירות הטורקיות בגלל הקרבה בין אזרבייג'אן לטורקיה.
0: הזמן שלנו תם לצערנו, עמית רוזן. יוסף רוזן, בכיר במכון מסגף, יועץ גיאופוליטי, המון תודה שדיברת איתנו הבוקר.
6: תודה רבה.
0: תודה. Мой собеседник сказал, в частности, следующее. Высказывание турецкого министра иностранных дел – это, в общем, просто еще одно заявление, очень резко. Они пользуются любой возможностью, чтобы подвергнуть Израиль критике, особенно после 7 октября. Решение израильского правительства верное, даже если имеет какие-то циничные политические аспекты. Мне кажется, что это совершенно правильно. Отношения с Турцией ужасные, лучше не станут. Понятно, почему в Армении это было принято холодно, они сейчас налаживают отношения с Азербайджаном, и им не хочется ворошить прошлое. Ну, а наше сотрудничество с Азербайджаном очень крепкое и переживет и эту ситуацию. Это был Юсеф Розен, ведущий эксперт Института МИСГАФ, советник по вопросам геополитики. Программа «Своими словами» Алла Найденова, Людмила Ермакова, Мирьям Гилевич, Вацлав Проченко. У микрофона был я, Олег Лот. Шаббат шалом.

0: В Иерусалиме 10 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Президент Дональд Трамп заявил, что Иран находится в довольно тяжелом положении. Он напомнил о ликвидации целого ряда руководителей этой страны и о сильной инфляции в Исламской Республике. По его словам, иранцы согласились почти со всеми теми требованиями, какие выдвигали Соединенные Штаты в ходе переговоров. В интервью каналу CNBC Дональд Трамп коснулся также взаимоотношений с Израилем и с еврейским народом. Он, в частности, указал: «Я не могу понять, как еврей может голосовать в Соединенных Штатах за кандидата от Демократической партии. Я лучший президент для Израиля за всю историю. И я полагаю, что не менее 99% израильтян поддерживают меня». Слова президента Соединенных Штатов привел корреспондент Кан Итамар Маргалит. Депутат Кнессета Моше Саада от партии Ликуд заявил в интервью корпорации Кан, что Высший суд справедливости Багац совершил ошибку, издав указ, предписывающий проведение повторных выборов в Кнессете госконтролера. По словам депутата, таким образом Багац приступил некую красную черту, пытаясь изменить правила игры, которая, подчеркнул Моше Саада, уже закончилась. Вместе с тем он выразил надежду на то, что законодательного кризиса не будет. «Рабелла решит, что решит. У меня нет сомнений в том, что он победит на этих выборах. А если и не победит, то, я не сомневаюсь, все будут уважать результаты голосования». «В отличие от Верховного суда, у нас нет постоянного желания все время приступать некие красные линии и создавать кризисы», — отметил представитель Ликуда. Кроме того, в том же интервью корпорации «Кан» Моше Саада указал, что сам он не делал никаких снимков в момент голосования. Он подчеркнул, что считает такое фотографирование во время тайного голосования нелегитимным. Однако, если юридический советник Кнессета не выступил против этого, следовательно, и Багац не должен был вмешиваться. Как мы уже передавали ранее, в Ликуде выражают серьезные опасения касательно того, что тайное голосование по избранию нового госконтролера может привести к тому, что на данный пост не будет назначен адвокат Михаэль Рабелло. Вчера вечером Высший суд справедливости Багац издал указ, предписывающий провести повторное голосование, поскольку в первом круге был нарушен принцип тайного голосования. Корреспондент Кан Шахар Глик передает, что в Ликуде не заинтересованы в законодательном кризисе, однако в этой партии стремятся продемонстрировать одновременно с этим, что Ликуд не готов подчиняться всем требованиям Багаца. Не исключается вариант, при котором сам Рабелло объявит о том, что он не готов нарушать постановление суда. О спорте. Чемпионат мира по футболу в Северной Америке. Сборная Швейцарии одержала победу над сборной Алжира со счетом 2-0. В следующем туре Швейцария встретится с победителем сегодняшнего матча, который состоится вечером между сборными Колумбии и Ганы. Вчера вечером Испания разгромила сборную Австрии со счетом 3-0, а португальцы переиграли хорватов 2-1. Матчи чемпионата мира транслируются телерадиокорпорацией «Кан». И в заключение о погоде. Сегодня и завтра без перемен. В Иерусалиме сегодня днем 30 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе и в Галилее 29, в Бершеве 32 и в Эйлате сегодня днем 39 градусов. Высота волн в Средиземном море от 50 до 70 сантиметров, температура воды 26 градусов. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 19:08, Тель-Авив 19:33, Хайфа 19:22, Бершева 19:31 и Эйлат 19:26. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: Вы слушаете программу «Анонс». Обзор культурных событий в Израиле, интервью и рекомендации журналистов радио «Канрека» каждую пятницу с 10 до 12 часов. Спектакли и концерты, фестивали и выставки, лекции, кинофильмы, проекты репатриантов, мнения зрителей, конечно, гости в студии. Каждую пятницу с 10 до 12 часов на «Канрека». С вами Таня Барская.

0: Доброе утро, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Всем спокойного, всем хорошего и интересного, разумеется, дня, окончания недели и вашего выбора, ваших впечатлений. В Израиле есть на что посмотреть, что увидеть, услышать и вновь посмотреть. Тем более, что мы как раз говорим сейчас о том, что можно посмотреть, увидеть, услышать. И у нас мы сегодня в программе «Анонс» начинаем с рубрики кинематографа.
1: Фильм, фильм, фильм. Фильм, фильм, фильм.
0: Итак, кинематография, и в данном случае Тель-Авивский фестиваль, международный студенческий кинофестиваль, о котором сейчас идет речь. И с нами в эфире тот главный победитель, который на этом фестивале, кстати, он отметил в этом году студенческий кинофестиваль свое 40-летие. И, конечно, как обычно, завершился объявлением победителей израильского и международного конкурсов. И в нашем эфире Даниэль Шагав-Буданов, режиссер, сценарист, чей фильм занял первое место, с чем с удовольствием его еще раз и поздравляю. Здравствуйте, Даниил.
2: Здравствуйте, спасибо большое за поздравления.
0: Ну, в общем, это вам спасибо. Вам пришло в свое время в голову сделать фильм на определенный сюжет. И, естественно, я хочу, чтобы вы рассказали, потому что сюжет очень необычный, на мой взгляд.
2: Да, ну, хотелось бы начать вначале с благодарности команде, актерам, оператору, а также всем моим близким, жене, семье, кто помогал, поддерживал, пока мы создавали эту работу. Без них бы это точно не получилось. А насчет сюжета фильма. Мой фильм рассказывает о жизни на Олешников, когда они уже выросли и вышли как бы во взрослый мир.
0: Уже стали выпускниками и продолжили.
2: Да. Да, и сталкиваются со сложностями, с проблемами, которые их преследуют еще из их прошлого. И неожиданная встреча двух бывших одноклассников меняет жизнь обоих.
0: Интересно. Вы сами вообще хорошо знаете представителей проекта «Нале»? Или сами были из них в свое время?
2: Я сам им являюсь,
0: да. Интересно, да. Тем более, когда знаешь эту систему изнутри, сам проект, его возможности и часто дружбу после этого проекта у тех, кто остается в стране и находит себя в каких-то специальностях, проходит армию, ну и так далее.
2: Да, то есть я, как я уже сказал, на этот проект изнутри, как сам прошел его от начала до конца. И, как по мне, это достаточно тяжелый опыт для любого человека, во-первых, потому что люди переезжают в Израиль в возрасте 14 лет или даже младше 13, без родителей, полностью одни. И несмотря на все заверения, которые делаются как государством до переезда, по итогу уже в самом Израиле люди оказываются по факту одни. И они сами борются с этими проблемами, особенно жесткими
0: подростковыми. Сложный возраст, много вопросительных знаков и так далее.
2: Да, и вот на этом как бы основан фильм, что как бы корень проблемы находится там, вот в этом нежном возрасте, когда люди только формируются. И, к сожалению, я сам это наблюдал, в программе «Нале» не очень хорошо следят за подростками, и это приводит к ужасным последствиям. И вот эту вот проблематику мне хотелось поднять в своем кино. Ну, не только ее. Конечно, хотелось поговорить в общем об эмиграции, об эмигрантах в Израиле, как они тут ассимилируются. И мне было очень важно как бы, вот это, показать эту правду, как люди по-настоящему говорят, что в Израиле правда существуют вот эти пузыри, что есть люди, которые могут жить здесь, как в маленькой России, говорить на русском, не общаться на иврите, жить только в своем кругу. И таким образом все замыкаться больше в себе, и что приводит в итоге к каким-то ужасным последствиям.
0: Даниэль, ваши герои, те, о которых идет речь в самом фильме, это уже какой возраст?
2: Около 25 лет.
0: То есть они встречаются тогда, когда они уже стали достаточно взрослыми, но все еще молодыми людьми, я имею в виду.
2: Да,
0: будучи выпускниками. Которые прошли разные ситуации в жизни, как я понимаю, и
2: да, ну я пытался сделать такой, то есть это не это не то, что история, которая произошла с кем-то из моих друзей или из моих знакомых. Это скорее собирательный образ того, что я вижу, что происходит с людьми после программы и, в принципе, с российскими иммигрантами, которые приезжают в Израиль и не находят здесь своего места и пытаются сбежать от Израиля, оставаясь внутри него.
0: Вы назвали ваш фильм «Убегая от солнца» «Леврох мя шемеш». Почему?
2: Вот как раз именно поэтому, что когда люди приезжают сюда из более северных стран, они сразу сталкиваются с палящим солнцем, с этой жарой, с этой горячей культурой. Все, наверное, замечали, как израильтяне общаются громче, ярче и там любят перебить. И вот вся вот эта культура, она оказывается как будто бы инородной для множества людей, и они пытаются от нее сбежать. И создают вот эти вот свои пузыри, где они собирают людей там из своей страны и варятся дальше в своей культуре, в своем языке, не пересекаясь с израильской культурой.
0: Понимаю.
2: Поэтому в названии скрыта как бы прямая метафора, что люди сбегают от Израиля. И солнце — это метафора на Израиль.
0: Сами вы сейчас, участвуя в международном студенческом кинофестивале, занимаетесь чем? Вы в школу кино и телевидения, как я понимаю, да, имени Стива Тиша при университете Тель-Авива?
2: Ну, вот я сейчас закончил обучение, да, первую степень. И это была моя дипломная работа, которую я победил на фестивале.
0: Вы, как я понимаю, успевали смотреть картины и ваших соперников, и, возможно, многих знакомых среди участников. Как, на ваш взгляд, уровень этого фестиваля, этого года уже? 40-летнего фестиваля к этому году?
2: Ну, в принципе, Тель-Авивский студенческий фестиваль — это большой фестиваль, на который приезжает очень много людей из разных стран. И были работы, которые мне понравились, особенно те, которые победили, они были одни из сильнейших. Но я, по большей части, смотрел вот именно международные и те, которые соревновались со мной. И вот мое удивление, мы были очень удивлены, что мы заняли первое место, потому что, во-первых, тематика, она очень такая сложная у нашего фильма. Русские в Израиле. И как будто бы это не интересует израильтян, как мне кажется.
0: И тем не менее вы увидели отклик и реакцию,
2: да,
0: с разных сторон, конечно.
2: Это во многом это завязано даже не на самой тематике, а на стилистике, которую мы выбрали. Мы пытались снять фильм, вдохновляясь жанром чернухи российским, когда есть жесткая история, и которая доносит одну простую мысль и раскрывает то, что обычно скрыто.
0: Понятно.
2: Да.
0: Интересно. Вы стараетесь успевать отсмотреть, посмотреть и поучаствовать как зритель хотя бы вот во всех таких фестивалях студенческих, документальных, художественных? Скоро, совсем скоро открывается Иерусалимский фестиваль кино.
2: Да, конечно, я всегда стараюсь попадать на эти фестивали. Как в прошлом году я был на Иерусалимском, посмотрев всю короткометражную программу. И всегда, когда есть возможность посмотреть хорошее кино, я и пользуюсь.
0: Понятно. Данил, я благодарю вас за этот разговор. Еще раз от души поздравляю вас с первым местом Тель-Авивского фестиваля. Международный студенческий кинофестиваль, который завершился после недели показов, мероприятий, объявлением победителей различных конкурсов, которые, как всегда, бывают внутри, в структуре самого фестиваля. И премия за лучший израильский фильм, который присуждена муниципалитетом Тель-Авива, досталась фильму, написанному, снятому моим собеседником Даниил Шагаев-Буданов, режиссер, сценарист, и название фильма о тех, кто прошел проект на Оле, о выпускниках проекта на Оле, о проблемах проекта «Убегая от солнца» Леврох мя шемеш. И последний вопрос еще. Когда и где могут посмотреть этот фильм при желании жителей страны? Каким образом?
2: Сейчас мы ждем пару ответов от фестивалей и, наверное, постараемся сделать какой-то более объединиться еще с несколькими короткометражными фильмами и сделать какой-нибудь показ.
0: Показ.
2: но это будет позже, да.
0: Понятно. Спасибо еще раз за разговор. От души поздравляю, замечательно. Это хорошо, когда есть такой отклик, такой фидбэк на то, что вы делаете, тем более на вашу дипломную работу, что приятно. Спасибо,
2: да, спасибо большое.
0: Спасибо. Хорошего вам дня, Даниил. Спасибо.
2: До свидания.
0: Всего вам доброго. Продолжая тему кинематографа, Антон Долин, журналист, кинокритик, культуролог, радиоведущий, автор книг о кино и лауреат премии «Просветитель», в прошлом главный редактор журнала «Искусство кино», киноэксперт «Вечернего Урганта», а сейчас автор популярного YouTube-канала. Кстати, если вы не знаете, обратите внимание, радио Долин на 500 000 подписчиков. Арт-кафе «Ария Кланг», «Ваш Доди» и Антон Долин. 5 июля, начало в 19:30. Это будет совершенно точно необычный вечер и необычная встреча. Гостей ждет вечер разговоров о кино, о фестивальных премьерах, о главных мировых трендах. И это, конечно, возможность услышать живой, умный, остроумный рассказ человека, который много лет находится в центре мирового кинопроцесса. Арт-кафе «Ария Кланг» в Ашдоде по адресу улица Яир, 2. Это проект компании по туризму города Ашдод. 5 июля, начало в 19:30. Все подробности вы можете найти на сайте Visit Ашдод или на странице арт-кафе «Ария Кланг» в Фейсбуке. Как я уже сказала, совсем скоро начинается Иерусалимский кинофестиваль, на котором покажут фильмы-победители таких фестивалей, как Канны и Берлинале. 43-й Иерусалимский международный кинофестиваль уже представил международную программу, в которую вошли десятки художественных, документальных и экспериментальных картин, многие из которых будут впервые и эксклюзивно показаны в нашей стране. И среди главных премьер обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля фильм «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджиу, Себастьяном Стеном и Ренатой Ринсве в главных ролях. Победитель Берлинале этого фестиваля, а именно фильм «Желтые письма» Илькера Чатака. В программе также фильм Павла Павликовского «Отечество», «Бумажный тигр» Джеймса Грея, «Самурай и пленник» Киоси Куросавы, «День, когда она вернулась» Хон Сан Су и Кристоферы Стивена Содерберга. Фильмы говорят сами за себя. Те из вас, кто следит за международными кинофестивалями, знают уже хорошо и эти названия. Это отличившиеся фильмы, поэтому естественно, что Израиль принимает и эти кинопремьеры, выстрелившие и, конечно, обратившие на себя очень серьезное внимание международных критиков и жюри. И, конечно, в израильском конкурсе полнометражных игровых фильмов в этом году представлены новые картины, их 6, об этом мы будем говорить чуть позже, не сегодня, я уже рассказывала об этом, но обратите внимание, все премьеры, все фильмы, показы, все это уже есть. Полная программа фестиваля, равно как и продажи билетов, были открыты 26 июня. Показы пройдут в Иерусалимской синематеке и кинотеатре «Лев Смадар». Организаторы, надо сказать, ожидают более 20 зарубежных гостей. Это, конечно, режиссеры, продюсеры, актеры со всего мира. Помимо конкурсных программ фестиваля в Иерусалиме, это международный конкурс, конкурс дебютов секции «Дух свободы» и конкурс имени Шанталь Аккерман. Зрители ждут традиционные разделы «Мастера», «Панорама», «Гала-премьеры», «Кино в полночь», «Киномания» и «Классика». И вот в секции «Классики» в этом году фестиваль Иерусалимский отдает дань памяти Роберто Росселлини, представив его восстановленные, обратите внимание, работы и новый документальный фильм о самом режиссере.

0: Мы переходим к следующей теме и говорим о кино. О документальном киноклубе с Владимиром Непевным, о завершении этого сезона и о таком сюрпризе, который он готов преподнести вместе с замечательной Линой Чаплин. Владимир, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, доброе утро, рад вас слышать.
0: Взаимно. Даже странно, что мы, конечно, продолжаем смотреть кино, в том числе и документальное, и ощущение, что сезон заканчивается, это скорее у профессионалов, потому что мы, к счастью, продолжаем смотреть кинофильмы, когда нам этого захочется, но, конечно, у киноклубов тоже есть сезоны, разумеется, поэтому рассказывайте, пожалуйста.
1: Да, вот мы завершаем 4-й сезон, действительно. И это фильм, такое особое событие, конечно. Мы, кстати, начинали, когда это как раз была тоже премьера, не премьера, это был показ фильма Лины Чаплин и встреча с ней. Так что это уже такая некая традиция. Вообще, я надеюсь, что это имя знакомо слушателям. Но если кто не знает, то это совершенно замечательная, можно сказать, легендарная женщина, режиссер. Она вообще очень ироничная к себе. И она сама говорит, что если раньше ее представляли как автора там замечательных фильмов, то теперь говорят, что это режиссер, который 92, и она продолжает снимать.
0: Вот. Факт.
1: Это действительно потрясающе, потому что и она практически каждый год выпускает по фильму, и, в общем, каждый раз говорит, что сомневается, стоит ли начинать, а вдруг раз и помрет. Но в итоге, видимо, это в этом и секрет, что это дает стимул, что нужно продолжать идти дальше. И поэтому она продолжает снимать. И это вообще замечательно. И это как раз 14 июля будет наша встреча в Иерусалимском киноклубе в «Гармонии». Это будет совсем новый ее фильм. Она его снимала в прошлом году. И в синематеке на этой неделе только будет премьера, на иврите, естественно. А у нас еще уникальность в том, что будет русский перевод.
0: Это очень здорово,
1: Да, потому что к нам приходят, вообще, по идее, «Гармония» — это же для русскоязычных новых репатриантов, культурный центр в первую очередь. И поэтому это очень важно, чтобы все-таки с переводом посмотреть фильм израильский. И вообще я стремлюсь, хотя это не так просто, вообще регулярно показывать израильские документальные фильмы, потому что они вообще замечательные.
0: Вообще очень ценно, что создав этот клуб с документальными фильмами, ваш клуб в данном случае в Израиле, вы как раз обратились еще и к такой возможности, не то чтобы вы не должны были это делать, но еще не узнав на самом деле мир документального кино в Израиле, вы к нему обращаетесь, и это здорово.
1: Да, это для меня действительно стало таким открытием. Я до этого видел отдельные фильмы израильские, но здесь я уже в большей степени погрузился, и я хожу на фестиваль на Тель-Авив, и показы в синематеке, хотя мой иврит еще не вполне достаточно.
0: Как вообще, на ваш взгляд, этот фестиваль? Этот фестиваль, я просто хороший. Хочу сказать, что он очень непопулярен вообще среди профессионалов, которые съезжаются сюда безотносительно военных действий. Это фестиваль Докавив, он уже очень давно существует и очень престижный на самом деле.
1: Да, это правда. Это, в принципе, это один из лучших фестивалей документального кино в мире, можно сказать. Потому
0: Согласна. Что,
1: действительно замечательная программа и премьеры очень яркие, такие сильные. Я, к сожалению, сам со своими фильмами пока не попал еще на этот фестиваль, потому что у меня был показ на Хайском фестивале. Потому что по срокам как-то я уже не успевал подать на Тель-Авив, и я подал на Хайский тогда фестиваль. Дело в том, что помимо Тель-Авива

0: Потому что, ну, вот это порядка 5 фестивалей есть, которые показывают документальное кино и требуют премьеры. И при этом они еще выбирают. Понимаете? То есть это получается, что в год в Израиле снимается несколько сотен документальных фильмов. И это да. очень, очень много для... Все-таки не такой
1: Владимир,
0: большой.
1: Возвращаясь да. к тому, что будет в культурном центре в зале «Гармония» в Иерусалиме,
0: да, да.
1: и фильму Лины Чаплин, вот этому новому фильму, снятому буквально только что, можно сказать, да. в прошлом году. Сюжет, я думаю, что вы обязаны рассказать. Это да, непростая да. тема.
0: Да, фильм снят по следам 7 октября. Но вот это тоже особенность документального кино, что это не просто такая информация или репортаж, а каждый раз вот режиссер Лина находит какой-то особый ракурс, чтобы рассказать об этом. И в этот раз вот она нашла тоже уникальное совершенно явление. Это волонтеры, люди, в общем, пожилого возраста, которые, есть там израильтяне, есть люди, которые из других стран специально прилетели в Израиль. И их задача была вот приводить в порядок места, пострадавшие от атаки 7 октября. И это совершенно, ну, понятно, это особая, ну, как бы такая миссия, очень сложная. И вот почему-то решили, это вообще поразительная идея, такая неочевидная, то, что вот именно не молодых людей собрать, а уже людей вот таких с опытом. И потому что это требует, ну, особой какой-то деликатности, в том числе в отношениях с людьми, которые там живут. В этих местах, которые, ну, временно да. покинули, потом они периодически возвращаются и видят людей, которые, ну, в общем, хозяйничают в их домах.
1: И это, ну, волонтеры, как... о которых вы говорите, волонтеры да. старшего возраста, волонтеры-пенсионеры, да. которые да. просто да. должны увидеть то, что стоит не видеть в своей жизни, конечно, и которые восстанавливают это, которые приводят в порядок, да. как могут, дома, сады, медицинские пункты да. и так
0: да.
1: далее.
0: Да, да. Ну, вот это, кстати, тут сложно найти эквивалент в русском, но то, что на иврите «мевугарим».
1: Да.
0: Вот. И такой тоже парадокс, что эти люди, вот, выполняя такую, в общем, психологически сложную миссию, они, как обнаружила, значит, Лина Чаплин, они абсолютно, ну, как-то нашли свое какое-то возможность вот применения.
1: Предназначение какое-то.
0: Да, предназначение. И испытали абсолютно какой-то счастливый такой опыт.
1: Что они могут сделать что-то действительно в данном
0: да,
1: случае
0: да.
1: в плюс, кому это нужно.
0: Да, и то, что они не хотят разъезжаться потом, они, значит, хотят продлить еще это свое нахождение. В общем, это такой вот действительно совершенно уникальный феномен, о котором вот только Лина, в общем-то, я нигде не натыкался.
1: Это интересно, это. Необычно совершенно.
0: Да, да,
1: «Столкнуться со счастьем» называется этот
0: да,
1: фильм.
0: Фильм.
1: Это премьера в документальном киноклубе вашем. И фильм можно увидеть уже совсем скоро, 14 июля, в культурном центре
0: да.
1: Иерусалима,
0: да.
1: зал «Гармония». Фильм, новый фильм Лины Чаплин. И впервые в данном случае с русскими субтитрами, что очень
0: важно. Ну и неизвестно,
1: важно.
0: Когда будет ли еще
1: да,
0: пока
1: да,
0: с русским
1: согласна.
0: Переводом. Потому что на иврите, понятно, это будет и по телевидению, а вот с русским переводом, и потом в присутствии Лины Чаплин.
1: Конечно.
0: И возможность еще задать вопросы, и просто увидеть.
1: Это очень важно.
0: Да,
1: спасибо
0: да.
1: вам большое, Володь.
0: Да. Я только можно добавлю, что это можно через страницу в Фейсбуке найти, документальный угу. киноклуб с Владимиром Непевным, или через «Гармонию». Их сайт
1: да.
0: или тоже страницу в киноклубе.
1: Спасибо. Новости, о которых сейчас пишут на разных языках, на разных сайтах, в СМИ, на сайтах, связанных, разумеется, с музыкой и отдельно даже с Евровидением. Дело в том, что появилась новая информация, она связана с тем, что теперь еще и Канада, как государство, будет участвовать в конкурсе Евровидения. Первый представитель страны появится уже на этом.

этом конкурсе в следующем году. Информация появилась буквально 1 июля на официальном сайте Евровидения. Канадская корпорация присоединяется к Европейскому вещательному союзу, ну и, разумеется, получает право участвовать в конкурсе. Одна известная всем артистка, замечательная певица, канадская, уже участвовала в Евровидении. Это был далекий 1988 год. Тогда ей было всего 20, и была это Селин Дион, которая заняла первое место с песней, но представляла она в том году Швейцарию. И о Селин Дион. Вновь хочу обратить ваше внимание на новость этой недели, о которой тоже пишут, и это связано именно с ее именем. Селин Дион буквально совсем недавно анонсировала новую песню. Релиз ее назначен на сегодняшний день. Пока еще эта песня не опубликована, так что, конечно, мы вас с ней познакомим чуть позже. Этот год стал вообще тем годом, когда Селин Дион превратилась в настоящую мастерицу загадок и намеков. Для начала она сказала, что после 6-летнего перерыва и борьбы с очень серьезным заболеванием она возвращается. Она все равно возвращается на сцену петь. И канадская дива готова вновь сказать «Здравствуйте всем!» «Простите» и «Спасибо» – так следует из названия ее нового франкоязычного сингла, который выходит именно сегодня. «Pardon, bonjour, merci». В этом стихотворении загадочно написала Дион под этим своим высказыванием. Не хватает одной строчки, где ее собственным почерком было выведено только слово «merci». Так вот, эта песня выходит следом за релизом первого сингла из нового альбома, из новой работы и, конечно, шоу, которое будет скоро просмотрено и билеты на которые уже раскупаются во всем мире. Первый же сингл назывался «Dance Ons». Написал эту песню ее давний соавтор и звезда сам по себе, французский исполнитель Жан-Жак Гольдман. Ну и о песню, разумеется, я вам с удовольствием представляю. Что касается Селин Дион, здоровья ей. Она очень мужественный, очень смелый и очень талантливый человек.

0: Переходим в царство музыки классической со всеми возможными сюрпризами. Мы говорим о фестивале Иерусалимской лирической оперы, который в этом году, наверное, становится и отражением общего состояния нашего неспокойного мира. Опера меняется вместе со временем, опера осваивает новые художественные языки, придумывает возможности с учетом технологий нашего мира. Режиссеры спорят с традицией, вместе аранжируют и, естественно, доказывают нам с вами, зрителю, что еще можно увидеть, услышать и чему поразиться самих себя. Программа юбилейного, кстати, фестиваля, который пройдет в этом году, уже совсем скоро, она, в общем, насколько я поняла, достаточно сознательно уходит от известных путей, которые хорошо знакомы, стандартных, скажем, путей, и репертуар, вот об этом поговорим подробнее. Говорить, естественно, надо с человеком, который все это и задумывал еще в 2019 году, благодаря усилиям пианистки, исследовательницы итальянской оперы, преподавателя Высшей академии музыки Еврейского университета, человек, который и задумал этот фестиваль в свое время, доктор София Мазарт, но сегодня с нами. Здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро, Таня.
0: Сами видите, спустя и сквозь все эти годы фестиваль видоизменяется, и это замечательно. К этому году вы задумали много всего, надо сказать, так что хотя бы немножко давайте расскажем с вашей помощью нашим слушателям, что ждать, что увидеть, услышать, ну и потом, где найти ту программу, по которой можно ориентироваться дальше.
1: Да, фестиваль действительно мы задумывали как очень разнообразный, программа должна быть очень разнообразной, которая отражает действительно разные тенденции, подходы режиссерские, музыкальные. Поэтому действительно, как вы и сказали, от популярнейших, известнейших постановок, таких как «Травиата Верди», например, к пастичу, который называется «Концерт ночной музыки», и который объединяет в себе и произведения Дебюсси, такие как «Пелиас и Мелисенда», и ночную музыку Бартока и Штрауса, и даже «Ле Гран Макабр» великого мертвеца Лигити, произведение достаточно сложное, в каком-то плане скандальное, вызвавшее очень бурную реакцию в момент его написания и представления. То есть фестиваль действительно и произведения включает совершенно различные жанры, подходы. Надо сказать, что, например, «Травиата» и вообще многие оперные постановки мы можем видеть и на европейских фестивалях, и в европейских театрах в современной интерпретации. Вот. Но иногда мне лично кажется, что публика немножко устает от того модерна, вот, который идет на многих оперных сценах. И хочется, может быть, немножечко вернуться к тому, что было задумано изначально. Да, так как эта опера виделась композитору, либретисту, так как она задумывалась, может быть, именно в момент ее написания. Поэтому у нас это будет совершенно традиционная постановка. Конечно, там будут и современные элементы. Я не хочу раскрывать все, публика это увидит на спектакле. Но для нас был важен действительно вот этот традиционный подход к тому, что действительно видел сам композитор. Потому что Верди оставил массу писем, в которых он описывает то, как он видит это произведение, то, как он видит эти образы, то, как он подходит к сюжету. И, на мой взгляд, очень важно придерживаться того, что действительно видел сам композитор, его гениальности. Да? Это вот как бы один из наших, так сказать, подходов – уважать в первую очередь точку зрения композитора, автора, потому что автор сам по себе гениален. И для того, чтобы оспаривать эту точку зрения, как часто, вот, например, мы видим сейчас в некоторых европейских театрах, для этого нужно обладать, ну, не знаю, талантом, может быть, даже больше, чем сам композитор. Это не всегда, так сказать, оправдано на вот этих вот сценах, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. И из вот этих вот интересных произведений также у нас будет концерт открытия 26 июля, который мы делаем совместно с Музеем библейских стран, Иерусалимским музеем
0: библейских стран. Я вот хотела это тоже отметить, потому что выбор места тоже очень необычный.
1: Да, но дело в том, что опера сама, вот когда она и начиналась и возрождалась, и сама идея оперы, она была основана на, как мы знаем, идея греческой музыки, греческой трагедии. Но, к сожалению, до нас не дошли музыкальные источники, но для греков музыка была чем-то сакральным, может быть, даже имела большее значение, чем для нас сейчас. И, естественно, греческая драма, греческие мистерии, они не могли не волновать музыкантов и вообще художников эпохи Ренессанса. К тому времени уже пришло осознание, что должен появиться какой-то новый жанр, да? И поэтому, естественно, вот все вот эти сюжеты, и мифические, и которые были в основе многих древних греческих трагедий, естественно, они были положены в основу многих оперных сюжетов. А музей библейских стран сейчас представляет очень интересную выставку, основанную тоже на элементах, раскопках культуры древнегреческой и древнеримской. Там есть прекрасная комната фресок из древнеримского периода. И вот эту связь проследить, как древние греки, древние римляне трактовали различные сюжеты, потом увидеть это в оперном искусстве, то есть в концерте будут произведения Генделя, Телемана, Вивальди, и в дальнейшем это уже наши отношения, потому что мы, как люди, живущие в 21 веке, уже к этим же сюжетам, к этой музыке имеем свое какое-то отношение, да, то есть это уже третий уровень трактования. На мой взгляд, это вот это объединение пересечений, музей будет происходить, концерт будет происходить в галереях музея, да, то есть прямо вот, мне кажется, это действительно очень интересно. Там есть, кстати, интересная такая, не могу сказать, скульптура, камень, на котором высечена одна из мистерий перед обрядом смерти, потому что для греков, как и считается, что это телесная культура, она не духовная, как, допустим, была до нее в Египте. И поэтому вот что такое смерть, как в нее входят, были различные мистерии. И то же самое можем заметить в дальнейшем в произведении, например, того же Генделя в «Юлии Цезаре», в различных ариях, например, арии Корнелии, когда она говорит «Соннато лагримаре», что она готовится к смерти, о ее дуэте с сыном Сексту. То есть мы видим прямые связи как какие-то между вот тем, что было отображено на этих камнях там 2000-летней давности в музыке Генделя в «Юлии Цезаре» и теперь уже в нашем понимании, в нашем отношении к этому. И, на мой взгляд, это тоже очень интересный момент. И это можно будет услышать на концерте открытия 26 июля в музее.
0: Это интересно. Что касается у вас среди программ, которые я вот просматриваю, есть такие, скажем так, ключевые слова, которые так и хочется дальше разбирать. О музыке мифа мы говорили только что, и имена композиторов говорят сами за себя. Есть такое понятие, как ночной концерт, страх и вера, кабаретный формат и так далее. Расскажите, пожалуйста, как вам удобнее просто в данном случае руководить путешествием в те дни, когда будет проходить фестиваль?
1: Ну вот опять-таки здесь мы можем провести линию между концертом, которым я только что говорила, что связанным с мифом и музыкой, да, и к концерту ночной музыки. То есть если у греков и вот это вот ощущение перехода из одного мира в другой, оно было непонятным, у них был очень большой страх перед этим, они видели потусторонний мир, ад, что-то очень-очень нерадостное и неизбежное, естественно, но внушающее даже в определенном смысле депрессию. Вот. В одном из произведений Овидия он описывает встречу с Ахиллесом, и он преклоняется перед ним и говорит: «Вот, ты один из величайших героев». И он говорит: «Я бы променял все на то, чтобы быть простым пастухом, но не находиться в аду». Да, не находиться в этом месте скитаний, тумана, где меня ничего не ждет. И тут мы переходим в конец 19-го, начало 20 века, где символисты или модернисты задают те же самые вопросы. Что же это такое, как мы должны это воспринимать? И мы видим у Бартока совершенно иной подход, в котором он говорит, что смерти как таковой нет, что есть природа, это материя, а она бесконечна, это просто один переход из одного состояния в другое. То есть, в принципе, достаточно позитивный подход. И у него есть масса произведений, именно посвященная ночной музыке. Но мы понимаем, что ночная музыка — это не только ночь, да, но это вот наши именно ощущения, связанные с чем-то подсознательным, не совсем понятным, да, с какими-то нашими ощущениями. В этом концерте мы постарались собрать произведения композиторов этого периода, начиная от Клода Дебюсси, Пелляса, Мелисента, в котором тоже вот это символическое начало, ощущение мирознания наше, оно как бы намеками осуществлено в очень прекрасной и красивой инструментовке его музыки, потому что там очень много деревянных, духовых, струнных, вот это сочетание, да, и оно создает эту иллюзорную атмосферу наших ощущений в ночи и, может быть, даже каких-то намеков на то, что нас ожидает, каких-то вот предвкушений, но предвкушений чего, это вот тоже как бы непонятно, то есть музыка ожидания. До произведений Штрауса, Рихард Штраус, один тоже из величайших композиторов немецких, и не только, последние годы жизни написал цикл песен, называется «Vier letzte Lieder», в котором тоже говорил об расставании, о расставании, естественно, с этим миром и переходом в другой, и у него тоже это расставание представлено совершенно в позитивных, таких меланхолических и, не могу сказать радужных, но достаточно светлых тонах. И в этом же концерте будут использованы произведения вот такие, как «September», «Abendrot». Интересно, что для этой работы мы пригласили режиссера Эмилию Кричевскую, которая работает в Германии в оперном театре, для того, чтобы создать вот такой спектакль, переход от одного произведения к другому. Это не совсем переход, это как путешествие.
0: Я еще поняла, что это и мультимедийным проектом можно назвать.
1: Совершенно верно. Там будет представлен и видеоарт очень необычный, и, естественно, декорации, и свет. То есть это вот такое объединение всех наших, можно сказать, чувств, да, и зрительного восприятия, и слухового аспекта, и, естественно, театральный элемент. Поэтому, мне кажется, это должно быть что-то очень интересное. И это будет происходить 28 июля в театре Бейт-Шмуэль в 8 вечера.
0: Вы, насколько я знаю, вы это говорили и в интервью не раз, когда решили добавлять к оперным мастерским, которым занимались, еще и фестиваль, то это вы исходили как раз из того, что оперный фестиваль — это как раз то действо, то явление, где должны появляться очень известные исполнители с мировым именем. Это дирижеры, это, конечно, режиссеры и певцы.
1: Да, совершенно верно. Поэтому на фестивальных постановках, вот, например, на постановке «Травиаты», дирижировать будет крупный бельгийский дирижер Патрик Батум, который, естественно, работает по всему миру. Он работает и в Лежской опере, и в Милане. И он считается один из крупных исполнителей и специалистов именно романтической оперы, то есть это и Верди, и Пуччини. Он будет дирижировать «Травиаты» и оркестром «Камераты», который исполняет эту же «Травиату», и будет действительно исполнители с мировым именем. В роли Виолетты приглашена Наталья Роман. Она одна из лучших исполнительниц «Виолетты» сейчас. Где она только сейчас, она ее не исполняет, это я театр «Арена де Верона», и «Ла Феничия», и «Сеул», и «Токио», и «Берлин», то есть она действительно специализируется. Также тенор Милен Башков, в оригинале это он родился в Болгарии, но он живет и работает в Германии, в немецких театрах он выступает регулярно, после нашей «Травиаты» он едет в Финляндию, в Хельсинки.
0: И он, конечно, исполняет партию Альфредо.
1: И он исполняет партию Альфредо. Баритон, который будет исполнять партию Жермона, это Михаль Партика. Потрясающий баритон, который работает в Парижской национальной опере, в Тулузе, в немецких театрах, ну, практически во всех. То есть он тоже исполнял эту партию много раз, но вот в Израиле именно вот у нас он будет ее исполнять впервые. У него потрясающий, очень красивый, богатый голос, и тоже он один из интереснейших интерпретаторов этой партии, Жермона. В небольших партиях, да.
0: Да-да, вы завершите, а потом завершу, спрошу вас следующее.
1: Да, в небольших партиях у нас тоже задействованы интересные артисты. Например, партию барона Дюфор будет исполнять Дэвид Степонкус, литовский баритон, который тоже много лет пел в национальной опере, потом он был деканом Академии искусств в Литве, тоже человек с огромным опытом, именем, и нам было интересно вот пригласить его для интерпретации этой роли, она хотя небольшая, но она тоже центральная, очень интересная.
0: Что касается основных тем, как пишут вашего фестиваля, то кроме Верди и кроме всех перечисленных уже композиторов, я, конечно, должна попросить вас рассказать о Козе фан тутте и Моцарте.
1: Да, конечно, это одна из
0: потрясающих... Так поступают все, если кто-то не узнал название в оригинале.
1: Да, совершенно верно. Одна из интереснейших опер из трилогии того же Лоренцо да Понте и Моцарта. Mm-hmm. Сложная опера для постановки, но у нас приглашен потрясающий итальянский режиссер Джан Паоло Мартелли, который именно специализируется на операх и романтического периода, и операх Моцарта. Он неоднократно ставил это и в Италии, и в Чили, в Сантьяго, потому что он является один из музыкальных директоров крупнейшего театра центрального в Чили, в Сантьяго. И вот он приезжает к нам специально делать эту постановку с очень интересными также исполнителями. Это также будет в сопровождении оркестра Камераты. Дирижер Эйтан Шмайсер, которого, я думаю, израильская публика знает, потому что он много лет был дирижером в израильской опере. Сейчас иногда он тоже приезжает делать какие-то концерты или постановки. Он был артистическим директором Национальной оперы Бухареста. Вот, и сейчас он приезжает к нам дирижировать «Козе фан тутте» с интересным составом тоже исполнителей. В роли Фьор де Лиджи к нам приезжает сопрано Лорин Мартинес, она солистка оперы «Дю Мюсси» в Париже. В роли Дорабеллы у нас будут задействованы две меццо-сопрано, так как у нас есть два спектакля. Один из спектаклей будет в Тель-Авивском музее 25 июля, а 27 июля эта постановка будет уже в Иерусалимском театре. Поэтому у нас интересно. Есть два состава. Также есть очень интересный тенор Джордж Вирбан, который в Метрополитен опера. Он поет уже регулярно в театрах Германии. Он также будет исполнять Тамино в израильской опере в начале сезона. А у нас он будет делать партию Ферранду. У него потрясающий лирический тенор, очень красивый. Он будет и 25, и 27 июля в постановке.
0: Но пока мы еще с вами говорим, и время еще есть, доктор Мазар, где можно увидеть подробное расписание для всех, кто попытается успеть все собрать для себя, выделить время, дату и оказаться в Иерусалиме у вас на фестивале лирической оперы?
1: Всю информацию можно найти на нашем сайте. Это lyric-opera.org. Я могу сказать по буквам, это на английском. L-Y-R-I-C. Потом прочерк. Опера. Это opera.org. И org это O-R-G. И на сайте можно найти описание всех концертов, подробную информацию об исполнителях, о том, что включает эти концерты, и, естественно, место, время и ссылку на приобретение билетов.
0: Скажите, пожалуйста, вы, постоянно находясь в атмосфере оперы, в данном случае, если мы говорим именно о фестивале лирической оперы, вы, конечно, хотите и знакомить не только тех, кто любит и понимает оперу, но и приобщить других языком оперы, языком разных очень проявлений музыкальных к этому жанру и просто к музыке классической. Как вы видите, как это у вас получается вот за последние эти годы с начала существования фестиваля?
1: Ну, мы стараемся делать как можно больше концертов или концертов лекций с достаточно интересными темами для того, чтобы люди, которые даже далеки, может быть, от оперного искусства, могли прийти послушать, и их могло бы это привлечь и заинтересовать. Вот, например, в этом году у нас будет несколько концертов. Например, концерт, который делает тенор Стас Давидов. Это будет 26 июля. И надо отметить, что Стас сам по себе очень интересный не только как исполнитель, но как и человек, потому что он больше 400 дней сделал Милуим в Газе.
0: Да, страна это помнит. Мы о нем говорили, с ним говорили тоже.
1: Да-да-да. Он замечательный. Он замечательный, к тому же он делает концерт неаполитанских песен, то есть, в принципе, репертуар, который очень красив, легок для восприятия, да. Это небольшие песни, но они очень мелодичные. Поэтому для публики, даже которая не знакома, допустим, с итальянским репертуаром, как только вот они слышат такого рода музыку, мне кажется, что даже не обязательно слушать и понимать подробно текст, так как музыка говорит сама за себя, и это очень привлекательно. И как ознакомление, допустим, с этим жанром, может быть очень подходящим для людей, согласна, которые, допустим, боятся приходить на какие-то большие оперные спектакли, потому что им кажется, что, может быть, это тяжело или как бы долго. Да, в данном случае это достаточно доступно. Потом мы делаем концерт из произведения Сергея Рахманинова, одного из величайших русских композиторов, который, в принципе, последние свои годы жил и творил в Америке, в Соединенных Штатах. И вот это его творчество, романтические эти романсы, они тоже достаточно короткие, скажем так, да, как миниатюры. Конечно. Да. С другой стороны, потрясающая мелодика с очень красивыми и интересными текстами. И
0: очень здорово, что вы успеваете сделать так много для всех с разными вкусами и в музыке классической, в оперной, в данном случае, а вслед за вами доктор София Мазар, вдохновитель и музыкальный директор фестиваля Иерусалимской лирической оперы в этом году и во все остальные годы. Приглашаю всех наших радиослушателей стать зрителями, получить удовольствие. 26 июля – это день открытия фестиваля. И все подробности вы, конечно, можете найти на сайте и посмотреть, разумеется, и в кассах, и просто зайти в поисковик и написать «Иерусалимский фестиваль Иерусалимской лирической оперы 2026». Доктор София Мазар, благодарю вас за этот разговор. Спасибо большое. Удачи, в которой вообще не сомневаюсь для всех, для вас. Оставайтесь с нами, уважаемые радиослушатели. После выпуска новостей программа «Анонс» продолжает свой эфир.

0: В Иерусалиме 11 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Действия Цахаля по предотвращению актов террора в Иудее и Самарии. Бойцы спецподразделения Дувдеван при сотрудничестве с представителями Общей службы безопасности Шабака задержали в деревне Мухмас в округе Беньямин 8 подозреваемых в причастности к террористической деятельности. В армейском командовании указали, что задержанные в частности подозреваются в том, что они напали на израильтян, заехавших в течение вчерашнего дня в эту деревню. В Тегеране были выставлены для прощания гробы с телами духовного лидера Исламской республики Аятоллы Али Хаменеи и ряда его приближенных, которые были ликвидированы в начале военных действий. Сегодня утром в аэропорту Тегерана приземлились представители нескольких государств, которые уже приняли участие в церемонии прощания с духовным лидером Ирана. Среди них были и члены проиранских шиитских милиций из Ирака, а также представители йеменских повстанцев-хуситов. Корреспондент Кан Итамар Маргалит передает, что официальные церемонии похорон начнутся завтра и продлятся до четверга. Али Хаменеи будет похоронен в городе Машхад, который расположен на северо-востоке Ирана. Как ожидается, на похоронах будут присутствовать, среди прочих, лидеры Пакистана, Армении, официальные представители России, Индии, Китая и других стран. Как мы уже передавали ранее, президент Дональд Трамп заявил, что Иран находится в довольно тяжелом положении. Он напомнил о ликвидации целого ряда руководителей этой страны и о сильной инфляции в Исламской республике. По его словам, иранцы согласились почти со всеми теми требованиями, какие выдвигали Соединенные Штаты в ходе переговоров. В интервью каналу CNBC Трамп коснулся также взаимоотношений с Израилем и с еврейским народом. Он, в частности, указал: «Я не могу понять, как еврей может голосовать в Соединенных Штатах за кандидата от Демократической партии. Я лучший президент для Израиля за всю историю, и я полагаю, что не менее 99% израильтян поддерживают меня». Слова президента Соединенных Штатов привел корреспондент Кан Итамар Маргалит. Депутат Кнессета Моше Саада от партии Ликуд заявил в интервью корпорации Кан, что Высший суд справедливости Багац совершил ошибку, издав указ, предписывающий проведение повторных выборов в Кнессете госконтролера. По словам депутата, таким образом Багац приступил некую красную черту, пытаясь изменить правила игры, которая, подчеркнул Моше Саада, уже закончилась. Вместе с тем, он выразил надежду на то, что законодательного кризиса не будет. «Рабелла решит, что решит. У меня нет сомнений в том, что он победит на этих выборах. А если не победит, то, я не сомневаюсь, все будут уважать результаты голосования. В отличие от Верховного суда, у нас нет постоянного желания все время приступать некие красные линии и создавать кризисы», отметил представитель Ликуда. Кроме того, в том же интервью корпорации Кан Моше Саада указал, что сам он не делал никаких снимков в момент голосования. Он подчеркнул, что считает такое фотографирование во время тайного голосования нелегитимным. Однако, если юридический советник Кнессета не выступил против этого, следовательно, и Багац не должен был вмешиваться. И в заключение о погоде. Сегодня и завтра без перемен. В Иерусалиме сегодня днем 30 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе и в Галилее 29, в Бершеве 32 и в Эйлате сегодня днем 39 градусов. Высота волн в Средиземном море от 50 до 70 сантиметров, температура воды 26 градусов. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 19:08, Тель-Авив 19:33, Хайфа 19:22, Бершева 19:31 и Эйлат 19:26. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 12 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: Вы слушаете программу «Анонс», обзор культурных событий в Израиле, интервью и рекомендации журналистов радио «Канрека» каждую пятницу с 10 до 12 часов. Спектакли и концерты, фестивали и выставки, лекции, кинофильмы, проекты репатриантов, мнения зрителей, конечно, гости в студии. Каждую пятницу с 10 до 12 часов на «Канрека». С вами Таня Барская.

Думаю, что классическое произведение вами узнано. Другое дело голос. И голос этот вновь возвращается, приезжает в любимый, близкий ему Израиль, Альбано Каризи или Альбано. Любовь огромного количества меломанов разного пола и возраста. И, конечно, в те сумасшедшие 80-е, когда, в принципе, слово и название Италия, Сан-Ремо и огромное количество, повторюсь, песен и композиций не только с фестиваля Сан-Ремо были на устах, и мы, не зная итальянский, просто вторили, пытались танцевать и повторять вслед за любимыми исполнителями, группами, солистами, дуэтами и так далее. Альбано, конечно, был в первых рядах. В Израиле он был уже не раз, и не два, и не три. В этом году он возвращается. Это действительно замечательно, на мой взгляд. Это праздник, потому что я была на его концерте здесь, в Тель-Авиве. Это тот еще праздник. Он умеет заворожить публику, когда сидеть не хочется в принципе, хочется подпевать, вспоминать. И он действительно легенда итальянской эстрады, который ко всему еще, и кроме виноделия, о котором, возможно, вы знаете, в какой-то момент стал исполнять музыку классическую, как вот и то, что вы слышите сейчас. И то, что в переводе с итальянского на русский называется «Мой концерт для тебя». Действительно, артисты, чье имя, вот он из тех, есть артисты, чье имя не нуждается в пояснениях, и голоса, на мой взгляд, конечно, на взгляд меломана, спутать с другими невозможно. Он один из любимых исполнителей Италии и продолжает удивлять своих сограждан. Альбано Каризи, который будет совсем скоро здесь, в Израиле, 13 сентября, дата X, Гехала Тарбут, Тель-Авива. А мы продолжаем наш эфир.

0: страшно одинок.
1: Те, кто не видел дуэт Максима Леонидова и Алексея Кортнева, у вас есть возможность увидеть их вновь здесь, в Израиле, 8 и 9 октября. В Тель-Авиве, в музее Эрец-Исраэль, в аудиториуме Клячкина, 9 октября в Хайфе, в зале Рапопорт. Дуэт уникальный, на мой взгляд. Каждый сам по себе... Все тот же, мой взгляд, разумеется. Они, конечно, молодцы. Они очень и очень талантливые музыканты. У каждого и харизма, и чувство юмора, которое в этом дуэте, на мой взгляд, тоже необходимо. И в октябре нас с вами ждет акустический концерт этих рок-н-ролльщиков в Тель-Авиве и в Хайфе. Они музыканты, они авторы, они артисты. Они очень обаятельны, и они действительно яркие, интересные музыканты. И встреча двух друзей еще ко всему в этой программе с двумя неповторимыми стилями в одном концерте будет очень и очень интересной. Ну а как иначе?

Ну что ж, переходим к джазу. Леонид Пташко и «Жемчужина классической музыки» представляют «Серенады солнечной долины». Но, конечно же, вы узнали эту музыку. Гленну Миллеру посвящается концерт при участии оркестра полиции Израиля под управлением Вадима Мясникова. В этой программе джазовые шедевры 40-х, Глен Миллер и Дюк Эллингтон, хиты эпохи биг-бендов, свинга, буги-вуги и, конечно, рок-н-ролла. Леонид Пташко, фортепиано, Эден Холан, фокал, оркестр полиции Израиля. Тель-Авив-Яффо, суббота, 4 июля, начало концерта в 20:00 в зале Тель-Авив-Яффо, музыкальный центр Яффо. По адресу улица Шаарит, Исраэль, 10, Тель-Авив. Серенады солнечной долины. Посвящение Глену Миллеру.

Ну, а это уже посвящение, конечно, Фрэнку Синатре. 29 июля. Армянский монастырь в порту Яффо, терраса. Замечательный вечер. Воздух, погода, природа и музыка. Особенный вечер. Посвящение голосу 20 века. Фрэнка Синатру ведь назвали по-разному, и одно из его имен было «Мистер Голос». Сотни свечей, вид на море, на Средиземное море, с крыши монастыря, песни, которые невозможно забыть, и «Fly Me to the Moon», и «Strangers in the Night», и «My Way», и «Moon River», и «Sunny». И в этот вечер будет все необычно. В любом случае, это музыка, это воспоминания и воспоминания о голосе Фрэнка Синатры. 29 июля. Армянский монастырь в порту Яффо.

Еще один фестиваль джаза, живого джаза в Пардесхане Каркур с 7 по 9 июля. Это уже совсем скоро. Этим летом джаз выходит за пределы Тель-Авива и с 7 по 9 июля в таком месте, как Пардесхана Каркур, впервые пройдет джазовый фестиваль такого масштаба, который организован ассоциацией Дереха Джаз в сотрудничестве с местной творческой общиной. 3 дня живой музыки, мастер-классов, открытых джем-сейшн, а это очень ценно, праздничной атмосферы, выступлений студенческих и молодежных коллективов, непринужденная обстановка, разумеется, джаз, настоящий джаз, живой, израильский. Фестиваль этот организован не продюсерской какой-либо компанией, но коллективом музыкантов, которые живут именно там, дышат этой музыкой и лично знакомы с каждым из участников. Идейный вдохновитель, художественный руководитель фестиваля, басист трио «Атемпо» Алон Штерн говорит: «Мы не хотели делать фестиваль по шаблонам. Этот фестиваль от тех, кто играет, для тех, кто слушает. Мы хотим создать пространство, где публика почувствует себя не просто зрителем, но частью чего-либо подлинного и очень живого». Исполнительный продюсер фестиваля Ади Штерн добавляет: «Мы думаем о каждой детали, от еды и вина до акустики и атмосферы. Музыка – это сердце фестиваля, но окружение, человеческое тепло, живой звук и живой контакт – это уже, конечно, неотъемлемая часть переживаний». Гитарист и композитор Менахем Зивценер добавляет: «Израильский джаз сегодня занимает уникальное место в мире. У нас есть поколение блестящих музыкантов с собственным голосом, которые соединяют американскую джазовую традицию с восточными, средиземноморскими и местными влияниями. И вот этот фестиваль – сцена для этих голосов». Уже 7 июля, во вторник, открытие фестиваля с трио «Атемпо» и гостем Матаном Кляйном. Это международное фортепианное трио, которое исполняет латинский грув с балканскими восточными красками. Далее воссоединение «Минуэт». Это квартет, чей дебютный альбом под названием «Танец первый» остается до сих пор одним из самых продаваемых в истории израильского джаза. Завершает первый день фестиваля профессор Арнон Платис с легендарным «Плутониумом». Это 9 музыкантов на сцене. Это мощный фанк, джаз, рок, это харизматичный вокал и фирменный абсурдистский еще и юмор, воссоединение которого ждали. Сандия, 8 июля, среда, второй день фестиваля «Алон Фарбер» и «Хахагига». Секстет, чьи альбомы вышли на американском лейбле, и журнал Downbeat назвал последнюю их запись достойной праздника. Что касается Алона Фарбера, он лауреат государственной премии, премии Wine Shorter, выпускник Беркли. Квинтет Арнат Форд, пианистка с мировым именем, и новый их проект в одно из самых тяжелых времен в истории страны был рожден. Именно в это время появилась эта музыка. Музыка, в которой любовь и война неразрывны. 9 июля. Трио Дины Китроски, пианистки и композитора, который работает с четвертитоновым строем и макамами. Дебютный ее альбом поддержан ведущими израильскими культурными фондами «Восток и джаз» в живом диалоге. Квартет Раананы Хавуши и Яира Далаля. Встреча современного джаза с арабской и этнической музыкой. И закрывает фестиваль трио Гая Минтуса, лауреата премии Бенстайна, победителя конкурса «Монтрё джаз-фестиваль», официального артиста, представляющего фирму «Ямаха», Гершвин, Бетховен, Шопен и оригинальной композиции. В этом смелом и вдохновляющем исполнении на встрече с трио Гая Минтуса. Удивительный фестиваль, на мой взгляд, смелый фестиваль. И еще раз напомню, это ассоциация Дереха Джаз, это место, которое не является это не центр страны, но это совершенно точно музыкальный джазовый праздник Пардесхана, Каркур и фестиваль джаза. Ну что, мы дальше двигаемся.

Когда-то Луи Армстронг сказал: «Я не знаю, что такое джаз. Это нельзя объяснить. Это можно только почувствовать». И в центре вечера золотого века джаза музыкальное шоу «При свете тысячи свечей». Софи Чудновски, Александра Чесская. Воплощение женственности, изысканности и бархатного вокала. Роман Белов – голос, сочетающий в себе лиричность и экспрессию джаза. В программе этого вечера коллекция шедевров золотой эры джаза в эксклюзивных аранжировках. Вы услышите и культовую «Кабаре», и, конечно, лихорадку «Fever», и то, что пела Мэрилин Монро. Вы насладитесь многоголосием «Stars Fell on Alabama» и многое-многое другое. «Золотой век джаза». Музыкальное шоу «При свете тысячи свечей». 21 июля. Натания. Аудиториум имени Арика Эйнштейна.

20 июля в 19:30 в зале Дома-музея Авраама Шапира по адресу улицы Герцль, 20 в городе Петахтиква пройдет творческая встреча с удивительным художником, режиссером анимационных фильмов, иллюстратором Ириной Литманович. Вот отзыв о такой встрече с ней в Хайфе актрисы театра Алиф Марины Вершининой. Знаете, когда вдруг встречаешь гения среди простых друзей-репатриантов, возможно, это самое лучшее приобретение. Ира Литманович – мое открытие, мой подарок в стране Израилевой. Если вы увидите встречу с ней в вашем городе, бегите, ибо это Нарштейн в небесно-синем платье с акварельным взглядом. В программе вечера показ 4 короткометражных фильмов и премьера одного из них. Неоконченная пьеса «Один день из жизни одного драматурга» об известном драматурге и поэте Александре Володине состоялась в Тель-Авиве. Каждый из этих фильмов удостоен престижных наград и призов на различных международных фестивалях анимационного кино. Фильмы Иры Литманович всегда отличают особая поэтика, особая стилистика и

0: Он обсуждает с военным обозревателем и сам с Давидом Гендельманом и с другими экспертами очень разные вопросы, которые связаны со службой в армии обороны Израиля. Лев сегодня в нашем эфире. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, доброе утро.
0: Из того, что вы успели снять, я просто хочу, чтобы мы... Я хочу потом продолжить с вами эту беседу через какое-то время, но пригласив, во-первых, всех на YouTube-канал, как он называется?
1: Да, смотрите, это аудио-подкаст.
0: Да.
1: Да, он выкладывается и на YouTube, на канале «Идеи без границ», и в Spotify, в Apple Music, короче говоря,
0: на
1: где угодно.
0: Да.
1: Да, на разных платформах, где вам удобно.
0: Какого рода темы вы успели уже поднять внутри этого подкаста?
1: Очень много разных. Вышло 7 выпусков. Вот последний появился буквально неделю назад. Первый был про технологии высокие и их связь с армией, да, израильской. Второй был про работу, про трудоустройство, какими профессиями можно там овладеть. Был выпуск про взаимоотношения армии с религией, с иудаизмом, да. Вот. Затем был выпуск про армию и политику, как генералы, да, идут в политику и шли в политику и продолжают идти в Израиле. Затем выпуск про язык, как изменился иврит благодаря армии, да, жаргон военный, армейский,
0: что
1: и так
0: факт,
1: далее, и так далее.
0: Абсолютно.
1: Абсолютно.
0: Да.
1: Потом был такой очень, мне кажется, важный выпуск про этику и мораль в Цааль, да, как бы вот все, что связано с этим, и там нам даже повезло поговорить не только с Давидом, но и с автором этического кодекса Цааль, Асой Кашером, профессором.
0: А, знаменитый автор.
1: Да, да. И, который дал нам интервью. Вот. Ну и затем вот 7-й выпуск, это мне на самом деле, наверное, самая близкая история, он посвящен музыке, поскольку в армии всегда были, да, военные ансамбли, бенды, огромное количество музыкантов выдающихся израильских вышло оттуда.
0: Совершенно
1: вот как
0: верно.
1: Это устроено было тогда и сейчас. Пока вот такая у нас получается, да, линейка, но еще 3 выпуска впереди.
0: Не спрашивать тематику?
1: Ну, вы знаете, я даже, наверное, не буду так прямо, да,
0: понятно,
1: говорить
0: понятно.
1: Заранее, но это вновь будет связано с какими-то вещами очень, на мой взгляд, важными для понимания всего феномена израильской армии.
0: Сами вы сколько лет в Израиле на данный момент, Лев?
1: 4.
0: 4. Вот я к тому и веду. Как вам было интересно? Я знаю, что вы с большим удовольствием вгрызаетесь и узнаете музыку израильскую, израильский мир, искусство. И это замечательно совершенно, мне очень это нравится. Как вам было входить с этой точки зрения, как редактор и ведущий подкаста об армии израильской? С разных сторон.
1: Знаете, да, я очень хороший вопрос. Сначала я воспринимал это с некоторой опаской, как большой вызов для себя. Но, во-первых, мне очень повезло, конечно, быть на постоянной связи с Давидом Гендельманом. Я думаю, что не нужно представлять,
0: да,
1: кто это,
0: конечно,
1: такой. Замечательный военный эксперт. Мы все читаем каждый день его отчеты в соцсетях, да. Который, ну, настоящий знаток. И его вклад в этот подкаст довольно трудно измерить, да, это, в общем, больше половины дела, и он как бы, ну, то есть я очень многое от него узнаю, а моя задача затем это представить в качестве такого, да, внятного и логично построенного рассказа. Ну, вот вроде у нас как бы сотрудничество получается, мы друг другом довольны, но я про себя не сомневался, что я буду доволен тем, что мне Давид расскажет, но кажется, ему тоже это все скорее в кайф. Поэтому, ну вот в итоге так все и получилось. Слава
0: Богу. Я рада, что вас заинтересовала и эта сторона израильской жизни, о которой, кстати, далеко не все знают. То есть если кто-то хорошо знает какую-то часть армии по своим причинам, кто-то, любя музыку, в частности, как вы или я тоже, знаем о существовании Лакот, Лакат Нахаль и так далее, действительно, которые стали основой для появления в итоге звезд израильского музыкального мира, так получилось, это часть израильской жизни, то действительно вы сами научились, я так поняла, за это время огромному количеству еще каких-то вещей в своей жизни и для себя. Я
1: абсолютно верно.
0: И очень рада. Лев, спасибо большое. Пригласим еще раз всех. Итак, это Бейт Авиха, «Идеи без границ» и новая идея, которая воплотилась в этом подкасте под названием «Кум-кум Цагль», который можно слушать аудиоподкаст на разных платформах, включая, разумеется, и YouTube. Спасибо большое, Лев. Хорошего
1: дня. Спасибо. Вам всего хорошего.

0: слышит, каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет.
1: Ну что ж, а я хочу напомнить себе и вам одну из совсем недавних встреч. Встреча эта была с Эдуардом Владимировичем Тополем, замечательным сценаристом, писателем, драматургом, кинодраматургом, которая прошла здесь у нас в корпорации «Кан», в студии, и, к счастью, есть видео. Запись, а, соответственно, у вас есть возможность увидеть, как это все происходило на канале «Кан Река» в Ютубе. Есть все эти записи, и мои, и моих коллег, разумеется. И хочу пригласить вас на уже встречу с самим писателем, на этот раз в Музее еврейского народа «Ану», 12 июля, где пройдет литературный вечер Эдуарда Тополя, автора таких произведений, как «Красная площадь», «Любожит», «Журналист для Брежнева», «Чужое лицо», «Красный газ» и многих-многих других книг. И вечер этот, конечно, будет о литературе, о памяти, о судьбе и историях, которые иногда оказываются сильнее вымысла. Эдуард Тополь расскажет о своих книгах, вспомнит неожиданные эпизоды биографии, представит новые произведения, ответит на ваши вопросы, на ваши, уважаемая публика. В программе, конечно, также и короткий фильм, юмористический рассказ в исполнении автора и автограф-сессия. Так что, если вы давно читаете Эдуарда Тополя, приходите на встречу с автором. Если вы только собираетесь открыть его для себя, лучшего повода придумать сложным. 12 июля в 19 часов в Музее еврейского народа Ану, и по вашим просьбам еще один фрагмент из того нашего интервью.
2: Я знаю, что вы, когда приехали в Америку, мне тоже это рассказывали, я запомнила, вы встретились с Эфраимом Севелой, который в тот момент из Израиля как раз туда и прилетел.
3: Да.
2: И ваша фраза мне запомнилась. Он сказал вам, что в Америке русскоязычных только два писателя, Солженицын и он сам, а вы, в общем,
3: живут на...
2: совершенно точно зная это, сказали, и я буду третьим.
3: Но
2: мне интересно очень многие вещи, с вами очень много интересного связано. Поэтому, конечно, и вы сказали, что я буду третьим. Ну, так и произошло.
3: Ну, правда, первые 3 года или 4. Ну, в 83-м, в конце 83-го вышла «Красная площадь», и тогда я перестал жить на доллар в день. А так я жил довольно долго.
2: Если говорить о «Красной площади», вот как раз подходя к некоторым из ваших произведений, то как рождались ваши произведения, вот «Красная площадь» наделала много шума. Не меньше, чем завтра в России, конечно. Вы смогли практически до дня предсказать путь. С разницей в день.
3: Завтра в России.
2: Завтра
3: да.
2: в России.
3: Да.
2: Говорю,
3: а
2: да.
3: «Красная площадь»? Ну да, это произошло стремительно. За 3 месяца книгу издали в 14 странах. Ее читали на Россию. «Красную площадь» читала «Свобода» на Россию. Мне на «Свободе» потом, когда я там был, мне раз говорили, что Сахаров в «Горьком» слушал каждый день.
2: Как здорово.
3: Ну и что там вообще в России улицы к вечеру пустели и так далее, когда «Свобода» читал. А BBC читали «Журналиста для Брежнева» на Россию. Так что я был...
2: Как интересно.
3: Большой пурец тогда, да.
2: Что касается «Завтра в России», как у вас это складывалось? Я читаю, знаю, как это было. Я прошу вас как раз рассказать, потому что вы могли предполагать, будучи внимательным журналистом, что происходит и что может начать происходить в России в ближайшие годы. Но вы очень интересные методы использовали, включая стенограммы и так далее, и так далее. Я прошу вас вот это рассказать, потому что очень необычно это было все, на мой взгляд.
3: Я тогда жил в Торонто, когда Горбачев начал перестройку. И когда началась перестройка, ну вот можно раскладывать пасьянс. Я такой творческий пасьянс разложил. Что из этого получится? Все-таки я эту систему советскую знал, начиная с Пакинского рабочего, или даже с армии своей, где я служил, да? Значит, всю психологию этой системы, «Бак рабочий», «Комсомольская правда», «Литературная газета», потом «Мосфильм», «Ленфильм», значит, и...
2: Газета, разные звенья, да.
3: Ну, да, газета «Правда» была под, там, «Комсомолка» на 6-м этаже, а «Правда» на 5-м, и у меня там был приятель, правдист, который писал вот абсолютно советские статьи. Но когда я к нему приходил, он телефон, тогда же телефоны были только такие, которые пальцем крутишь диск, да? Он крутил этот диск, вставлял туда карандаш, и после этого мы говорили всю антисоветчину, которую можно сказать. Понимаете, то есть я знал вот изнутри все, как это функционирует. И я подумал, что будет с перестройкой, что это будет, я начал писать. Я по ходу, я не знал, в чем дело, но вот так, как стартовал Горбачев, я так стартовал в книге. Ну, так как бы его оппонентом. И выяснилось, что вот если у меня оппонент или конкурент, или значит, противник Горбачева был с Урала, оказалось, что Ельцин с Урала. Понимаете? И вот так почему-то это все начало совпадать. Но Михаил Сергеевич меня опережал. Скажем, у меня там реабилитация Бухарина была намечена на 18-ю главу. А он...
2: Ну да, Бухарин и Троцкий должны были быть, да, реабилитированы.
3: Ну, Троцкий,
2: конечно.
3: Нет, ну ладно. А Бухарин-то русский человек. Значит, и он вдруг через 3 месяца реабилитировал Бухарина. Мне пришлось переписывать. Эта книга заняла 1.5 года. Дольше, чем любая другая. Потому что мне жена говорила: только не устраивай гражданскую войну в России. И я пытался.
2: Изо всех сил.
3: Изо всех сил, да.
2: И вы, как человек, который занимается в данном случае источниковедением, вы ведь еще и выписывали дайджест советской прессы.
3: Да, значит, радиостанция «Свобода», у меня были хорошие отношения, они же там читали мою книжку. И, значит, они делали в это время дайджест советской прессы. Дело в том, что они каким-то образом слушали из космоса уже тогда все выступления Горбачева до того, как их печатала «Правда». И это совершенно разные тексты были.
2: То есть что было переполнено демагогией, вот эта риторика, да?
3: Это было в «Правде». Угу. А Михаил Сергеевич, когда выступал, у него прорывался человек. Мне надо было изучить характер.
2: Найти его.
3: Да, значит, вот. А еще они делали... На «Свободе» читали всю прессу, а тогда была уже отменена цензура. Uh-huh. И там было, и они делали такой раз в неделю дайджест советской прессы. Самое интересное, что было везде, и в провинции, и везде. И я это выписал, и для меня это было большое такое информационное поле, откуда можно было брать информацию.
2: И что касается путча, это было, конечно, удивительно, потому что вы просто назвали день, который рядом.
3: Ну,
2: это не разница что... в месяц,
3: да,
2: и так далее.
3: Ну, это получилось, конечно. Я не стал искать календарь на 4 года вперед. Я так сидел с потолка 20 августа.
2: Ничего себе с потолка.
3: 20 августа. А вот там случилось это 19-го.
2: Я посмотрела несколько отзывов вчера на разные книги. Один из отзывов книги, которая называется «Упреждение», триллер, ваш,
3: да,
2: триллер.
3: Да.
2: Читаю, такое ощущение, что читаю новости. То есть это, да, было написано в 2022 году, отзыв сам первый. Да. Неужели уже тогда можно было просчитать эту войну? Ну, война, разумеется, Россия, Украина.
3: Книга называлась «Упреждение». Одно слово чего значит, да?
2: Да, да.
3: Она была опубликована в Москве, в России, в 2015 году. Там я подробнейшим образом... просто, ну, как бы, он описал танковый прорыв России, российских войск к Киеву. И все, что российская армия будет делать на этом пути. Грабежи, там, ну, и так, испражнения на потолок, воровство и так далее. Вот просто один в один это потом повторила история.
2: Почему вы написали это? Из чего, исходя в данном,
3: ну,
2: в 2015 году?
3: Потому что был Крым наш в 2014 году.
2: Только вот из
3: вот того. Вот после этого
2: начали.
3: Я написал, да, «Упреждение», и там прямо на художник, когда он делал обложку, ну, первая, да, самая обложка, я сказал: ты постели мне карту Украины, угу, и сверху Ее должны бомбить российские вертолеты. Вы можете взять просто... Там сегодня запретили все мои книги.
2: Я хочу напомнить вашу книгу. Это и о любви, и о терроре. Я хочу напомнить книгу, роман о любви и терроре. Да. Или «Двое в Норд-Осте». И вот ваша цитата там, это в продолжение тому, о чем вы сейчас говорили. Ваша цитата из... «Это очень страшно, но общество надо готовить к неизбежным жертвам». Вы пишете вот там. И если общество безучастно смотрит на гибель одного невинного человека, то рано или поздно весь народ будет жить в страхе. И все плохое может повториться снова.
3: Я не помню, чтобы я это писал, это но оттуда, спасибо большое.
2: Это оттуда. И да. Это не просто о Норд-Осте. Мы знаем Норд-Ост, Дубровка. Вот это трагедия. Трудно было осмыслить. И думаю, что все помнят, о чем идет речь. Но этот ваш роман о любви и терроре основан на письмах участников тех событий.
3: Нет. Нет? Он основан на...
2: Как он выстроен иначе? Это не документальный, это не художественный фильм. Это, я имею в виду, что это
3: там
2: иное.
3: Там нету домысла художественного.
2: Да, да, вот я об этом и говорю.
3: Даже 2%.
2: Именно.
3: Ну, значит, ситуация такая. Значит, когда это было? Это какого-то числа это началось? Я не помню дату. Я был в Москве в это время. И у меня было, я простудился, я прилетел, простудился, лежал с температурой. Но когда было объявлено о штурме Норд-Оста, то я встал, взял такси, поехал, потому что уже этих заложников вывозили в
2: Итак, 23
3: больницу.
2: Октября 2002 года.
3: А, вот, 23 да. октября. А, значит, и большинство, 300 человек, привезли в 13-ю больницу. А была плохая погода, уже шел дождь со снегом. И возле ворот 13-й больницы стояло огромное количество иностранных журналистов. Ждали, когда выйдет кто-нибудь из заложников, чтобы взять интервью. И там были и все российские радиостанции, и телевидение, и прожекторы. А там были такие двери... не двери, ворота в эту больницу, такие покрашенные, конечно, кровавым коричневым цветом, и никого не пускали. И я там стоял, но я же американец. Я подумал, вот если бы в Америке тоже, не дай бог, такое произошло бы, то здесь бы уже у этих ворот стояли бы люди с продуктами, все магазины прислали бы цветочные цветы для тех, кто выходит. Я взял такси, поехал в издательство, пришел к хозяину и говорю, что Ян, мне нужно попасть в эту больницу, туда пройти невозможно, туда никого не пускают. Ты даешь мне УАЗик полный книг издательских, твоего издательства, мои, не мои, неважно. Мы звоним главврачу больницы и скажем, что мы везем подарок медсестрам, врачам и заложникам книги, тогда меня пустят на территорию. Так произошло. И, значит, я сокращаю историю. И я узнал там историю Светланы Губаревой, которой прилетел жених из Америки, 50-летний инженер, они познакомились задолго до этого, и он прилетел, и утром они в американском посольстве, она из Казахстана, он из Америки, они получили утром в Америке визу. Ее как невесты с ее дочкой, она уже могла лететь в Америку. И они вышли из посольства и купили билеты на Норд-Ост. И оказались, и он погиб, ее дочка погибла. Там страшная история. А ее без сознания привезли в эту 13-ю больницу. Когда она пришла в себя и узнала, что и он погиб, и ее 12-летняя дочка погибла, то она уже жить не хотела. И вот всю эту историю, почему я рассказываю? Потому что я ее вытащил с того света. Я ее забрал, ей негде было жить. Она же из Караганды. Значит, я ее забрал. Она трое суток до этого не ела. Я ее насильно кормил в ресторане бульоном. Потому что сразу нельзя
1: Конечно.
3: Кормить. Неважно. Короче говоря, поскольку она была там, то я ей предложил зарплату, мы сняли ей квартиру небольшую в Москве, и с ее помощью 8 месяцев мы ездили по всем санаториям вокруг Москвы, где были эти заложники, приходили в себя, и брали у них интервью. И потом я выстроил, еще вся пресса по-английски, по-русски, все, что там происходило. И еще у участников, кто пытался спасти, там, Авторханов, там, и так далее. Значит, я брал интервью. И потом я выстроил поминутно все, что происходило там, в сопряжении тех интервью, которые я брал у людей. А меня интересовали вот двое в Норд-Осте, потому что там оказались пары совершенно неожиданные, да.

под сводами старинного монастыря в Яффу. Совсем скоро оживет музыка одного из величайших композиторов современности. Зовут его Ханс Циммер. Струнный квинтет в сопровождении пианиста создадут глубокое объемное звучание музыки, которая живет в этом мире уже давно. Звучание, передающее красоту, безусловно, и драматизм шедевров из очень разных фильмов, музыку которым написал Ханс Циммер. Фильмы эти вы знаете. «Код да Винчи», «Человек дождя», «Король лев», «Гладиатор», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря» — это все Ханс Циммер. Обладатель множества наград, включая «Оскар», «Грэмми», «Золотой глобус». Его музыка — это просто другая планета. Это миры, в которые хочется погружаться, слушать и знакомиться вновь и вновь. В этом концерте принимают участие музыканты оркестра Ришон Лицион, оркестра Израильской оперы и филармонического оркестра. За роялем Сергей Никитюк. Тель-Авив, Яффа, 7 июля. Армянский монастырь в порту Яффа, и там же 19 августа.

Ну, а это уже холодное сердце. Мы же помним каникулы, мы же помним у вас дети, у вас внуки, сестры, братья и музыкальное шоу «На льду» с хитами из того потрясающего мультфильма «Frozen». «Холодное сердце» — грандиозное шоу для всей семьи, которое покорило Европу. Musical Show on Ice, «Холодное сердце», шоу «На льду» с хитами. Это триумфальное турне уже побывало в 20 странах Европы. Более 1,5 миллионов восторженных зрителей. Конечно, живой вокал и будет исполнение на иврите. Захватывающее фигурное катание, головокружительные цирковые трюки на льду. Летом и несмотря на жару, да, лед. И будет холодно, но будет и жарко. И, конечно, знаменитые песни, отмеченные множеством наград, включая премию «Оскар» за лучшую песню к фильму, вновь прозвучат на израильской сцене. И, конечно, будут Эльза, Анна, Олаф, Свен и Кристоф, которые представят увлекательное ледовое шоу с любимым уже давно детским сюжетом. Кульминацией вечера будет номер Эльзы под знаменитую песню «Отпусти и забудь». С 29 июля по 10 августа в Израиле.

Поклонники этой исполнительницы хорошо знают ее голос и только будут рады этому шоу. Шоу посвящению праздничному, шоу по-настоящему энергичному, трибьют-шоу, посвященному королеве поп-музыки Мадонне. Зрителей ждет грандиозная постановка, которая выбрала в себя все, наверное, самые лучшие известные песни разных десятилетий, в которых работает и поет, и продолжает удивлять Мадонна, разумеется. Живой оркестр, живой звук, сопровождение, хореография, сценические костюмы. Все так, как если бы мы оказались на концерте самой Мадонны при участии Михаэля Мдурски, Шани Шауля, Ади Шарон. Это шоу уже началось. Ближайший концерт буквально 4 июля. Завтра в зале Гехал Тарбут Петах Тиквы. Далее Тель-Авив Яфа, Кфар Саба, Ришон Лицион, соответственно, 31 июля, 21 августа и 28 августа. Мадонна, The Tribute Show.

Мы с вами говорили сегодня о музыке классической, вспоминали, возвращаемся к этой теме и говорим о том, что начнется в середине этого месяца.

Думаю, что уже по первым нотам, по увертюре понятно, что мы услышим. Тем приятнее этот потрясающий подарок от израильской оперы «Тоска» на итальянском с титрами на иврите и английском в Бейт-Опера Тель-Авива уже с 17 июля в зале Тель-Авивской оперы Бейт-Опера 17, 20, 21, 23, 25 июля, 26, 28, 29 и 30 июля опера «Тоска» здесь, в Израиле. Знаменитый шедевр Пуччини, захватывающий, трогательная опера, полное напряжение, известный сюжет, трагическая история Тоски, оперной певицы, которая борется за спасение своего возлюбленного от жестоких рук начальника полиции Скарпия. И вот это сочетание великолепной музыки Пуччини и истории борьбы между силами искусства, любви и власть имущими. Все это и смогло, наверное, создать одну из самых любимых многими опер в этом мире. А мы слышим Андреа Бочелли.

Ну и вот этот еще от меня в данном случае сейчас музыкальный подарок. Открытка Пино Даниэль в эфире Канрека. С пожеланием, чтобы наш конец недели прошел как можно более спокойно, а с другой стороны, получите удовольствие. Постарайтесь отдохнуть с близкими, с семьями, в заповедниках, в парках, как угодно. Ну, чтобы вам было интересно. И с еще одной стороны, не забудьте о Канрека. Ну, пожалуйста, нам это всегда очень и очень важно. С вами была Таня Барская, программа «Анонс». Оставайтесь с радиостанцией Канрека. Всего доброго. Шаббат шалом.

0: В Иерусалиме 12 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Трагедия в Пакистане. В одном из горных районов на юго-западе этой страны пассажирский автобус, переполненный людьми, свалился в пропасть. В результате погибли около 40 человек. Причины, по которым водитель потерял контроль над своим транспортным средством, пока остаются невыясненными. Уголовная хроника. В результате проведения тайного расследования полиция задержала семерых подозреваемых в двойном убийстве, которое было совершено в прошлом месяце в Ишуве Боката на Голландских высотах. Корреспондент Кан Руби Амершлаг передает, что тогда в Бокате были застрелены двое мужчин 50 лет. Арест четверых подозреваемых продлен на 2 дня. Срок содержания под стражей еще 3 продлен до середины следующей недели. В командовании полиции сообщили, что в ходе следствия были найдены многочисленные улики. И речь идет в том числе о транспортных средствах, которые использовались бандой во время совершения убийства и которые затем были переправлены и спрятаны в городе Кириат-Шмона. Военнослужащие Цагали и сотрудники Шабака ликвидировали террориста Хамаса, который участвовал в похищении капитана Цахаля Даниэля Переца, а также в удержании заложников, среди которых были Йотам Хаим, Самар Аль-Талалка и Алон Шамриз. Да будет их память благословенна. В совместном заявлении, опубликованном Цахалем и Шабаком, говорится, что террорист Хамаса был уничтожен 2 дня тому назад в северной части сектора Газа ударом с воздуха. Действия Цагаля по предотвращению актов террора в Иудее и Самарии. Как мы уже передавали ранее, бойцы спецподразделения Дувдеван при сотрудничестве с представителями Общей службы безопасности Шабака задержали в деревне Мухмас в округе Беньямин 8 подозреваемых в причастности к террористической деятельности. В армейском командовании указали, что задержанные в частности подозреваются в том, что они напали на израильтян, заехавших в течение вчерашнего дня в эту деревню. К другим темам. В Тегеране были выставлены для прощания гробы с телами духовного лидера Исламской Республики Аятоллы Али Хаменеи и ряда его приближенных, которые были ликвидированы в начале военных действий. Сегодня утром в аэропорту Тегерана приземлились представители нескольких государств, которые уже приняли участие в церемонии прощания с духовным лидером Ирана. Среди них были и члены проиранских шиитских милиций из Ирака, а также представители йеменских повстанцев-хуситов. Корреспондент Кан Итамар Маргалит передает, что официальные церемонии похорон начнутся завтра и продлятся до четверга. Али Хаменеи будет похоронен в городе Машхад, который расположен на северо-востоке Ирана. Как ожидается, на похоронах будут присутствовать, среди прочих, лидеры Пакистана, Армении, официальные представители России, Индии, Китая и других стран. И в заключение о погоде. Сегодня и завтра без перемен. В Иерусалиме сегодня днем 30 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе и в Галилее 29, в Бершеве 32 и в Эйлате сегодня днем 39 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

2 and 2 for 2. Just me for you, and you for me alone.

Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. У микрофона Семен Каплан. Действия ЦААЛя в Ливане. ВВС при координационной поддержке 91-й дивизии атаковали вчера порядка 10 объектов террористической инфраструктуры Хизбаллы на юге страны, в том числе в районе Бенджбель и Бейт-Яун. Как передает корреспондент КАН Кармела Менеше, также было атаковано подразделение боевиков, перевозившее на грузовике вооружение и боеприпасы в непосредственной близости к буферной зоне. В пресс-службе армии отмечают, что атака была ответом на попытку нанести удар по силам ЦААЛя и являлась нарушением соглашения о прекращении огня. Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что рамочное соглашение не оправдывает продолжение израильской оккупации в Ливане, а предписывает позволить ливанской армии установить свой контроль над всей территорией страны. Обозреватель КАН Омер Шахар сообщает, что Аун также назвал суверенное решение Ливана пойти своим путем отдельно от Ирана американского курса является проблемой для некоторых людей, которые привыкли находиться под чужим господством. Касаясь способности ливанской армии контролировать ситуацию после вывода ЦААЛя из Ливана, Аун отметил, что ни у кого не должно быть сомнений в возможностях армии, и она в полной мере возьмет на себя ответственность за сохранение безопасности и стабильности на юге страны. За прошедшую неделю ЦААЛь уничтожил в секторе Газа подземные коммуникации общей протяженностью более километра, одновременно с этим продолжая бурение для поиска туннелей, в основном в районе Хан-Юнеса на юге сектора. Пресс-служба ЦААЛя сообщила о ликвидации около 20 террористов, среди которых были и участники в резне 7 октября. Президент государства Израиль Ицхак Герцог посетил американское посольство в Иерусалиме и вручил послу Майку Акаби поздравительное послание от имени государства Израиль, адресованное президенту Трампу и американскому народу в связи с 250-летием независимости, которое будет отмечаться завтра. В своем письме герцог отметил, что Соединенные Штаты остаются маяком свободы и лидером демократического мира. Он выразил глубокую признательность за уникальное и нерушимое партнерство между США и Израилем, а также поблагодарил президента Трампа за его твердую и неизменную поддержку безопасности Израиля. Президент Герцог подчеркнул в поздравительном послании, что граждане Израиля никогда не забудут неустанные усилия американского лидера по возвращению заложников домой и пожелал ему продолжать вести Ближний Восток и весь мир к миру и безопасности. В Цфате 6 человек получили ранения в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем. Находившийся в машине молодой человек в возрасте около 20 лет получил тяжелые ранения, и еще одна девушка пострадала средне. Состояние остальных 4 раненых оценивается как легкое. Служба скорой помощи Маген Давид Адом эвакуировала пострадавших в больницу ЗИВ в Цфате. Полиция предъявила обвинительное заключение 50-летнему жителю Хайфы за жестокое нападение на бывшую жену. Мужчина избивал женщину кулаками и ногами на глазах у 2 несовершеннолетних детей. Корреспондент КАН Руби Амершлаг сообщает, что из материалов расследования стали известны детали происшествия. Во время избиения дети пытались оттащить отца от матери, чтобы прекратить насилие, однако обвиняемый не остановился, оставив пострадавшую в синяках и крови. Нападавший был задержан, и суд регулярно продлевал срок его содержания под стражей. Полиция подала очередное ходатайство об аресте обвиняемого до окончания судебного разбирательства. Выпуск новостей завершит сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящее время составляет 27 градусов. В Тель-Авиве и в Хайфе термометры показывают 28, в Аждоде 29, а в Бейершеве 32. В Эйлате воздух прогрелся до 35 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КанРека в 16 часов. Доброго дня. Шалом, Миирушалаим.

0: Наша передача называется «Недельная глава Торы» и комментарии к ней. Мы познакомим вас с недельной главой Торы, которая будет читаться в ближайшую субботу в синагогах. Передачу подготовил и ведет Цви Патлас.
1: Добрый день! Здравствуйте! Как всегда, в канун субботы мы беседуем о недельной главе Торы с раввином Цви Патласом. Рав Патлас, здравствуйте!
2: Здравствуйте, Яна! Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели!
1: И сегодня у нас глава Пинхас, которая, можно сказать, прямое продолжение предыдущей главы. Давайте поговорим о том, что есть в этой главе, какие события.
2: Да, краткий
1: обзор.
2: Да. Награда Пинхасу за то, что он отомстил местью Творца развратнику и развратнику. С. Счет еврейского народа, указ Творца о том, как будет разделена земля на 12 участков, ведь мы уже находимся перед Иорданом, пересчет левитов, история с дочерьми Цловхата и то, что наследует, если нет сына, наследуют дочери, просьба Моше, которому Творец сообщил, что он не перейдет Иордан и не вступит в землю Израиля, о том, о чем может думать великий глава еврейского народа, о достойном приемнике, преемнике, кто будет, кто ведет еврейский народ, завоюет кнанскую землю. И Творец назначает именно Йошуа бен Нуна приемником, преемником
1: да. Моше.
2: Да. И дальше о особенных жертвоприношениях, которые мы будем делать в стране Израиля. Об этом уже говорил история, но здесь добавляются подробности. Главные праздники еврейского народа – суббота, новомесячье, три годовых праздника – Рош-Ха-Шана, Йом-Кипур, Шмини-Ацерет. Очень насыщенная глава.
1: Да. Ну, давайте начнем с самого начала, да? Пинха, сына Лазара, сына Аарона Коэна, отвратил мой гнев от сынов Израиля, возревновав за меня среди них, и не истребил я сынов Израиля в моей ревности. И Пинхас получает дальше награду за свой поступок. Но если мы вернемся чуть раньше, в принципе, то, что совершил...
2: Глава Балак.
1: Пинхас совершает то, что он совершил без какого-то приказа Всевышнего, да, то есть он идет на свой страх и риск и совершает, ну, вот в современном мире сказали бы самосуд, да.
2: Убийство двух людей.
1: Да.
2: Защитных.
1: И почему им он получает в награду мир? Да, брит шалом, завет мира.
2: О, замечательный вопрос. Более того, все колена Израиля, и это Раши приводит, то, что написано в трактате Санедрин, они позорят Пинхаса и говорят, посмотрите, что сделал этот сын Бузи, сын Путиэля. А кто такой Путиэль? Шепитем агалим ля абодазара. Это Итро, который до того, как он принял еврейство, он служил всех идолам, раскармливал бычков для идолопоклонства. Посмотрите, что он сделал с одним из глав еврейского народа. Он был главой одной из пяти семей, важных в колене Шимона. И поэтому то, что вы процитировали, Творец сам свидетельствует о нем. Это Пинхас, сын Элазара, первосвященника, сын Аарона Коэна. И здесь это особенная вещь. И сказано тоже в Талмуде, что когда происходит охуление имени Творца, нет счетов. Вы понимаете, то, что приходит Пинхас и спрашивает у нашего учителя Моше, который молчит, ведь Зимри приводит перед ним Косби, медьянку, и говорит, мне разрешена эта женщина или нет? Моше говорит, запрещена. А, так, так, кто тебе разрешил твою жену Ципору, которая дочка Итро? И Моше молчит. Конечно, он мог бы ответить, ведь это было до дарования Торы. И тогда принятие еврейства – это вера в единого Творца. То, что Ципора великая праведница была, то, что как раз ее и защищает Мирьям. А здесь это почему вдруг поступил так Зимри? А то, что в конце предыдущей главы сказано, то, что многие не знают, то, что сказано, что Творец, обращаясь к Моше, говорит, чтобы судили судьи всех тех, кто приступили с развратом и служением Баал-Пеору. А мы говорили, Баал-Пеор – это служение, особенное служение идолопоклонства, которое защищает все служение идолам. Потому что когда говорили эти прекрасные медьянки и моавитянки евреям, они говорили, мы не можем служить идолам, не надо служить. Идите, пойдите по большой нужде перед ним, и все. А, так это насмешка над идолом. Вот это самая большая защита. Человек, который обладает юмором, и он шутит над самим собой. Никто другой тогда шутить по поводу него не будет. Вы знаете, все анекдоты про евреев придумали сами евреи. Угу. Так вот здесь, что написано, что обращается Моше к судьям. А вы знаете, сколько у нас было судей?
1: Сколько?
2: Если мы посчитаем, Итро дает совет, чтобы Моше назначил главы над 10, 50, сотнями и тысячами. И всего... Это Раши приводит из Талмуда. 78 тысяч судей было у них. И Раши говорит то, что цитирует Талмуд, что они судили тех, кто поклонялся идолу Баал-Пеору, и общее число убили как минимум двух людей. Тогда какой счет открывается? 78 тысяч умножить на 2. Это будет 156 тысяч. Это только по суду. И тогда колено Шимона приходит к Зимри и говорит ему, нас судят, нас убивают, что ты молчишь? И тогда он перехватывает Косби, которую посылает Хур, чтобы она совратила Моше. Он говорит, я старше, я Шимон, я из колена Шимона, а он в более ранний, более третий сын, а не четвертый. Я перепутал второй сын Шимон, Реувен Шимон, Леви Иуда. Так я второй, а он только третий, я важнее. И вот это он как бы хочет защитить свое колено и делает на глазах у всех. Это самое великое охуление имени Творца. И когда я изучал главу, у меня просто волосы встали дыбом. Ведь это уже поколение, которое должно войти в страну. И это они уже видят Иордан. Уже за Иорданом это земля, которую обещал им Творец. Это не те, кто вышли из Египта. Только колено Леви и Калеб бен Ефуне и Иошуа бен Нун из того поколения сохранились. И вот такой страшный урон из-за гнусного совета Бильама. разврат и идолопоклонство. То есть новый разрыв связи с Творцом. И мера суда обрушивается на еврейский народ. И это сам Творец свидетельствует, что если бы он не возревновал моей ревностью, если бы он не остановил эту меру суда с неба, вы понимаете, если погибли от судей 156 тысяч и от эпидемии 24 тысячи, это уже 180 тысяч погибло перед входом в страну. И он, когда видит, что пошла эпидемия на еврейский народ, он говорит, что я готов отдать свою жизнь, но только чтобы остановить эпидемию в еврейском народе. И он отказывается и от этого, отчасти своей в этом мире. Его убьют либо телохранители Зимри, либо он сам. И тогда это будет еще больше хилюля Шем, охуление имени Творца. И значит, он потеряет части в будущем мире. Нет счетов. Он готов пойти на самопожертвование, чтобы защитить еврейский народ. И Творец делает 12 чудес. Он приходит только с посохом, а наконечник он спрятал. И Творец, когда он надевает в шатре этот наконечник на эту палку, он удлиняется, чтобы он мог проткнуть двоих, и чтобы все видели, что произошло. Если бы Зимри не был вместе в этот момент с Косби, то он мог бы защищаться, он мог бы его убить, его бы не судили. И это то, что когда выходит Пинхас, неся на этом своем копье этих двух, развратника и развратницу, и они еще живы, только когда он кладет этот свой посох с наконечником острым, они умирают. Но на него бросаются телохранители из колена Шимона, и все гибнут. Творец гасит их от эпидемии. Но вот это то, что все колена его начинают проклинать и позорить. Но он идет на это и спрашивает великий мудрец, у которого я один раз в жизни был, Стайплер, Рав Исроев Яков Каневский, отец Рав Хаима Каневского. И он говорит, ну как так, почему он получает здесь, в нашем мире, такую награду? Потому что если он делает только во имя Творца, это одно. Но так как он делает это во имя еврейского народа, ведь сказано, что после того, как он выходит, он начинает молиться за колено Шимона, чтобы эпидемия не обрушилась на них. Это Пинхас, который сын Элиазара, и который внук Аарона, который любил мир, гнался за миром, любил евреев и приближал их к Творцу. Это он восстановил союз, который был разорван сейчас перед входом в страну, и была опасность уничтожения всего еврейского народа. И за это он получает брит шалом. Он, Талмуд открывает, он не был коэном, потому что назначены были первосвященником Аарона и его 4 сына, и только те, которые родятся у них, потом будут коэнами, а он не был назначен. А сейчас он будет коэном, и его сказано брит олам. То есть вечный союз. И открывает хроника поколений, что 18 первосвященников было из потомков Пинхаса в первом храме и 80 во втором. И он прожил 12 поколений. Больше того, не сказано, что он защитил еврейский народ от гнева Творца. Он защищает и открывает наши книги, что до сегодняшнего дня он защищает. Как? Открывает Ария Кодыш и все наши святые книги вслед за ним, что Пинхас, он получает при жизни новое назначение. Он становится пророком Илияу, который тоже был ревнителем Творца. И это то, что во вторе мы будем читать про то, что происходило на горе Кармель, когда он собирает весь еврейский народ, и против него выступает 450 служителей Бааля. И он говорит евреям: до каких пор вы будете сидеть на двух стульях? Если Бааль, он всесильный, служите ему. Если Ашем, он всесильный, служите ему. И они до полудня разрывают свои одежды, царапают себя, чтобы спустился огонь на их жертву. Но огонь не спускается. И тогда Илияу просит Творца, чтобы он спустил огонь на его жертву. И спускается огонь, и он заливает эту жертву потоками воды, так что лунка вокруг этого жертвенника наполнена водой. И огонь поедает и жертву, и вся эта вода высушивается. И тогда весь еврейский народ падает перед горой Синай, горой Кармель. И это то, что говорит пророк Илияу: «Ашем гу Элоким». Знайте, что только Ашем Авая, он всесильный. И тогда они убивают этих служителей Бааля, то, что мы будем читать во вторе. И почему же не сказано, что он защитил, а не защищает, а сказано «защищает» до сегодняшнего дня? И сказано, что в будущем именно пророка Илияу пошлет Творец, и он восстановит мир, вернет сердца отцов к сыновьям, а сердца сыновей к отцам. Вот это брит шалом. И единственная буква в Торе, которая написана измененно. Шалом, если бы вы увидели свиток Торы, в каждом свитке Торы это вав пресекается посередине. Если бы это было в другой букве, этот весь свиток был бы непригоден. А здесь шалем, шалем. Он получает вечный союз. Это то, что открывает Стайплер. А я не могу не рассказать. Я слышал одну историю, которую я хочу поделиться с нашими радиослушателями. Великий мудрец, у которого я был только один раз всю жизнь, и просил за своего близкого родственника, который должен был освободиться с химии и получил браху. Он, Стайпер Рав Исроэль Яаков Каневский, он потерял почти слух, когда его призвали в царскую армию в России. И ему нужно было писать записки. Так вот, происходила свадьба в Нейбраке. Жених и невеста приехали из-за границы. Идет хупа, и вот уже жених произносит то, что он должен произнести, и хочет надеть кольцо на указательный палец невесты. Вот ты посвящена мне по закону Моше и Израиля. И вдруг между ними пробегает черная кошка. И невеста говорит: я не выйду за него замуж. Это дурной знак. Раввины уговаривают ее и так далее. Ничего не помогает. Дурной знак, плачет, уткнулась в маму. Позвонили Стайплеру. И он сказал: привозите ее ко мне. А обычно, даже если просто женщина писала записку, он ее не читал. Мужчина, муж должен был написать записку. А здесь он отменяет все свои правила, и ее привозят к нему. И он говорит: ты знаешь, в трактате «Шаббат» написано, что нету ктубы без споров. Но у тебя такой жених замечательный. Он согласился на все, что написано в ктубе. А слова наших мудрецов, они вечны. И тогда Творец послал эту черную кошку, чтобы она на тебя подействовала. Но я тебе говорю, это уже исполнилось. На какое-то время отодвинулась твоя купа. Возвращайся и будешь счастливо жить со своим мужем. Это то, что произошло там. Вы понимаете, это похоже на то, что когда самый большой мудрец, он видит еврея, которому угрожает его жизни опасность, он должен нарушить субботу, чтобы спасти жизнь еврея. Но вернемся к нашей главе. Здесь описывается про то, что Моше, узнав, что он не перейдет Иордан, что он не войдет в землю, он просит назначить себе преемника, и Творец назначает именно Йошуа бен Нуна. Но почему? Вы знаете, что когда посылали разведчиков, Йошуа бен Нун, он был главой только 50. Почему же он, именно он, должен стать царем, возглавить еврейский народ, воевать против 31 кнанского царя, чтобы завоевать землю и разделить ее? И это то, что просит Моше. Дай, пожалуйста, назначь того, кто, в ком есть дух от Творца, который может ввести евреев и выводить их, понимать каждого и терпеть то, что терпел Моше Рабейну, что он только не делал для еврейского народа, а сплошные претензии, оскорбления и так далее. И вот сейчас, почему именно Йошуа бен Нун? А вы знаете, я когда готовил урок, я открыл, что Йошуа бен Нун было за 60, когда умирает Моше. Но он не был женат. А вы знаете, на ком он женился?
1: На ком?
2: На Рахав из Ерехо.
1: А, но это уже было после захода в Эрец Исраэль.
2: Конечно. И от него произошли праведные дочери. А от этих праведных дочерей произошли 8 пророков. И пророк Эхескель, и пророк Ирмияу, и пророчица Хульда. Вы понимаете? Но наши мудрецы говорят, если в Пирке Авот, если лицо Моше – это как солнце, то лицо Йошуа – это как луна.

0: Пинхас, он приложил огромные усилия, пошел на самопожертвование и остановил эпидемию. Сейчас Йошуа Бен-Нун, он не выходил из шатра, он поправлял скамейки. Сказано, что когда Моше поднялся на гору Синай за скрижалями, Пинхас, извините, Йошуа, он поставил свою палатку у подножия горы. Когда Моше будет спускаться, может, он научит меня еще одному закону. Может, я ему понадоблюсь. И он не знал, что происходит в стане, когда построили золотого тельца. Он говорит: Моше, может, битва какая-то? Ты не слышишь, какая битва? Это пляски вокруг золотого тельца. Он приложил усилия. И что это такое? Это переход от явного чуда, от явного раскрытия Творца. Ведь Творец 40 лет нес нас, как на крыльях орлов, защищая со всех сторон облаками. С нами шла скала, колодец Мирьям, которая поила нас водой. Моше спустил ман с неба. Полная, даже одежды росли с каждым ребенком. Это вообще невероятно. Что мы делали? Только получали Тору от Моше, новые законы, которые передавал ему Творец. А сейчас это было воздействие сверху. А сейчас с Пинхаса и Йошуа Бен-Нуна. А дальше в нашей главе будет сказано про пять праведных дочерей Цлофхата.
1: Да, вот здесь такая феминистская часть этой главы.
0: Да не низкая, а высокая.
1: Нет, феминистская.
0: А, феминистская. Ой, спасибо, да, что сказали. Но эти праведные пять дочерей Цлофхата, они, им было за 40 лет. Вы знаете то, что говорит Мидраш? И они хранили верность Творцу. И их часть колена получила часть за Иордания. Они хотят именно в землю Израиля войти. И они спрашивают у Моше, если наследует дочь, если нет, то сына. А наш отец умер за свой грех. Есть мнение, Раби Акива открывает, что он был тот самый человек, который хотел научить евреев после того, как вынесен приговор, что все умрут в пустыне, что и в пустыне мы должны соблюдать субботу. И он специально идет и нарушает субботу. Есть одно мнение, он рубит ветки. Другое мнение, собирает их в связки. Третье мнение, переносит из одного владения в другое. И у нас по еврейскому закону нельзя убить человека без предупреждения, в отличие от того, что происходило с Пинхасом из Зимри. Так предупреждают его два свидетеля. Знай, ты нарушаешь субботу, за это тебе полагается смерть. Скила – сбрасывание со второго этажа на камень. А он отвечает, и несмотря на это, я делаю. Его план был научить евреев даже своей смертью, чтобы они не нарушали субботу, находясь в пустыне. Так вот, дочери говорят, скажи, Моше, мы наследуем или нет? Он говорит, нет, я этого не знаю, а сказано у Раши, что этот закон должен был бы быть открыт через Моше. Но они заслужили. Сын наследует, а не дочь. А, тогда мы скажем нашей матери, чтобы она вышла замуж за брата своего мужа. И тогда у нее, может быть, родится сын. Нет, дочери, они, если есть у умершего дочь, она не дает возможности, чтобы делали ибум, восстановление семени умершего брата. А, Моше, значит, дочь здесь приравнивается к сыну. И тогда что? И тогда, может, и в наследстве мы имеем право получить часть нашего отца в земле Израиля. И Моше спрашивает у Творца, и он говорит: «Кэ?»

0: Бнот словка доврот. Правильно говорят дочери словка, то и они получают двойной удел, потому что словка, он был первенец, и они получают. Этим и завершается вся книга Бамидбар, тем, что они выходят замуж именно за своих родственников из семьи, чтобы не перешла земля в другое колено. Ну что это такое? Это пробуждение снизу. И это то, что переход управления от явных чудес к скрытым чудесам. Да, мы должны идти на войну, мы должны воевать, но мы должны знать, что победу приносит только полагание на Творца. И это, поэтому глава и называется «Пинхас». Но еще одна тема обсуждается в нашей главе.
1: Я вот просто хотела еще затронуть тему дочерей Цлавхада. Вы сказали, что это идет снизу, но это еще и говорит о том, что есть какие-то вещи, да, то есть галаха, правила, они динамичны, то есть они меняются.
0: Не меняются.
1: Не меняются, но
0: а
1: ведь...
0: получены с неба. Это точно так же, как Моше этот закон не знал и должен был раскрыть это. Они получили право, что через них раскрылся этот закон. Не меняется. Закон с неба не меняется. Это то, что дает жизнь еврейскому народу. Это Тора, называется Тора жизни. Если мы живем по законам жизни, мы живы. Если мы нарушаем законы жизни, вы знаете, это то, что приводится, это то, что сказано, память о праведников будет благословена, а память о злодеях будет стерта. Вы понимаете?
1: Да.
0: Совсем другое. И то, что мы должны понять, почему здесь опять идет пересчет еврейского народа. А вся книга Бамидбар называется книгой чисел. Почему? Вначале перечисляются евреи. И вот сейчас, в полях Моава, перед смертью Моше, и Мидраш говорит, пастух, который взял стадо, чтобы привести его к хозяину, и по дороге волк напал, он пересчитывает стадо, сколько погибло. И у горы Синай нас было 603 550 взрослых мужчин от 20 до 60 лет. А сейчас меньше, я выписал, только 601 тысяча. Меньше на, ну...
1: На сколько получается?
0: Ай-яй-яй. Написал и потерял. На 1280 что-то такое. Потому что произошла такая страшная эпидемия, страшный падеж еврейского народа перед входом в страну. Но вот то, что отмечается, 600 тысяч было выведено из земли Израиля, 600 тысяч избранных, выдерживших, должны войти в страну. И к ним присоединяется 23 тысячи левитов, которые армия Творца, которые пересчитаны от 30 дней и до окончательно до какого-то возраста. Это то, что перед входом страны, в страну, это испытание в месте Шитим. И вы знаете, из чего были сделаны балки вокруг переносного храма? 48 балок
1: из
0: дерева Шитим. Это одно из видов кедра. Неправильно переводишь, что это акация. Это какой-то цензор в Вильнюсе так написал, и за ним все переводчики начали такое писать. Это 48 открывает нам трактат Мегила, что всего в еврейском народе, во всех 24 книгах нашего священного писания, перечисляется 48 пророков и 7 пророчеств. И эти 48 балок, которые защищают переносный храм. Пророчец – это наша менора в храме, откуда свет распространяется на весь мир. Эти 7 праведниц, пророчиц еврейского народа, начиная от Сары и кончая Эстер. Так вы понимаете, вместе с Шитим произошло огромное падение еврейского народа. Как будто вот этот союз с Творцом может быть полностью разорван. Разврат – это то, что говорит Бил-Ам. Он ненавидит Творец разврат. И кому он ревнует? К идолам, к идолопоклонству. Так вот это 180 тысяч евреев погибло. И сейчас те, кто были пересчитаны, они те, которые войдут в страну, будут воевать, и между ними будет разделена вся земля Израиля. И есть спор между Рамбамом и Раши. Раши говорит, что по жребию распределяли для колен землю, большему колену давали больше, меньшему по количеству людей меньше, а Рамбан говорит, разделили на всех одинаково. Но почему-то здесь же приводится, кроме пересчета, дополнительные знания о жертвоприношениях, которые мы должны будем приносить, когда придем, войдем в землю Израиля. И сначала это был переносный храм в разных местах, Шило, Гивон и так далее. А потом это будет храм, который будет в определенном месте в Израиле. Какое это отношение имеет к этому? И здесь это рассказывается о постоянной жертве. Постоянная жертва – это 2 барашка утром, 2 барашка в полдень. Что это такое? Зачем это? И приводит Мидраш, что я отметил это, что шли 2 мудреца по городу и по дороге. И вдруг они увидели какого-то человека, который нес на руках ребенка. И у него в руках был сосуд, напоминающий чайник. И они подошли к нему и спросили, куда он идет и что. Он сказал, неприятельская армия прошла и забрала 2 моих сыновей. И вот я иду вслед за ними. И тот, кто накормит меня, он получит благословение с неба. Они дали ему еду, накормили его, накормили ребенка. А он сказал, а сейчас я вам скажу, в чем суть жертвоприношения. Сказано, лахми – это мой хлеб, говорит Творец, эти постоянные жертвы. И он говорит, ну что Творцу нужды жертвы? Ему он наполняет, небо небес не может его наполнить. Он является местом, а весь мир находится в нем. Ему нужны жертвоприношения. Но то, что мы приносим этих барашков, и то, что служение первосвященника, возвращение ему всего творения. Ведь в жертве все 4 уровня творения находятся. Неживая природа – это каждая жертва должна быть посыпана солью. Растительный мир – это оливковое масло и вино, и мучное приношение. Дальше – животный мир – это животное, которое приносится. И, наконец-то, человек, который приносит эту жертву. На самом деле в огне возвращается Творцу все 4 уровня сотворенного мира. И благодаря этому спускается благоденствие на мир. Утренняя жертва Тамид, она защищает, и она очищает еврейский народ от всех тех прегрешений, которые были совершены ночью. А после полуденная, перед закатом солнца, жертва, она защищает за те же нарушения, которые мы сделали в течение дня. И это восстановление союза между Творцом и его народом. И это то, что сказано: не нашел Творец лучший сосуд для сохранения этой связи, чем шалом. Шалом – это главное, что когда мы живем в мире с Творцом, мы живем в мире с нашими близкими, сначала с самыми близкими в нашем доме, дальше с соседями, а дальше со всем миром. Тот, кто делает мир на небе, что он сделал мир внизу, среди нас, потому что наши враги знают. И это испытание нашего поколения подобное. Всегда, не просто так, Балак и Билам, они вместе составляли имя Амалек. И перед входом в самые важные события нашей истории нападает на нас Амалек. И он хочет нас отодвинуть от Творца. Но вы знаете, в пророчестве Билама он говорит: первый из народов Амалек, он первый напал на еврейский народ, а завершение его полное уничтожение. И мы знаем, и сейчас большие испытания переживает наш еврейский народ. И сказано, что в конце будет вражда между теми, которые, казалось бы, внутри еврейского народа. Но это называется потомки Эрев-Рав. А среди них есть, открывает святая книга Зор, и те, которые являются прямыми потомками Амалека. В еврейском народе и потомки Амалека. Да, это мир, и это союз, который установил на века наш первосвященник, который не был коэном и стал коэном, Пинхас. И это Йошуа бен Нун, который возглавит еврейский народ при входе. И это праведные 5 дочерей Словхата, которые хотят свою часть в святой земле Израиля. Это пробуждение снизу, и этим воздействием будет воздействовать Творец на наш мир в нашей стране. Мы должны прикладывать усилия и при всем при том знать, что от Творца победа или поражение, и то, насколько мы в мире, прежде всего, с самими собой, с нашими близкими. И это сказано: нашел милость в глазах Творца и в глазах других людей. Есть еще какие-то вопросы?
1: Приношения, жертвоприношения, которые описываются в последней части этой главы, это жертвоприношения, которые сыновья Израиля должны были приносить в земле Израиля, или же это те жертвоприношения, которые они должны были делать и в пустыне?
0: Есть особенное жертвоприношение муссав, дополнительная жертва, то, что приносится в субботу, в новомесяче и в праздники. В пустыне мы курбан муссав не приносили. И наши книги открывают, что если утреннее приношение, утреннее – это наши мудрецы, как 3 наши молитвы в день, утреннее установил Авраам, после полуденную Ицхак, а вечернюю Яков. И это то, что сказано, что утреннее жертвоприношение наши мудрецы связали наши молитвы вместо жертвоприношений. Так это утреннее, это Авраам, это Курбан Тамид постоянная утренняя жертва. Ицхак – это постоянная послеполуденная жертва. Части животных сжигались уже после выхода звезд. И это Яков. А какое же отношение имеет вот эта жертва Мусав дополнительная? И это защита еврейского народа от Йосефа. Потому что завершается книга Берешит смертью четвертого праотца еврейского народа. И это Йосеф отцадик. Как так? Какой он же сын Якова. Да, но два его сына стали как сыновья Якова. Менаше и Ефраим. И это жертва Мусав, которую мы в земле Израиля будем приносить.
1: А тогда почему вот именно сейчас, именно вот в этом месте объясняется или рассказывается сынам Израилем то, что будет еще через несколько лет, или через несколько сотен лет?
0: После того, как мы войдем в страну и будем уже в переносных храмах, вот этот мешкан будет переходить из места на место несколько раз, пока он не получит свое место в Иерусалимском храме, который построит Шломо, мне кажется, через 480 лет после входа в страну. Ну так это сейчас, когда Моше, которому сказано, что он не войдет в страну, он во главе с ним происходит пересчет. И эти законы, которые будут актуальны, когда войдут в страну, это поколение, которое должно войти в страну. Но вы знаете, что когда в следующей главе будет сказано, что Моше должен войти, взойти на гору Нево и увидеть землю Израиля, это... Его, он не войдет в страну, но он увидит ее. И Мидраш говорит, он увидит все поколения и все разрушения храма и восстановление последнего, третьего храма, который будет стоять вечно.
1: Спасибо большое, Рав Патлас. Огромное вам спасибо за этот интереснейший урок. Глава Пинхас. Действительно, очень интересно и очень много различных смыслов в этой главе. Спасибо.
0: И вам большое спасибо, Яна, за такие вопросы, которые дают возможность открыть то, что скрыто. Хочу пожелать, чтобы прежде всего... Творец опустил мир на наш народ, чтобы мы поднимались духовно, материально, чтобы радовали нас, наши дети, наши внуки, у кого нет еще правнуки, и чтобы мы радовали нашего Отца, который на небе. Шаббат шалом.
1: Шаббат шалом. Спасибо.

0: Иерусалиме 16 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. У микрофона Семен Каплан. Действия ЦАЛа в Ливане. Военно-воздушные силы при координационной поддержке 91-й дивизии атаковали вчера порядка 10 объектов террористической инфраструктуры Хизбаллы на юге страны, в том числе в районе Бинджбель и Бейт-Яун. Как передает корреспондент Кан Кармела Минаше, также было атаковано подразделение боевиков, перевозившие на грузовике вооружение и боеприпасы в непосредственной близости к буферной зоне. В пресс-службе армии отмечают, что атака была ответом на попытку нанести удар по силам ЦАЛа и являлась нарушением соглашения о прекращении огня. Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что рамочное соглашение не оправдывает продолжение израильской оккупации в Ливане, а предписывает позволить ливанской армии установить свой контроль над всей территорией страны. Обозреватель Кан Омер Шахар сообщает, что Аун также назвал суверенное решение Ливана пойти своим путем отдельно от Ирана американского курса проблемой для некоторых людей, которые привыкли находиться под чужим господством. Касаясь способности ливанской армии контролировать ситуацию после вывода ЦАЛа из Ливана, Аун отметил, что ни у кого не должно быть сомнений в возможностях армии, и она в полной мере возьмет на себя ответственность за сохранением безопасности и стабильности на юге. За прошедшую неделю ЦАЛ уничтожил в секторе Газа подземные коммуникации общей протяженностью более километра, одновременно с этим продолжая бурение для поиска туннелей в основном в районе Хан-Юнеса на юге сектора. Пресс-служба ЦАЛа сообщила о ликвидации около 20 террористов, среди которых были и участники резни 7 октября. В Цфате 6 человек получили ранения в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем. Находившийся в машине молодой человек в возрасте около 20 лет получил тяжелые ранения. Еще одна девушка пострадала средне. Состояние остальных 4 раненых оценивается как легкое. Служба скорой помощи Маген Давид Адом эвакуировала пострадавших в больницу ЗИВ в Цфате. В районе кибуца Гадот в Верхней Галилее два мотоциклиста получили ранения в результате столкновения с дорожным ограждением на трассе 918. Среди пострадавших 17-летняя девушка, состояние которой оценивается как среднее. Служба скорой помощи Маген Давид Адом эвакуировала ее вместе с другим участником аварии, получившим легкие травмы, в больницу ЗИВ в Цфате. Полиция задержала 2 подозреваемых в нападении на активистов партии «Адемократим» у входа на рынок «Атиква». Среди пострадавших оказалась заместитель мэра Тель-Авива Хен Ариэли. Корреспонденты Кан Офер Альперин и Итай Шикман сообщают, что инцидент произошел, когда активисты пытались установить на месте свой агитационный стенд. Финансовые новости спорта. Защитник сборной Израиля по футболу Анан Халайли согласовал условия контракта с миланским «Интером» или бывшим чемпионом Италии Наполи на рекордную для израильского игрока сумму. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. В сообщении также отмечается, что 21-летний Халайли, выступающий за бельгийский клуб Юнион Шен-Жилуаз, может быть продан за сумму от 25 до 30 миллионов евро. Корреспондент Кан Юав Барович сообщает, что Халайли уже согласовал личные условия с обоими итальянскими клубами и теперь ждет, какая из команд первой договорится с бельгийской стороной о стоимости выкупа и условиях трансфера. Корреспондент отмечает, что на данный момент шансы миланского «Интера» подписать контракт с израильским футболистом оцениваются выше. Выпуск новостей завершит прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит завтра 28 градусов, в Тель-Авиве будет 30, в Хайфе 29, в Бейершеве 33, на Мертвом море 38, а в Эйлате ожидается до 39 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Кан Река в 17 часов. Доброго дня. Шалом Иерушалаим.
1: Музыка на Кан Река. Здесь и сейчас.

что кажется.

0: Иерусалиме 17 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. У микрофона Семен Каплан. Председатель партии Яшар Гади Айзенкот призвал немедленно опубликовать протокол заседаний узкого кабинета военных действий, к которому он присоединился после 7 октября. В своей публикации в социальной сети бывший начальник генштаба заявил, что в процесс принятия решений по ведению войны вмешались посторонние соображения и отсутствие логики. По словам Айзенкота, в отличие от оборонного руководства, правительство полностью отрицает ответственность за происходящее, разжигает раскол в обществе ради удержания власти и перекладывает вину на тех, кто защищает страну. Депутат подчеркнул, что раскрытие протоколов премьер-министром Нетаньягу станет первым шагом к предотвращению следующей катастрофы. Действия ЦАЛа в Ливане. Военно-воздушные силы при координационной поддержке 91-й дивизии атаковали вчера порядка 10 объектов террористической инфраструктуры Хезболлы на юге страны, в том числе в районе Бинджбель и Бейт-Яун. Как передает корреспондент КАН Кармела Минаше, также было атаковано подразделение боевиков, перевозившее на грузовике вооружение и боеприпасы в непосредственной близости к буферной зоне. В пресс-службе армии отмечают, что атака была ответом на попытку нанести удар по силам ЦАЛа и являлась нарушением соглашения о прекращении огня. За прошедшую неделю ЦАЛ уничтожил в секторе Газа подземные коммуникации общей протяженностью более километра, одновременно с этим продолжая бурение для обнаружения тоннелей в основном в районе Хан-Юниса на юге сектора. Пресс-служба ЦАЛа сообщила о ликвидации около 20 террористов, среди которых были участники резни 7 октября. Дорожно-транспортные происшествия. 5 человек получили ранения, в том числе 1 человек тяжелые, в результате столкновения нескольких автомобилей на трассе 444 возле Джальджули в округе Ашерон. Бригады службы скорой помощи «Маген Давид Адом» эвакуировали 27-летнего мужчину в тяжелом состоянии, женщину в возрасте около 65 лет в состоянии средней степени тяжести и еще 3 пострадавших с легкими травмами в больнице Белисон, Петахтикви и Меир в Кфарсабе. В Цфате 6 человек получили ранения в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем. Находившийся в машине молодой человек в возрасте около 20 лет получил тяжелые ранения. Еще одна девушка пострадала средне. Состояние остальных 4 раненых оценивается как легкое. Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» эвакуировала пострадавших в больницу ЗИФ в Цфате. Финансовые новости спорта. Защитник сборной Израиля по футболу Анан Халайли согласовал условия контракта с миланским «Интером» или бывшим чемпионом Италии «Наполи» на рекордную для израильского игрока сумму. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. В сообщении также отмечается, что 21-летний Халайли, выступающий за бельгийский клуб «Юнион Сен-Джелуаз», может быть продан за сумму от 25 до 30 миллионов евро. Корреспондент КАН Йоав Барович сообщает, что Халайли уже согласовал личные условия с обоими итальянскими клубами и теперь ждет, какая из команд первой договорится с бельгийской стороной о стоимости выкупа и условиях трансфера. Корреспондент отмечает, что на данный момент шансы миланского «Интера» подписать контракт с израильским футболистом оцениваются выше. Для радиослушателей, соблюдающих субботу, в течение шаббата на радиостанции «Кан Мурешет» будет работать беззвучный режим вещания на частотах 92.5 и 100.7 FM. Трансляция на этой волне прервется только в случае экстренных предупреждений службы тыла. Время зажигания субботних свечей в Иерусалиме в 19.14, в Тель-Авиве и в Бейершеве в 19.29, в Хайфе шаббат начнется в 19 часов 22 минуты. Выпуск новостей завершит прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит завтра 28 градусов, в Тель-Авиве будет 30, в Хайфе 29, в Бейершеве 33, на Мертвом море 38, а в Эйлате ожидается до 39 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КанРека слушайте в 18 часов. Всего доброго. Шалом, миру шалаем.
1: КанРека. Здесь и сейчас.
2: С вами Таня Барская, КанРека. Программа «Культурный код».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Программа «Культурный код». Сегодня мы уже почти не представляем себе жизнь без кино. Включаем фильм за ужином или нет. Ходим в кинотеатры на выходных, обсуждаем сериалы, даже в мессенджерах, в сообщениях. Кино вообще стало привычным фоном, частью повседневности. И мы с вами редко можем задумываться и о том, что это огромная индустрия с ее кассовыми сборами, успехами и неудачами, фестивалями, звездами на обложках журналов могла бы вообще выглядеть совсем иначе, если бы не один человек, который в начале 20 века превратил кино из аттракциона в искусство. Звали его Чарльз Спенсер Чаплин. Сегодня мы говорим о Чаплине.
1: Чарли Чаплин вышел из кино.

совсем не вовремя раскис. Чарли, Чарли, надо рисковать. Чарли Чаплин, нажимай педаль.

Вспоминая путь Чарли Чаплина, можно проследить историю кинематографа и, в общем, мира в целом. Как Чарли Чаплин придумал образ бродяги? Зачем он, одержимый стремлением к идеалу, стал сам себе и режиссером, и актером, и сценаристом? А ведь так и было. Почему его обвинили в поддержке коммунизма и выгнали из Америки? Какая странная связь существовала между ним и Адольфом Гитлером? Задумайтесь, а мы продолжаем.

Когда Чарли был около 5 лет, его мать потеряла голос прямо во время выступления. По легенде, которую сам Чаплин впоследствии охотно повторял, именно тогда маленький Чарли вышел вместо нее на сцену и запел. Зал принял его восторженно и стал сыпать монеты. После этого его мать больше никогда не пела на сцене, ее здоровье было подорвано, и она стала попадать в больницы. Для Чаплина и его сводного брата последующие годы стали чередой работных домов, улиц, случайных углов и временного жилья. С 13 лет Чарли Чаплин уже начал работать в театре, поначалу исполняя небольшие роли. Он попал в труппу Фреда Карну, одного из ведущих импресарио Британии, который специализировался на пантомиме и физической комедии. Гастролируя по всей стране и регулярно вывозя группу в Америку, он таким образом очень сильно помог будущей звезде всего мира. Чаплин провел в этой труппе несколько лет, выучился тому, что позже составило основу его кинематографа, то есть выстраивание комических сцен, работа с паузой. Он мог насыщать физическое действие своим самостоятельным содержанием. В 1910 и 12 годах эта труппа выезжала в США, и вот именно на американских гастролях Чаплина увидели, услышали, заметили и пригласили в кино.

Еще одна тема, хорошо знакомая, думаю, нашим радиослушателям. Эта песня положена на написанную Чарли Чаплином инструментальную тему из кинофильма 1936 года «Новые времена». По словам американского композитора Дэвида Шифа, мелодическая идея для написанной Чаплином мелодии была почерпнута из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини. В свое время эту песню исполнил совершенно потрясающий Нэт Кинг Коул. С тех пор она живет. Смайл.

Чарли Чаплин попадает в индустрию, которая тогда только формировала свои правила. Немое кино начала 10-х годов прошлого века было вообще не тем, чем оно станет к концу десятилетия. Большинство фильмов тогда длились от 1 до 2 катушек, то есть от 10 до 20 минут. Камера, как правило, стояла недвижимо. Монтаж был очень прост. Никаких крупных планов, никакого специально выстроенного света, как стали, естественно, делать потом и сейчас. Никакого особенного понимания того, что ракурс что-то значит и меняет. Вставки текста объясняли зрителю все, что происходило на экране. Но Чарли Чаплин с самого начала чувствовал, что все это можно и стоит делать иначе. Он требовал дополнительного дубля, хотел переснимать сцены, задерживал съемки, и его работодатели были поначалу недовольны, но фильмы с Чаплином продавались лучше других, и его приходилось терпеть. Январь 2014 года. Вторая неделя работы в Keystone, в этой компании, Чаплин снимается в короткометражке «Детские автомобильные гонки в Венес». И по его собственному рассказу, перед съемкой ему нужен был какой-то образ, какой-то костюм для персонажа. Он зашел в реквизиторскую и наугад собрал то, что нашел. Как вы думаете, что он нашел? Котелок, принадлежавший какому-то актеру, брюки, которому были велики, пиджак, который ему был мал, огромные башмаки, что еще не хватает, трость. Усики он приклеил тут же. Они делали лицо смешным, но не превращали при этом в клоуна. Походку, которая слегка в развалку, с носками врозь, он просто придумал, одевшись на ходу. И по его словам, когда он вышел в этом костюме, персонаж сам стал подсказывать ему, как двигаться и как реагировать. Этот персонаж и получил имя «Бродяга». Думаю, этот образ мы помним все.

Чарли Чаплин был одним из самых популярных актеров страны. У него была такая фиксация на идеальном результате, что он вскоре просто стал режиссировать свои фильмы. Он сам писал сценарий, ставил фильм, сам снимался и после этого сидел в монтажной и резал пленку. Со временем, как вы знаете, он даже сам стал писать музыку к своим фильмам.

субботу я куплю билет. Заранее забрежет на экране свет, и Чарли на экране немое крутится кино. Великое искусство, оно как старое вино, и мне отчаянно смешно, и радостно, и грустно. Знакомый взгляд, нелепый вид, помятый, он через миг засеменит. Смешно и виновато, немое крутится кино, великое искусство, оно как старое вино, и мне отчаянно смешно, и радостно, и грустно. Ах, сколько выпало тревог над миром, но расстрелять никто не смог улыбки этой мир.

Вот засмеялся и затих, застенчив, сильнее диктаторов земных. Веселый человечек, немое крутится кино, великое искусство. Оно как старое вино, и мне отчаянно смешно, и радостно, и грустно. Весь белый свет в тебе души не чает. Ты, Чарли, вечно нас смеши, чтоб мы добрели, Чарли, чтоб мы добрели, Чарли.

Чарли Чаплин, как и многие актеры, которые жили и работали, снимались гораздо позже него, стал известен еще и тем, что он мог снимать одну сцену десятки раз, пока она не станет идеальной. Актеры и съемочная группа иногда проводили с ним недели на одном и том же куске. Это замедляло производство, увеличивая бюджет, но Чаплин мог себе это позволить, потому что к тому моменту был одним из самых богатых людей Голливуда. Уже в феврале 2019 года он основывает свою собственную студию «United Artists». Его партнерами стали Дуглас Фэрбэнкс, Мэри Пикфорд, режиссер Гриффит. И вместо того, чтобы отдавать большую часть прибыли крупным студиям, звезды, они создали свою компанию и уже сами распределяли, контролировали и продавали производимые ими фильмы. Так что все начиналось уже так, как хотели они сами. Это давало им, и в данном случае Чаплину, полную творческую свободу. Теперь никто не мог ему сказать, что фильм долго снимается или слишком дорого стоит. Он был хозяином сам себе, а фильмы они продолжали поражать, шокировать и восхищать публику.

Давайте вспомним. 1921 год. Именно тогда выходит фильм «Малыш», первый полнометражный фильм Чаплина. До этого он снимал только короткий метр. Картина шла около часа. Это само по себе было заявлением о том, что немое кино способно рассказывать длинные истории с полноценными живыми персонажами. Сюжет фильма длился и строился на отношениях бродяги и брошенного младенца, которого он находит и воспитывает. 5-летнего мальчика играл Джеки Куган. Этот фильм стал одним из самых кассовых своего времени и показал, что Чаплин умеет работать не только с комедией, но и с драматическим эмоциональным материалом. 1925 год. «Золотая лихорадка». Чаплин снимает ее в горах Сьерра-Невады и в студийных декорациях, которые воспроизводили Клондайк времен «Золотой лихорадки» 1890-х годов. Бродяга оказывается среди старателей, которые ищут золото на Аляске. В этом фильме были сцены, которые стали классикой, просто действительно классическими примерами немой комедии. В одной из них голодный бродяга, помните, вы это помните, варит и ест собственный ботинок методично, почти изысканно, как будто это обычный ужин. Это кажется абсурдным, но у происходящего на экране реальная основа. Во время «Золотой лихорадки» на Клондайке старатели действительно сталкивались с голодом и изоляцией, и в крайних случаях доходило до того, что люди ели ремни, обувь, кожу, пытаясь выжить. Чаплин считал «Золотую лихорадку» лучшим своим фильмом.

Потрясающий фильм 1931 года «Огни большого города» и фильм «Новые времена» 1936. Они уже вышли после того, как в фильмах появился звук. Но Чарли Чаплин считал, что звуковое кино – модовременное. Он тогда, в эти годы, был убежден, пантомима и визуальный язык, который он развивал два десятилетия, универсальный голос привязывает актера к конкретному языку и может ограничить аудиторию. Бродяга, его герой, его персонаж, по его мнению, мог говорить с любым зрителем именно потому, что молчал. Поэтому Чаплин до последнего настаивал на немом формате. Он добавил в оба фильма музыкальное сопровождение, которое сочинил сам, и звуковые эффекты, но диалогов по-прежнему не было. В «Новых временах» в этом фильме есть единственный момент, когда бродяга что-то произносит вслух. Он поет песню, слова которой придуманы на несуществующем языке, смесь французских и итальянских слогов. Ничего конкретного. Чаплин, конечно, ошибся в прогнозе насчет звукового кино и фильмов будущего. Оно осталось, и бродяге пришлось когда-то исчезнуть. В финальной сцене картины «Новые времена» он уходит в закат и больше никогда не вернется на экраны. Персонаж бродяга в этом фильме уходит навсегда. J'ai notre socque foré, j'ai notre site aboré, j'ai la tout la til à toi. La spinage au la bouchon, cigarette porte bello, si raquis pas que l'étau.

0: Поговорим о работе удивительной. 40-й год. Чаплин выпускает свой первый полностью звуковой фильм «Великий диктатор». Это была сатира на нацистскую Германию. Чаплин играл в ней сразу два персонажа – еврейского цирюльника и, конечно, диктатора Аденоида Хинкеля, правителя вымышленной страны Томания. Совпадений между Чаплином и Гитлером было несколько. Они не остались незамеченными ни современниками, ни самим Чаплином. Оба родились в апреле 1889 года. С разницей в 4 дня Чаплин 16-го, Гитлер 20 апреля. Оба выросли в бедности. Оба сделали карьеру в одно время. Это были 1910-е годы. У обоих маленькие прямоугольные усики, которые стали их визитной карточкой. Чаплин носил их с 1914 года. К 40-му эти усики в массовом сознании ассоциировались именно с Гитлером. Позже Чаплин стал писать: если бы в начале производства картины знал о реальных масштабах нацистских преступлений, возможно, он не смог бы сделать из этого фильма комедию. Еще не было известно тогда широкой публике очень многое. Он начал работу, на самом деле, над фильмом «Великий диктатор». Начиналась работа еще в 1938 году. Американские студии тогда вообще опасались выпускать антинацистские картины. Значительная часть кинорынка Европы находилась под влиянием Германии либо союзных ей государств. Чаплин финансировал «Великого диктатора» сам. Фильм имел огромный коммерческий успех. Его смотрели миллионы людей в мире, в США, Великобритании, разумеется. В оккупированных странах этот фильм показывали подпольно. Отношения Чаплина с американскими властями стали портиться.
1: Бессонно в кабинете своем сижу давно, тоскливо жить на свете, мне грустно без кино. Я скучаю и вздыхаю, вспоминаю золотую лихорадку и диктатора украдкой, и былые времена. Звучит мотив Титины, как Чаплин одинок,

0: картинах славят, как людей там честных травят и как в душу им плюют. Я б мог блеснуть, как ранее, явившись на экране, но мне уже заранее работать не дают. За то, что был не вместе с людьми без всякой чести, они меня из мести хотят отдать под суд.
1: Отношения с Америкой, с американскими властями ухудшались постепенно. Он никогда не принимал американского гражданства, оставаясь всегда британским подданным. Его политические взгляды – это было сочувствие рабочим, рабочему движению, выступление в поддержку открытия Второго фронта в годы войны, контакты с людьми, которых ФБР считало подозрительными. И это давление усилилось в эпоху маккартизма. Вспоминали ему и его фильмы, прежде всего «Новые времена», где он высмеивал индустриальный капитализм. Чаплин отрицал, что является коммунистом, но отказывался отрекаться публично от людей, с кем был знаком. В итоге в сентябре 1952 года Чарли Чаплин со своей семьей отплыл в Европу на премьеру своего нового фильма «Огни рампы». В открытом море он получает сообщение. Генеральный прокурор США аннулирует его въездную визу в Штаты. Для повторного въезда ему пришлось бы пройти слушание и доказывать свою благонадежность. Чарли Чаплин принимает решение не возвращаться в США. Отправляет представителя, который закрыл его американский банковский счет, перевел активы. Его поместье было продано, и Чаплин обосновался в Швейцарии на берегу Женевского озера, где и прожил до конца жизни. И еще. 1972 год. Американская киноакадемия решила вручить Чаплину почетную премию «Оскар» за выдающийся вклад в кино как вид искусства. Это был первый раз, когда Чарли Чаплину предложили вернуться в Соединенные Штаты Америки с официальной гарантией безопасности. Чаплин согласился. В апреле 1972 года он прилетел в Лос-Анджелес. Ему тогда было 82 года. Когда он вышел на сцену, зал встал. Аплодисменты длились около 12 минут. Дольше, чем когда-либо, кому-либо в истории церемонии. Наверное, потому что каждый в этом зале понимал, что это овация не только Чаплину, но и самому искусству кино. Мы говорили сегодня и говорили спасибо Чарли Спенсеру Чаплину.

С вами была Таня Барская, Канрека, программа «Культурный код». Я буду рада продолжать этот эфир и буду рада, если вы предложите мне те темы, которые вам интересны.

Иерусалиме 6 часов вечера. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКА. У микрофона Семен Каплан. Экс-председатель комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн объявил о своем выходе из партии Ликуд. В интервью 12-му каналу израильского телевидения Эдельштейн намекнул, что планирует создание новой партии, по всей видимости, совместно с Эйлет Шакет и Геладом Эрданом. Председатель партии Яшар Гади Айзенкот призвал немедленно опубликовать протоколы заседаний узкого военного кабинета, к которому он присоединился после 7 октября. В своей публикации в социальной сети бывший начальник генштаба заявил, что в процесс принятия решений по ведению войны вмешались посторонние соображения и отсутствие логики. По словам Айзенкота, в отличие от оборонного руководства, правительство полностью отрицает ответственность за происходящее, разжигает раскол в обществе ради удержания власти и перекладывает вину на тех, кто защищает страну. Депутат подчеркнул, что раскрытие протоколов премьер-министром Нетаньягу станет первым шагом к предотвращению следующей катастрофы. Действия Цааля в Ливане. Военно-воздушные силы Израиля атаковали вчера порядка 10 объектов террористической инфраструктуры Хизбалла на юге страны, в том числе в районе Бен-Джебель и Бейт-Яун. Как передает корреспондент КАН Кармела Минаше, также было атаковано подразделение боевиков, перевозившее на грузовике вооружение и боеприпасы в непосредственной близости к буферной зоне. В пресс-службе армии отмечают, что атака была ответом на попытку нанести удар по силам Цааль и являлась нарушением соглашения о прекращении огня. За прошедшую неделю Цааль уничтожил в секторе Газа подземные коммуникации общей протяженностью более километра, одновременно с этим продолжая бурение для обнаружения туннелей в основном в районе Хан-Юниса на юге сектора. Пресс-служба Цааля сообщила о ликвидации около 20 террористов, среди которых были участники резни 7 октября. Дорожно-транспортные происшествия. 5 человек получили ранения, в том числе 1 человек тяжелые, в результате столкновения нескольких автомобилей на трассе 444 возле Джальджулии в округе Шарон. Бригадой службы скорой помощи «Маген Давид Адом» эвакуировали 27-летнего мужчину в тяжелом состоянии, женщину в возрасте около 65 лет в состоянии средней степени тяжести и еще 3 пострадавших с легкими травмами в больнице Бейлинсон в Петах-Тикве и Меир в Фарсабе. В Цфате 6 человек получили ранения в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем. Находившийся в машине молодой человек в возрасте около 20 лет получил тяжелые ранения. Еще одна девушка пострадала средне. Состояние остальных 4 раненых оценивается как легкое. Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» эвакуировала пострадавших в больницу ЗИВ в Цфате. Новости спорта. Чемпионат мира по футболу 2026. Примерно через 3 часа в Арлингтоне, штат Техас, начнется 1/16 финала стадии плей-офф между сборными Австралии и Египта. Победитель этой встречи выйдет в 1/8 финала турнира. Матчи чемпионата мира транслируются в прямом эфире на телеканале КАН-11, в приложении КАН-бокс, в эфире КАН-хадашот, на радиостанции Решетбет, а также на цифровых платформах израильской корпорации телерадиовещания. Для радиослушателей, соблюдающих субботу, в течение шаббата на радиостанции КАН-Морешет будет работать беззвучный режим вещания на частотах 92.5 и 100.7 FM. Трансляция на этой волне прервется только в случае экстренных предупреждений службы тыла. Время зажигания субботних свечей в Иерусалиме в 19.14, в Тель-Авиве и в Бейершеве в 19.29, в Хайфе шаббат начнется в 19:22. И в завершении прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит завтра 28 градусов, в Тель-Авиве будет 30, в Хайфе 29, в Бейершеве 33, на Мертвом море 38,

Арбат-Эйлате ожидается 39 градусов. Это был обзор последних событий к вечеру 3 июля. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Кан-Река слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шаббат шалом. Миирушалаем.

Коль Израиль. Шалом айх унзере цугерер. Ун брухим обоим цу нох, а програм мир займен до. Брухим обоим л оттохне челькан идиш. Бам микрофон из Велбл Чернин.

0: на Тиенистоне Гея Райнен Шул, ганс офт вилих зуганас Йенс Восер тут ин Америки из Фарунс Зейер Тайер, их кукой хета Райн ин Форверс, а фили ин ди Энглише артиклен, вайл досус гевор на Цвишн Фелкер лехе шпрах фун едишисн, айнгишлосн ди Исроил дике, У него фазмербел, но хап не тейн мола шмуэс. А шейнем данг.
1: Ничто фавос. Зайки зент.
0: Зайки зонт агутн ток.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и координатор русскоязычного направления шести хаевских музеев, а также арт-лектор Юлия Варенцова. В эфире очередная программа из цикла о современном актуальном искусстве. Юлия, я вас приветствую. Ваш ликбез, то, что я вам только что рассказывал. Здравствуйте. Ваш ликбез очень хорошо помогает, по крайней мере, мне. И недавно, вот когда замечательная художница запамятовала имя автора работы «Майбет», я в легкую уточнил про Трейси Эмин и возгордился. Так что давайте продолжать.
1: Давайте, мы сегодня как раз будем говорить...
0: Давайте.
1: Young British Artists.
0: Так.
1: Других, ни Трейси Эмин, ни Сара Лукас, которые у нас были в прошлых передачах. В прошлых передачах мы говорили про... современное актуальное искусство через тему эпохи потребления порно, через сексуальность, телесность. Сегодня мы будем говорить про смерть. Как понимать современное искусство через тему смерти. И у нас будут четыре участника, как раз художники Young British Artists, которых открыл рекламный магнат, миллионер, а теперь и арт-маркетолог, известный Чарльз Саачи.
0: С которым разругался впоследствии один из лидеров, да, Дэмиан Херст. Они рассорились потом, вычитал.
1: Я, кстати, вот этой истории, историю эту не могу поддержать сейчас. Я больше вовлечена в историю их как раз сотрудничества и как это прекрасно коллаборирует на арт-рынке.
0: Окей.
1: Создалось все это в 90-е, в начале 90-х, в 88-м году. Их знакомство произошло на студенческой выставке «Фриз» в Лондоне, где Дэмиан Херст, как студент-художник и как куратор, впервые выставляет новое, очень дерзкое, молодое, смелое искусство. И Дэмиан Херст, Чарльз Саачи приходит на эту выставку, он уже давно находится в поиске подобного искусства, потому что он начинает работать с искусством как рекламщик, как маркетолог. И вот он находит и Дэмиана Херста, и всех тех художников, которые будут представлены на этой выставке. И получается невероятная коллекция Чарльза Саачи, невероятная коллаборация. И искусство 90-х, которое мы знаем сейчас, искусство... крайне интересное, шокирующее и отражающее вот эту эпоху 90-х. Я рассказывала и продолжаю рассказывать, что эпоха 90-х — это эпоха тревожная, когда падает Берлинская стена, когда случается один экономический кризис за другим, когда растет заболеваемость раком, эпидемия ВИЧ и потеряны опоры у поколения. Мы говорили, когда в передаче про сексуальность, я сравнивала кровать Трейси Эмина и вот ее вывернутую уязвимость и правду, тревожность, такую некоторую сексуальную одиночество, я сравнивала ее с Куртом Кобейном и Нирваной. Да? Mm-hmm. Вот через это нужно понимать искусство 90-х, потом уже начало 2000-х, да? Потому что это художники, существующие и делающие очень классные, дорогие выставки и по сей день. И по сей день актуально, у нас тревожность только растет. Вот так нужно смотреть на это искусство, чтобы его лучше понимать. А так. Начнем мы, наверное, с 1997 года.
0: Угу.
1: Окунемся с вами... в пространство выставки Sensation. Это выставка, которая состоится под предводительством как раз Чарльза Саачи, который впервые покажет свою коллекцию Young British Artists. И покажет он ее в Королевской Академии Искусств. Казалось бы, такой контраст. И это вызовет необходимый диссонанс, как чопорная консервативная академия может выставить вот такое вот искусство. Очереди будут стоять, критики будут писать, люди будут шокированы тем, что они увидят. И очень много работ на этой выставке как раз будут про тему смерти, потому что для 90-х это будет крайне актуальной темой, когда мы смерть чувствуем, вот в связи с теми перечисленными мной факторами, да, контекстуальными, но все еще продолжаем как-то жить, и здесь нам дается шанс посмотреть ей в лицо. Мы же в музей ходим, особенно в 20 веке, чтобы о чем-то подумать, да? Чтобы на что-то порефлексировать, на что иногда рефлексировать страшно самостоятельно. И здесь Чарльз Саачи дает нам такую возможность. А очень смелый куратор Королевской академии Норман Розенталь, понимая, что нужно вот встряхнуть вот эти академические рамки, омолодить посетителей академии, соглашается на это и продвигает, собственно, этот проект. И вот на этой выставке мы впервые столкнемся с таким очень интересным, дорогим и известным произведением искусства, как «Акула» Дэмиана Хёрста. И узнаем о Дэмиане Хёрсте как о смелом художнике. Сейчас он уже, наверное, известен даже не акулой, а своими живописными произведениями, но тем не менее. В 91-м году еще, после знакомства с Чарльзом Саачи, Дэмиан Хёрст приносит ему идею. Он просит его спонсировать, и Чарльз Саачи соглашается на это. Он говорит, сколько тебе нужно денег, мы реализуем этот проект. Дэмиан Хёрст приносит следующую идею. Он хочет поймать тигровую акулу у берегов австралийского побережья и поместить ее в некоторый стеклянный резервуар. Ну, то есть в аквариум, да? И Саачи, тогда обладавший почти гениальным маркетинговым чутьем, говорит, делай. И выделяет сначала 6 тысяч фунтов стерлингов, потом 50 тысяч фунтов стерлингов. Это, собственно, себестоимость. Потом уже акула продастся аж за 12 миллионов долларов. Есть даже такая книга «Как продать акулу за 12 миллионов долларов». Это уникальная книга, которую я просто всем советую, всем, кто хочет разобраться, как работает арт-рынок и как работает маркетинг в современном искусстве. Так вот, в итоге эту акулу ловят, сажают в этот резервуар, и Дэмиан Хёрст называет эту работу очень философски. Физическая невозможность смерти в сознании живущего.
0: А акулу не кормят, что ли?
1: Она мертва. В этом-то и суть.
0: Она мертва, но тогда было бы интересно, если бы ее поймали. И проверили, так сказать, в сознании живущего, есть это мгновение или нет. Если она изначально лежит в формальдегиде, да, это гениально.
1: Она в формальдегиде, конечно.
0: Да, конечно. Она, я обратил на нее внимание, естественно, когда... Ну, собственно, это, наверное, и осталось главным произведением Дэмиана Хёрста, главным хулиганский скандаль, вместе с черепом, вот о котором вы будете говорить сегодня. Но вообще, да, философская, конечно, работа. Ничего не скажешь. Это впечатляет.
1: На нее нужно смотреть именно через тему смерти. Именно поэтому внутри названия заложена невозможность смерти в сознании именно живущего. Почему так происходит? В этом ее суть, да? Когда зритель впервые видит акулу, он испытывает достаточно странное ощущение. Опять окунемся немножечко в контекст 90-х. Смерть рядом с нами, но и мы, и Дэмиан Хёрст заставляет нас буквально посмотреть ей в глаза, испытать это ощущение, что смерть не где-то там в масс-медиа, да? Смерть не где-то в больницах, смерть именно сейчас и здесь перед вами. Что вы испытываете в этот момент? И вот здесь как раз рождается самое важное, что необходимо современному искусству. Искусством является не сама акула, а ваше ощущение, которое очень актуально в контекстуальном, правильном пространстве.
0: Прям вот тут я даже хоть бы и хотел возразить не могу, потому что когда я разбирался с вашим Дэмианом Хёрстом и смотрел его работы, конечно, это офигительно. Это перенос контекста, собственно говоря, того, что изображается условно или там находится на сознании человека, который впервые это видит.
1: Да, это очень это концептуально.
0: Круто, концептуально. Вот это тот концепт, против которого вообще нет никаких возражений. И если бы искусство состояло из такого рода вещей, современное, я был бы его адептом номер один. Проблема в том, что не все Дэмиан Хёрст.
1: Я думаю, что Дэмиан Хёрст очень правильно работает именно с Саачи. Вот Саачи, он прекрасно понимает, что современное искусство вступило в эпоху медиа. Да? И он вот на этих контрастах и на этой смелости играет. И делает маркетинг искусства за счет вот этих вот шокирующих вещей. А шокировать можно только тем, что болит. Да? И здесь мы сталкиваемся с проблемой эпохи лицом к лицу и своими собственными страхами.
0: Во всяком случае, с тем главным страхом, который абсолютно у каждого из нас есть.
1: Я хочу еще сказать про маркетинговую денежную составляющую и то, как Саачи и Young British Artist работают с повышением стоимости на рынке, да, потому что вообще любое произведение, которое попадает в музейное пространство, в данной ситуации британская королевская академия, да, это уже высокая цена. Но если это сочетается с маркетинговой стратегией, которую делает Саачи, здесь цена еще больше повышается. Если вы помните, я сказала, что себестоимость акулы 50 тысяч фунтов стерлингов. В 2004 году Саачи продает американскому миллиардеру и коллекционеру Стивену Коэну почти за 12 миллионов долларов эту акулу. Хотя цена варьируется, около того, да, она не раскрывается, это была частная сделка. И это превращает акулу в некоторый символ нового арт-рынка, где все продается и покупается, где искусство еще является товаром и тем самым является, наверное, таким еще одним, дополняется смыслом эпохи потребления, если так можно сказать, да?
0: Да, можно, конечно, да, сказать, конечно, и это можно, правда. Конечно. Хотя меня больше впечатлила художественная ценность, так сказать, работы, потому что идея и умение ее сформулировать выше всяких похвал. Хотите, послушаем музыку или как у вас, по вашему графику?
1: Можно слушать музыку.
0: Давайте, почему она та, которую мы будем слушать?
1: Я подобрала композицию о смерти. Мы будем сейчас слушать «In the Death Car». И мне кажется, здесь внутри песни тоже заложена некоторая такая ирония с ощущением смертельности, наверное, да?
0: Я ставил эту композицию в своих программах.
1: Бренности бытия.
0: Да, вот именно к этой теме. Поэтому это Игги Поп, это Горан Брегович, «In the Death Car, We Live». Поехали.

0: студии Юлия Варенцова, арт-лектор. Сегодня наша тема Young British Artist, выставка Sensation. Да? Поговорили о Дэмиане Хёрсте, акула в формальдегиде, но, по-моему, разговор о Хёрсте не заканчивается.
1: Не заканчивается. У нас есть еще одна работа, которая не была представлена на выставке Sensation, потому что эта работа уже 2007 года, но, тем не менее, это тоже Хёрст и тоже про смерть. Поэтому обязательно хотелось бы о ней поговорить. Итак, в 2007 году Хёрст создает, пожалуй, свою самую знаменитую и самую дорогую работу начала 21 века «For the Love of God». Настоящий человеческий череп покрыт тысячами бриллиантов. И это одновременно и роскошное украшение, и напоминание о смертности. Хёрст словно задает вопрос: если окружить смерть богатством, красотой и драгоценностями, перестанем ли мы ее бояться? Конечно, нет. Но современная культура постоянно пытается именно это сделать: продлить молодость, купить красоту, обмануть время. Вот обо всем об этом, собственно, этот прекрасный череп. Он за основу берет настоящий человеческий череп 18 века, принадлежавший, предположительно, мужчине около 35 лет. Череп отливают в платине, сохраняют настоящие зубы, которые внутри этого черепа существуют. Затем его полностью покрывают 8601 безупречным бриллиантом, общим весом более 1100 карат, и помещают на лбу в центре, да, как у Кришны, розовый бриллиант весом 52 карат.
0: Мне вот просто хотелось спросить, а кто спонсировал?
1: Ну, Саачи, конечно.
0: Это продолжает эксплуатация Саачи на такие бабки?
1: Да, конечно. Это же потом продастся, все окупится. Не надо переживать, это же искусство, да? Тут себестоимость действительно, тут даже не рука художника, мастерство. Здесь буквально материалы стоят столько, за сколько она продастся, хотя продастся она достаточно дорого. Вот как раз об этом. Самое интересное начинается потом, после того, как работа создана. Хёрст выставляет череп в лондонской галерее White Cube по цене 50 миллионов фунтов стерлингов. То есть он уже сам ее установил. Это не аукционные торги. И на тот момент, если мы берем эту цену за основу, то это должна была быть самая дорогая работа из ныне живущего художника. Вскоре появляется новость. Работа продана анонимному консорциуму инвесторов. Мир искусства, естественно, взрывается. Все обсуждают не только сам череп, но и его цену. Можно ли вообще считать искусством объект стоимостью в десятки миллионов долларов? Да? Не превратилось ли искусство просто в дешевую роскошь? Потом, правда, обнаруживается, что одним из покупателей вот в этот консорциум инвесторов входил сам Дэмиан Хёрст. Ну, можно сказать, он даже, наверное, и не давал деньги, да? Он просто заявил, что он покупает, заявил, что он продает, и сейчас эта работа принадлежит ему.
0: Ну, что
1: это
0: же
1: тоже вот такая вот маркетинговая уловка, чтобы говорили все о цене, о роскоши, но при этом...
0: Мементо мори, да.
1: Мементо мори, да.
0: А вообще, скажите, как вы относитесь к тому, что так тесно сплетены художественные достоинства, неоспоримые работ Хёрста с всей этой историей о деньгах, о маркетинговых ходах и так далее? Просто как внутри себя вы к этому относитесь?
1: Я отношусь к этому вообще не только к Хёрсту, но и к любому художественному произведению или произведению современного искусства, как с гигантским интересом к тому, как люди вообще идеи придумывают. Для меня, как для искусствоведа, почему я именно современным и актуальным искусством занимаюсь, гораздо интереснее не вот какая-то техническая, живописная составляющая, а идея, философия и то, как это легко объясняется и как это актуально преподносится в связи с контекстом времени. Мне кажется, что Хёрст, ну, в данной ситуации, да, он просто показывает, что даже смерть становится товаром, наша культура становится товаром, что можно все купить. Это на самом деле работа, она уже в начале 2000-х, да, создается. Если про 90-е мы говорили как о такой вот тревожности и потере опор, то 2000-е — это эпоха перепотребления, эпоха дешевой роскоши, эпоха понтов. И вот это вот произведение «Череп», да, он стоит на стыке и отвечает двум контекстам сразу.
0: Мучительно пытался создать какое-то возражение в мозгу, но, в общем, нет, я думаю, что я согласен с тем,
1: и нам это очень хорошо понятно. Посмотрите, как нам это может быть хорошо понятно, потому что мы прям чувствуем, про что это.
0: Увы, да. И даже то, что он же сам оказался, так сказать, среди покупателей своего же великого произведения, это тоже, как говорится, ненаказуемо в контексте грандиозности идей. Мы будем слушать, или вы еще хотите что-то
1: рассказать? Я хочу сказать последнее про эту работу, что про страх смерти, да, если мы говорим про страх смерти через эту работу, то Хёрст, он здесь словно спрашивает зрителей, если покрыть смерть бриллиантами, то есть если он в акуле нас буквально сталкивает с самим вот этим ощущением смерти лицом к лицу, то здесь он задает вопрос, если покрыть смерть бриллиантами, станет ли она менее страшной? И вот здесь, наверное, ответ нет, что под слоем драгоценности все равно останется страх, просто завуалированный страх, который мы заглушаем вот этим вот своим потребительским поведением.
0: Но судя по тому, как богатеют богатые в сегодняшнем мире, они все-таки не верят, что, так сказать, там под всем этим слоем бриллиантов будет череп.
1: А богатые, конечно же, увековечивают себя в том числе и в искусстве, в том числе и в модном искусстве. И вот здесь вот эта вот игра с ценой, она еще открывает дополнительный смысл, когда он иронизирует над арт-рынком.
0: Абсолютно соглашусь. Ну, нам остается прослушать в конце этого раздела, этой рубрики, да, Лану Дель Рей, «Born to Die». Поехали.

0: Да, рожденный, чтобы умереть. В общем, сегодня говорим о группе замечательной, мне кажется, очень талантливой Young British Artists, которые играют с этой темой очень активно. Юлия Варенцова, арт-лектор в студии. Просвещайте нас дальше. Юль, следующий художник.
1: Следующий Марк Куин и его селф, автопортрет, созданный из собственной крови. В 91-м году практически вместе с акулой Марк Куин, которому 27 лет, создает вот эту работу, собственный автопортрет, для создания которого в течение нескольких месяцев он постепенно сдавал собственную кровь.
0: То есть, пусть
1: пока не,
0: не
1: собрал около 5 литров.
0: Вот, пусть не волнуется публика, это не сразу как бы возникло.
1: Нет, нет, конечно, здесь все только ради художественного эксперимента, без вреда здоровью. Ради искусства, но все но в пределах разумного, да. Кровь эта была залита в форму, снятую непосредственно с головы художника, и заморожена. То есть это буквально замороженный римский скульптурный портрет, да, только мы переносим эту идею в 91-й год, mm-hmm. на конец 20 века, и используем другие материалы, собственную кровь, да. Но, конечно, вот этот вот шокирующий материал – это даже не самое главное в этой работе. Чтобы это произведение искусства оставалось на плаву, так скажем, угу. чтобы его можно было продавать, чтобы его можно было выставлять, он же замороженный. Соответственно, что? Необходимо поддерживать определенную температуру.
0: Угу.
1: Для этого необходимо электричество. И тут мы снова переносимся смыслом в эпоху потребления. Что есть мы без этого электричества? Без благ эпохи потребления. Это первое, да? Второй момент. Такой автопортрет Марк Куин создает каждые, по-моему, 4 или 5 лет, снова и снова собирая собственную кровь и отливая вот этот вот бюст свой, да, буквально, в новую форму, показывая, как он стареет, как он меняется. Портрет во времени, зависящий от эпохи потребления, зависящий от электричества. Что мы есть без всего того контекста, без всего того, что нам дает современное общество, современные блага, да? Это такой... Обычно, когда я рассказываю про этот портрет, я показываю портрет Трейси Эмин, My Bad, mm-hmm. да? Потому что это тоже портрет. И портрет Маккуина только с мужской точки зрения, да? И вот если женщина... Я очень люблю рассуждать о женском и мужском искусстве в любом направлении искусства. Начиная, причем с импрессионистов, показываю Берту Моризо и показываю Дега. И спрашиваю всегда без названия, да, посмотрите, кто из художников женщин, кто из художников мужчин. У мужчин всегда взгляд сверху, взгляд более глобальный. У женщины всегда взгляд про внутренний мир. И вот здесь вот то же самое, да, если Трейси Эмин выворачивает свою личную историю, личную вот эту неустроенность, одиночество и уязвимость в грязную кровать, да, то Маккуин создает другой портрет, тоже совершенно по-новому, да, как мужчина он мыслит о чем-то более глобальном.
0: Так.
1: Вот. Вот это подсказка, как отличить, вот позамечайте, и слушатели, и вы, как это работает, как отличается женское искусство от мужского. Не обязательно говорить о феминизме или каких-то проблемах там феминизма, да, или равенства, неравенства между гендерного, чтобы понять, что эта работа очень женская, очень уязвимая, а это очень контекстуальная, очень... про все сразу.
0: Я думаю, что гораздо полезней разборок с гендером вот была бы такая лекция от вас.

0: пример об искусстве мужском и женском на примерах, я не знаю, импрессионизм, окей. Вообще, если несколько примеров... Несколько эпох, несколько примеров. Я думаю, что это было бы очень интересно и иллюстрировало бы ваши мысли. Это гораздо точнее и да. на мой взгляд, интереснее, чем пустую рассуждать о гендере. И
1: ну, это я так. Это я, потому что это портрет в первую очередь. Да?
0: Окей.
1: И наша зависимость с вами, просто зависимость от благ цивилизации здесь показана...
0: Увы, да.
1: Так индивидуально и так смело снова. Да? Буквально жертвенно.
0: Ну, в меру. Жертвенно.
1: В меру.
0: Да. Без фанатизма. Но на самом деле это чертовски интересно. Мы хотим проиллюстрировать музыкой.
1: Музыкой.
0: Музыкой.
1: Конечно.
0: Да. Сейчас у нас группа Muse. Как вы проводите параллель между замечательной группой и замечательным художником?
1: Я здесь не проводила... Вообще мне нравится очень группа Muse. Я долго-долго думала, какую же песню выбрать из этой группы, но просто она напрашивается, потому что они такие вот на надрыве тоже, как и Young British Artists. Но я по названию, во-первых, Moscow Museum, потому что здесь тоже... по смыслу, мне кажется, это разные все-таки истории. Но по названию, когда вот музей живой плоти, да, это
0: сходство,
1: очень, да.
0: Выбор безупречен. Слушаем Muse.

0: Юлия Варенцова, арт-лектор. Очень интересные сегодня художники. Дэмиан Хёрст, Марк Куин. Сейчас будет еще Маркус Харви у нас. Спасибо за вот этих вот всех, за группу художников Young British Artists. Очень интересно. Продолжаем.
1: Спасибо. Продолжаем мы и заканчиваем.
0: Да.
1: Самой скандальной работой выставки Sensation, которой стала картина Маркуса Харви под названием «Майра». Если вы загуглите выставку Sensation 97 года, вам, скорее всего, встретится иллюстрация, где у входа, как будто бы на основной стене выставки, черно-белый портрет женщины. Вот сейчас мы будем разбираться. А для того, чтобы понять силу этого произведения, нужно сначала вспомнить саму историю. Даже не вспомнить, я вам расскажу ее сейчас. В 60-е годы 20 века Великобританию потрясает серия преступлений, вошедших в историю как убийство на болотах. Moors Murders. Пара, мужчина-женщина, Иэн Брейди и Майра Хиндли, похищают и убивают 5 детей. И для британцев Майра Хиндли становится, ну, воплощением такого абсолютнейшего зла. Ее полицейская фотография с обесцвеченными волосами и вот таким вот холодным взглядом десятилетиями будет появляться в газетах, и для любого британца это будет очень узнаваемая личность. С ужасом узнаваемая, да? Превратиться буквально в один из самых ярких, страшных, пугающих до мурашек образов британской массовой культуры. И вот именно эту фотографию берет в 1995 году художник Маркус Харви, и делает он не просто портрет, это огромное изображение размером почти 3 на 4 метра, оно собрано из тысяч отпечатков детских ладошек. И издалека зритель видит просто знаменитое лицо убийцы. Напоминаю, это все еще происходит в Британской Королевской Академии Художеств. Подойдя ближе, люди обнаруживают, что он буквально состоит из следов детских рук, и это, конечно, такое очень шокирующее, это, наверное, даже слабо сказано, да? Это болезненное впечатление физически, на физическом уровне. И сам Харви, он утверждал, что его интересовала не столько сама Хиндли, сколько власть фотографий и роль средств массовой информации. Он говорил, что десятилетия газетных публикаций превратили обычную полицейскую фотографию в национальную икону ужаса. И вопрос, который он задает, да, каким образом медиа создают такие образы, которые начинают жить собственной жизнью? Публика, конечно, видит в этом другое, да. Еще вообще это была суперскандальная работа. Еще до открытия выставки и Королевская академия искусств протестовала и скандалила против этой работы. И родственники погибших детей потребовали снять работу с выставки. Настоящий ужас, конечно, начался в день открытия, потому что хватило смелости и у куратора, у Чарльза Ача, я так понимаю, была вообще основная цель. Это основная работа выставки. Она не с точки зрения именно денежного маркетинга здесь работает. Она работает здесь для средств массовой информации, которые за счет этой работы потом еще и раздувают скандал вокруг выставки. А это что это? Популяризируют и все больше и больше. И Саачи, и его коллекцию, и Академию искусств, и, естественно, Young British Artists, которые потом будут очень неплохо продаваться. Все дороже и дороже. Не только Дэмиан Хёрст у нас. Кстати, вот голова Марка Куина 5 миллионов долларов, по-моему, ее цена последняя. А здесь буквально вот кто бы купил такую работу, да? Я часто спрашиваю тоже на своих лекциях, а какую работу из современного искусства купили бы вы? И люди долго думают. Вот я бы, например, Джеффа Кунца могла бы купить себе, потому что это вот такие вот отполированные баллонс. Потому что они все-таки не несут в себе вот такой вот неприятной, шокирующей трагедии современного общества, да? А другие люди сомневаются здесь. Как вы думаете, кто смог купить бы такую работу Майера?
2: Я не знаю, честно.
1: Дэмиан Хёрст.
2: А.
1: Помог другу деньгами, да. А, вообще, агент художника Маркуса Харви продал эту работу сначала за 11 тысяч фунтов стерлингов Чарльзу Саачи. А позже Саачи перепродал, значительно дороже, цена не разглашается, Дэмиану Хёрсту. И у Дэмиана Хёрста теперь тоже своя коллекция. Он же дорогой художник, он уже...
2: Может себе позволить.
1: Уже может себе позволить, да. Уже не надо ходить к Саачи и просить на то, чтобы акулу поймать 6 тысяч фунтов стерлингов. Он и сам, знаете ли, и череп купит, и Майру
0: тоже
1: осмелится, да.
0: Здесь чертовски интересный сегодняшний выпуск программы из цикла о современном актуальном искусстве подходит к завершению. Огромное спасибо Юлии Варенцовой. Продолжение следует. В студии были также звукооператор Михаил Ольшенко и Игорь Хариф. Мы слушаем еще одну подобранную Юлей замечательную композицию, знаменитую, The Cranberries. Это зомби, понятно почему. И этот неповторимый ирландский голос солистки. Блин, я ее переслушивал, просто млел. Это да. Совершенно поразительно и
1: моя
0: классно.
1: Моя любимая часть — это музыка.
0: Пока, друзья мои.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гостья наша и ваша, искусствовед, куратор Анна Склеревская. А в эфире очередная программа из цикла, посвященного истории искусства. Короче, просветительство в самом натуральном его виде, чему я рад несказанно, уверен, я не одинок в этом. Посему, поприветствовав, передаю слово Анне, и, насколько я знаю, у нас, чуть не сказал, на проводе, Древний Рим. Анна, здравствуйте.
1: Добрый день, все так. Рада приветствовать вас, дорогие слушатели. Игорь, здравствуйте. Да, мы возвращаемся, продолжаем нашу историю. Мы в прошлый раз начали с Древней Греции. Я решила, что далеко мы сразу куда-то перепрыгивать не будем. И сегодня поговорим про Древний Рим. Мне кажется, что эти две культуры мы в целом так часто воспринимаем, как, ну, античность, колыбель европейской цивилизации, но, может быть, не всегда успеваем как-то остановиться и задуматься, чем Древняя Греция отличается от Древнего Рима. На самом деле, при всех сходствах, отличий между этими двумя культурами тоже очень много. И постараемся сегодня, я надеюсь, какие-то такие базовые культурологические вещи, связанные уже с конкретными видами искусства, немножко обсудить.
0: Да, я надеюсь, конечно. Погнали.
1: Начнем с музыки или немножко сначала расскажем?
0: Нет, давайте расскажем, потом заполируем.
1: Давайте, договорились. Собственно, начать я как раз хотела вот с того, чем же отличается культура древнеримская от культуры древнегреческой, при всем их сходстве. Различий много. Вообще, надо сказать, что Древний Рим, он во многом заимствовал все то, что в области искусства было разработано древними греками, адаптировал это под себя и стал развивать дальше. В этом смысле мне вот, например, очень нравится цитата, я здесь ее себе подготовила, которую Петр Гнедич когда-то сформулировал. Я позволю себе процитировать, что если мы сравним Элладу, то есть Грецию, с юным, увлекающимся художником-поэтом, то Рим можно сравнить с меценатом, сознающим свое мировое величие. Он не снисходит сам до искусства, он искусство приноравливает к себе, к своим потребностям, к будничным, практическим сторонам в жизни. Угу. И вот эта вот будничная, такая прикладная сторона Рима, она действительно будет чувствоваться и в том, как они будут работать с искусством. И еще один такой любопытный, как мне кажется, исторический момент, он связан с тем, что на самом деле тоже мы не всегда об этом помним, но во втором веке до нашей эры римляне постепенно в результате завоевали Древнюю Грецию. И получилось так, что на военном, на политическом, на государственном уровне Рим Грецию захватил. Но еще как римские современники того времени, там, первых веков нашей эры, отмечали, несмотря на то, что с точки зрения как бы силы и политики и военной, соответственно, ситуации, Греция была захвачена, с точки зрения культуры и искусства она стала действительно таким ориентиром для римлян. И не случайно, например, когда там сейчас мы даже изучаем, пытаемся изучать древнегреческую скульптуру, мы часто ее изучаем по римским копиям. Угу. Потому что римляне, у них не было еще своего какого-то высокого уровня культуры, а у греков уже был. Поэтому они у них учатся. Они начинают копировать греческие памятники, они начинают это все размещать, изучать. И только после этого уже начинают создавать что-то свое. И вот с одной стороны, не копировали древних греков, казалось бы, должны были продолжать это все. Но при этом, после того, как они копировали конкретные греческие памятники, они начинали делать уже что-то свое. И то, что они делали свое, будет довольно сильно отличаться от того, что делали древние греки. Тоже я вот могу парочку каких-то для начала примеров привести, таких скорее концептуального толка, общего толка, который я очень люблю. Это, например, то, как строили дороги древние греки и древние римляне. Это показывает подход к природе, вообще такой подход к миру, я бы сказала. Потому что если древним грекам нужно было построить дорогу, как они делали, если на том маршруте, где планировалось проложить дорогу, были какие-то холмы, горы, какие-то еще особенности рельефа неудобные для того, чтобы проложить дорогу, древние греки делали как? Они начинали дорогу делать витиеватой, чтобы она обходила.
0: Сохранить рельеф местности.
1: Да, они как бы встраивались в существующую природную ситуацию и, можно сказать, как-то с уважением к ней относились и не пытались ее переделать. Что делают древние римляне? Если им надо приложить дорогу из точки А в точку Б, древние римляне, как люди очень прагматичные, очень нацеленные на эффективность, на результат, они начали прокладывать, они начали пробивать горную породу. То есть вот им надо кратчайший, самый удобный маршрут построить, они природу адаптируют под свои задачи. И нечто похожее мы можем увидеть, например, в том, как греки и римляне строили амфитеатры. Потому что если, там, может быть, кто-то был в Древней Греции или в каких-то бывших древнегреческих городах, в полисах, то вы можете вспомнить или вы можете знать о том, что древние греки, когда строили амфитеатр, они использовали естественный склон горы, холм. То есть они не на ровном месте что-то возводят, они тоже используют естественный рельеф для того, чтобы встроить свое сооружение в него. И, соответственно, этот холм использовался для повышающихся рядов, собственно, с креслами амфитеатра, и внизу уже находилась сцена. Что делают древние римляне? Самый яркий, самый известный пример — это Колизей в Риме. Они берут ровную землю, и там, где им надо, там, где они хотят, они уже строят, возводят ввысь. То есть, конечно, это было связано еще и с развитием инженерных технологий. Да? Римляне вообще научились строить арки. Это дало им возможность строить многоэтажные сооружения. То есть Колизей у него целых 4 яруса. Для древних греков это с технологической инженерной точки зрения было сложно и, в общем, малореализуемо. Римляне научились это делать как бы с точки зрения того, как это реализовать. И для них это было более логично, более понятно. То есть вот вижу цель, не вижу преград. Найдем способ, как это реализовать. И мне кажется, что вот так вот концептуально это довольно ярко показывает разницу двух культур. И, кстати говоря, еще то, как использовали эти амфитеатры в Древней Греции и в Древнем Риме. Если в Древней Греции была традиция, там в полисе мог выделяться целый день, когда, соответственно, граждане, горожане шли и смотрели целый день с утра до вечера комедии, трагедии и так далее, театральные представление, было это очень важным, да, то в Древнем Риме, в том же, в Колизее, театральные постановки ставили гораздо реже, но для них важнее становится военная история, в принципе, вообще Рим, особенно периоды империи, это такое довольно военизированное государство, и поэтому вот эта вот тема гладиаторских боев, боев с животными, там, на кораблях даже, мы знаем, что у Колизея могли сменяться сцены, она могла и водой там заполняться, то есть разные варианты конструкции, да, такой в миниатюре, по сути, разных сражений можно было проводить. И это вот такая история о хлебе и зрелищ. Вот это то, что появилось в Древнем Риме, им вот такое вот, как современным языком мы говорим, что-то с экшеном, что-то вот такое вот воинственно-драматическое им было нужно. Это, конечно, уже другой взгляд. Это не катарсис, которого ты ждешь там во время просмотра трагедии, например.
0: А палец вверх или палец вниз?
1: Да.
0: Это экшен, да. Да, кому там это значит, проткнуть кого? А, скажите, Ань, давайте это как-то песней продолжим.
1: Да, мы начнем сегодня с песни группы «Зимовье зверей», песни «Одиссей Навзикая». Если можно, я пару слов про нее тоже скажу.
0: Да, конечно.
1: Почему я ее выбрал? На первый взгляд слушатель может подумать, что песня связана вообще с древнегреческими героями, и как-то я опоздала, и надо было ее выдавать еще в прошлую передачу. Но на самом деле мы тоже еще, может быть, поговорим немножко о том, что в том числе и боги, мифология, и на самом деле литература древнеримская, они, конечно, корнями уходят в древнегреческую. Поэтому все эти персонажи, все эти мифы были важны не только для древних греков, но и для древних римлян. И мы с этого этой музыки начнем, а потом уже следующие наши треки будут больше сфокусированы именно на римскую историю.
0: А я предлагаю просто вслушаться в текст. Константин Арбенин совершенно замечательный. И рука не поднялась у меня сокращать этот текст. Его невозможно. Эту песню нужно, хоть она и длинноватая, слушать целиком. Это прекрасный текст. Слушаем.

0: Совершенно замечательная песня Константина Арбенина «Зима без зверей». И мы продолжаем в студии Анна Склеревская, искусствовед, куратор. Сегодня мы будем говорить и говорим уже о Древнем Риме, много взявшем у древних греков, но пошедшем, я не знаю, дальше или в другую сторону.
1: Ну, я думаю, дальше. Чуть-чуть, наверное, чуть-чуть... с изменением направления.
0: Угол изменился, конечно, но пошли дальше. Хорошо. Часть вторая.
1: Да, ну вот как раз в качестве такого послесловия, после этой песни «Зимовье зверей» я еще хотела тоже напомнить такой интересный, как мне кажется, момент, который еще один такой мостик между греками и римлянами выстраивает. Это мостик литературный. Собственно, «Одиссей», его история, она описывается в древнегреческих поэмах гомеровских, в «Илиаде» и в «Одиссее». И интересно, что после того, как Древний Рим захватывает Древнюю Грецию во втором веке до нашей эры, спустя столетия Вергилий в Риме пишет «Энеиду». И история Энея, главного героя Энеида, она как раз начинается, собственно, с окончания Троянской войны, потому что Эней был одним из защитников Трои. И дальше, собственно, вся такая, по сути, мифология древних римлян будет строиться на том, что они потомки, соответственно, Энея, который, в свою очередь, связан еще с богами, и, соответственно, вот эта вот тема покровительства и встроенности в целом в общую античную историю, она будет присутствовать. То есть вот так вот постепенно тоже эта преемственность сюжетная какая-то, связанная с такой картиной мира, она будет тоже развиваться.
0: Есть внутренняя красота, когда Вергилий начинает там, где завершил Гомер.
1: Да, согласна, абсолютно. Вот как раз и достраивает дальше. Да. И я думаю, что теперь мы как раз уже, наверное, готовы немножко поговорить чуть более конкретно про отдельные виды искусства, про более такие конкретные примеры. И начать я хотела бы с архитектуры. И мы в прошлый раз, когда говорили о Древней Греции, я говорила, что греки придумывают систему ордера, то есть систему правил, по которым они возводят свои колоннады, по которым они возводят свои храмы и так далее. И в архитектуре у древних римлян мы будем видеть, что, с одной стороны, они все это тоже заимствуют. Они берут древнегреческие ордеры, они берут и периодически используют греческую сточно-балочную конструкцию, то есть когда у нас есть колонны, и они перекрываются плоскими балками. Но, опять-таки, Рим идет дальше, потому что римляне придумывают много того, чего не было в Древней Греции. И это во многом будет связано в том числе с инженерными какими-то находками и с новыми инженерными конструкциями. То есть вот если греки, они все-таки часто работают как художники, они как-то вот очень думают о гармоничном устройстве мира, они там красиво вписывают свои храмы в природу, там делают скульптуры цельными образами человека, то римляне мыслят более конкретно и более прагматично. И они, например, придумывают, как начать строить арки. Потому что арки и вообще сводов, не плоских, а каких-то цилиндрических и других усложненных сводов, в Древней Греции не было. То есть своды, потолки в Древней Греции всегда были плоские, и с инженерной точки зрения это было таким довольно серьезным ограничением, потому что сильно большие пространства ты так не перекроешь. И многоярусные тоже постройки ты таким образом не возведешь. А римляне придумывают строить и начинают активно использовать арку. На самом деле, вообще, если честно, у римлян было несколько культур, которые на них повлияли. Мы вот сегодня больше говорим про Древнюю Грецию, поскольку мы до этого ее обсуждали. А были еще и этрусски, народ, который обитал на Апеннинском полуострове, и, соответственно, народ, развитие культуры которого было связано с более ранним периодом, чем римская. И у этрусков как раз тоже многие моменты, которые потом римляне будут использовать, они появляются. И в результате римляне комбинируют, берут от этих что-то одно, а от греков что-то другое. И в результате при этом добиваются чего-то нового, чего не было ни у тех, и у других. Начинают строить арки. Собственно, триумфальные арки придумали как раз древние римляне. Там эти триумфальные арки потом тоже в разные эпохи в европейской архитектуре мы можем вспомнить. Ну, например, Наполеон любил строить триумфальные арки в Париже. Череда арок есть. В Москве тоже череда триумфальных арок, в том числе поставленных после победы над Наполеоном, соответственно, в свою очередь. Очень характерно, что триумфальные арки потом в более поздние времена становились актуальны в тех государствах, где вот этот вот пафос военной империи был важен, потому что, собственно, пафос военной империи, победителя, триумфатора, это тот пафос, который был для древних римлян очень важен. Но, собственно, триумфальные арки изначально строились для того, чтобы церемонии, процессии праздничные после военных побед отмечать. Ну вот про Колизей я немножко уже тоже чуть раньше упомянула. Что я еще про него хочу сказать? Что там как раз используются вот эти уже арки и цилиндрические своды. Как раз Колизей получается многоуровневый, строится на ровном пространстве, соответственно, а не на холме. И что еще интересно, колонны, точнее пилястры, плоские колонны, они используются в Колизее. Если мы снаружи на Колизей посмотрим, то там увидим колонны с капительками по стенам, соответственно, Колизея. Но древние римляне начинают вот этот вот древнегреческий ордер использовать исключительно как декор. То есть если в Греции ордер был конструкцией, да, если в греческом храме мы там разрушим несколько колонн, то храм развалится, потому что колонна несет вот эту вот конструкцию, несет балки, которые лежат на ней. То если у Колизея мы мысленно отберем, да, отломаем какие-то пилястры, собственно, часть из них же не сохранилась, потому что у него с разных сторон тоже разная сохранность, то конструкция, стены все равно останутся. То есть римляне говорят, окей, это все очень красиво, очень здорово вы придумали, но мы это оставим как декор, а конструкции мы тут разработали свои. Вот мы научились строить арки. Римляне еще начали активно использовать кирпич. Кирпич и бетон, цемент, соответственно, что дало им, опять-таки, большую свободу для возведения стен, для возведения вот этих вот неровных поверхностей, и в результате масштаб просто римской архитектуры, он стал гораздо более внушительным, чем, собственно, масштабы и размеры древнегреческих храмов.
0: Что ставим?
1: Что ставим? Сейчас я скажу, что мы
0: Боба
1: ставим.
0: Боба Дилана?
1: Боба Дилана, да. Это песня, которая нас мысленно, как мне кажется, немножко перенесет в Рим. И мы можем вместе с музыкантом представить, как мы по этому городу вечному гуляем.
0: Попробуем представить.

0: И я с радостью констатирую, что в студии по-прежнему у нас Анна Склеревская, искусствовед, куратор, и мы сегодня говорим о Древнем Риме. То есть я закрываю гештальт, избываю свои, так сказать, промахи в образовании, стираю белые пятна. Я предлагаю делать это и вам, без сцены. Я доволен, я хоть что-то узнаю. Так, поехали дальше о римской скульптуре, насколько я понимаю.
1: Все так, мы двигаемся по каким-то таким ключевым точкам, конечно. Нельзя за один раз рассказать.
0: У нас нет срока. Мы нормально. Сколько надо, столько будем, да.
1: Ну, мы пока-пока. У меня вот желание такое, какие-то ключевые моменты, такие точки интересные наметить. И как раз следующая точка связана с развитием римской скульптуры. Во-первых, я говорила о том, что одним из тех процессов, которым начинают заниматься римляне, стал процесс копирования греческих статуй. Это такой процесс, по сути, ученичества. Ну вот как там художники, собственно, даже скульпторы, да, когда они начинают свое обучение, часто первым этапом становится копирование работ признанных как бы мастеров. Это с одной стороны. И на самом деле мы римлянам можем сказать спасибо за то, что они это делали, потому что легендарные, очень популярные, повлиявшие на там, эпоху Возрождения, например, скульптуры, древнегреческие оригиналы не сохранились.
0: А римляне донесли таким образом.
1: А римляне донесли. Понятно, что нам надо делать скидку на то, что это все-таки уже не греки, что это римляне, что особенно поначалу их техническое мастерство, их там, художественное возможности были все-таки более ограниченными. Плюс понятно, что когда ты копируешь, это не совсем то, оно не может заменить как бы чистоты созданного именно творцом, художником нового памятника. Но, тем не менее, дает какую-то возможность хоть немножко приблизиться к оригиналам. Но это с одной стороны. А вот с другой стороны, древние римляне придумывают в том числе и свои направления, в том числе новые в скульптуре. Мы когда говорили в прошлый раз о Древней Греции, я рассказывала о том, что, как правило, древнегреческая скульптура — это образы полнофигурные. Это образы богов, это образы спортсменов, это вот такие вот идеализированные, обобщенные произведения, которые нам какие-то вот такие идеалы древних греков показывают. Что делают римляне, когда они копируют греков? Они начинают делать так называемые римские скульптурные портреты. Это прям термин, такой феномен. И, как правило, римские скульптурные портреты — это уже не полноростовые скульптуры, а это буквально бюсты. Бюсты. То есть мы можем увидеть голову, там, ну, может быть, немножко плечи попали, а может быть, даже нет, они могут заканчиваться просто на шее. И в противоположность грекам, которые идеализировали, которые никогда не показывали каких-то, может быть, некрасивых моментов, связанных там, с внешностью конкретного человека, древние римляне начинают это все показывать. И если вы окажетесь в каком-то музее, где есть античная коллекция, почти наверняка там будут какие-то примеры этого римского скульптурного портрета. Действительно, было, их создавали в большом количестве. И на первый взгляд могут возникнуть вопросы, зачем они делали такие порой просто некрасивые, иногда как будто бы страшные, чуть ли не ужасающие своим внешним видом портреты. Но это связано как раз-таки с другим подходом, с другим взглядом древних римлян на задачу, собственно, скульптуры. Если греки искали вот это вот какое-то идеализированное общее, что выделяли, как бы приподнимая нас над будничным, то для древних римлян была очень важна семейная история. И вот эти вот идеалы гражданственности, доблести, которые в Римской, особенно империи, уже развивались, они были связаны в том числе с культом предков, который еще у этрусков до римлян появляется, и который римляне тоже продолжают. И, собственно, у них в традиции было снимать маску с умершего человека, делать сначала посмертную маску, которая буквально, соответственно, запечатлевала лицо умершего, и затем ее могли там как-то доработать и сделать таким образом скульптурный портрет. Мы знаем, что в домах у римлян, особенно у знатных римлян, были целые просто алтари, где хранились вот эти вот либо маски, либо уже на основе масок сделанные затем портреты предков. Потому что они сохраняли историю семьи и все вот эти вот моменты, связанные с конкретной внешностью, даже если это морщины, какие-то там бородавки, какая-то асимметрия и так далее, это воспринималось римлянами не как что-то некрасивое такое, что должно отпугнуть, а как память о конкретном человеке. Вот это он с его достижениями, с его историей.
2: То есть индивидуализация.
1: Индивидуализация предельная. Просто на самом деле, если вот на эти портреты посмотреть, думаешь, что, ну, вообще довольно редко, в принципе, европейцы.

0: деятель. Его портреты могли успеть сделать еще при его жизни. Но если потом он оказывался впутан в какую-то неприятную историю, как-то там, не так себя повел, то портреты уничтожали. То есть это еще такая, как бы, ну, на самом деле, это механизм отчасти пропаганды и такого выстраивания исторической памяти, что мы сохраняем только доблестных, только самых тех, да, кто достоин того, чтобы быть увековеченным, а тем, кто как-то вот не оказался не соответствующим нашим идеалам, их мы вычищаем, и потомки о них уже узнают меньше и не смогут их увидеть.
1: Так, мы слушаем композицию «Джефф Ван Дик» у нас.
0: Да.
1: На проводе.
0: У нас на проводе, да. И эту музыку я подобрала как раз вот продолжение такой темы, связанной с военными идеалами. Здесь такая история об ожидании женой своего мужа, который ушел на войну. И вот такая тема, в том числе и память, и тема важности конкретного героя, она вот тоже так проявляется здесь.
1: И композиция называется «Forever». Слушаем.

0: Анна Скляревская в студии, искусствовед, куратор, говорим о Древнем Риме. И остался у нас еще один абзац на сегодня, еще один пункт – живопись Рима.
1: Да, мы в прошлый раз тоже касались проблемы сохранности античной живописи, говорили, что вот у древних греков, например, памятников чисто живописных, если мы не берем в расчет там живопись на вазах, практически не сохранилось, и фресок каких-то древнегреческих практически толком нет. Но если мы говорим о Древнем Риме, то ситуация меняется, и здесь в этом смысле нам очень помогают такие города, как Помпеи, Геркуланум и Сталия.
0: Хотелось бы поблагодарить богов за то, что они вовремя там все обрушили.
1: Ну вот это такая тоже двойственная такая история, потому что, с одной стороны, по сути, конечно, это трагедия для этих городов, для жителей этих городов, потому что несколько просто буквально населенных пунктов были уничтожены после извержения Везувия. Это произошло в 79 году нашей эры, и города просто вымерли. И, например, я вот тоже перед нашей встречей смотрела, пыталась найти какие-то оценки историков о том вообще, какое количество людей там погибло, скольким удалось спастись. Честно скажу, оценки разнятся, как это часто бывает в таких случаях. То есть от каких-то самых, я бы сказала, сдержанных, которые говорят, что, скорее всего, умерло порядка 2000 человек из примерно 20-тысячного населения города Помпея, до таких более пессимистичных, чуть ли не до 16 тысяч, ну то есть большая часть населения. В общем, в любом случае, это, конечно, трагедия, вне зависимости от того, сколько конкретно тысяч человек погибло, все равно, конечно, мы понимаем, что это было даже для тех, кому удалось спастись и кому удалось выжить. Это действительно такая катастрофа, событие, которое перевернуло все их жизни. Это с одной стороны. А с другой стороны, для, например, историков искусства, вообще для историков, в каком-то смысле это подарок судьбы. Потому что при всей трагичности ситуации Помпеи и вот несколько других городов, менее известных, которые я назвала, Геркуланум, Стабия, которые тоже погибли под лавой Везувия, они за счет этого извержения, за счет этой лавы, по сути, остались законсервированы в том виде, в котором они существовали вот в этом вот 79-м году нашей эры. И благодаря современным раскопкам, а раскопки там до сих пор продолжаются, я думаю, что еще десятки лет будут продолжаться, мы имеем уникальный пример под вот этими всеми слоями лавы и прочих остатков и извержения вулкана и уже верхних слоев, под ними мы имеем реально очень хорошо сохранившийся город с сохранившейся прекрасно планировкой, с сохранившимися разными сооружениями, с сохранившимися разными домами. И, что для нас сейчас тоже особенно интересно, с сохранившимися уникальными фресковыми памятниками. И их тоже вот на протяжении буквально нашего времени, пока там я и училась в университете, и уже сейчас там периодически, там раз в несколько лет бывают какие-то интересные находки. Можно там в новостях прочитать, что в Помпеях провели раскопки, расчистили еще какой-нибудь новый там дом, и там открылись еще какие-то новые фрески или новые мозаики, или какая-то скульптура нашлась. В общем, действительно, это уникальный такой, по сути, памятник под открытым небом. И это огромный материал для изучения.
0: Я прошу прощения, просто не могу удержаться. Да. Николай Глазков, замечательный поэт, написал когда-то: «Я на мир взираю из-под столика, век 20-й, век чрезвычайный. Чем он интереснее для историка, тем для современника печальней». То есть вот ровно об этом говорилось.
1: Да, абсолютно так. Самая ситуация, действительно, да. И, соответственно, во-первых, конечно, я сама не была, честно говоря, в Помпеях, но очень хочется побывать. При этом некоторые памятники переданы в музеи, в Неаполе, в других местах эти памятники можно увидеть. И на самом деле есть прям отдельные специалисты, которые изучают фрески, которые сохранились в Помпеях. У специалистов даже есть целая система членения. Потому что, конечно, понятно, что в основном фрески, которые там сохранились, сохранились, это фрески более-менее свежие, сделанные незадолго до извержения Везувия, плюс-минус 1 века нашей эры. Но были дома, в которых были более ранние примеры, и специалисты выделяют прям целую систему. Первый помпеянский стиль, второй, третий, четвертый. И благодаря вот этим вот разным нюансам и обилию сохранившегося материала можно просто увидеть и на самом деле поразиться, если там поискать даже в интернете фотографии этих помпеянских фресок. Это действительно порой поражает, до какого высокого уровня художественного мастерства дошли римские художники, до какого уровня разнообразия. Конечно, часто мы можем увидеть там сюжеты, связанные с мифологией, это персонажи античных мифов, боги и так далее. Но порой, особенно если повнимательнее, побольше там, фотографий посмотреть, то можно увидеть сцены, которые запечатлевают моменты из современной жизни города. Например, там есть сцена в лавке у булочника, как булочник продает хлеба. Есть натюрморты. Там есть натюрморты, например, где изображает стеклянная прозрачная ваза, и вот там все те художественные задачи, которые потом там европейские художники там, не знаю, от Возрождения до 17 века будут пытаться решить в станковой живописи, в технике фрески, то есть в технике живописи по сырой штукатурке на стене, уже решали вот эти вот древние римские художники. На самом деле, вот очень много из того, что там будет потом развиваться в Возрождении, корни этого, предпосылки этого можно найти еще в помпеянских фресках. Хотя, например, в Возрождении, еще в эпоху Возрождения, помпеянские фрески еще не были так известны, потому что, на самом деле, активные раскопки начались только в середине и даже ближе к концу XVIII века, продолжались уже более серьезно в начале XIX века, когда начали раскапывать Помпеи, сначала вообще не понимали, какой именно из вот нескольких городов, и только со временем стало понятно, что это Помпеи, те самые Помпеи, гибель которых описывает там Плиний, например, из римских историков, и, собственно, вот в XIX веке как раз открытие этой трагедии, открытие этих городов, активное проведение раскопок способствовало тому, что очень многие художники, писатели и другие деятели искусства обращались к этой теме. Вообще тема гибели Помпеи, она трактовалась по-разному. Конечно, в русскоязычной культуре, наверное, самый известный памятник — это, конечно, картина Карла Брюлова.
0: Брюлова, конечно, да.
1: «Последний день Помпеи». Но мы знаем, что, например, Пушкин тоже видел и картину Брюлова. И на самом деле многие же и русские, и не только русские, а вообще европейские путешественники ездили в Помпеи. Кстати говоря, сам Брюлов, когда работал над своей картиной, он пытался увидеть одно из небольших извержений Везувия, конечно, оно, к счастью, было не такое уже опасное и серьезное, как в 79-м году, но Брюлов, правда, опоздал. Ему не удалось своими глазами увидеть хотя бы небольшое извержение.
0: Кто его знает?
1: Хотя он пытался, вот. И в XIX веке эту трагедию стали еще трактовать как такой момент, на самом деле, переломный в мировой, наверное, можно даже сказать, по крайней мере, в европейской истории, потому что гибель Помпеи стала ассоциироваться, в принципе, с таким предвестием гибели античной цивилизации. И вот если Брюлов в 1830-е годы пишет «Последний день Помпеи», после него, например, Александр Иванов пишет «Явление Христа народа». И вот эта вот веха смены языческой цивилизации и в скором уже времени начала христианской эпохи в Европе, она стала в европейской культуре ассоциироваться в том числе с вот этой трагедией. Собственно, Брюлов тоже на это повлиял, потому что он гибель Помпеи изображает так, что у него там на улице античные вот эти вот боги рушатся, и он как бы намекает на то, что вот это конец этой цивилизации.
0: Ну, в общем, конец маячил уже.
1: В общем-то, да, потому что первый век, на самом деле, уже конец первого века нашей эры, уже христианство существует, еще, конечно, очень серьезные гонения на христиан.
0: Еще век-другой там их будут бросать в ямы со львами.
1: Да, до начала IV века будет драматическая, предельно драматическая история христианства, но, тем не менее, она уже будет
0: она
1: существовать,
0: уже есть, как бы,
1: и вот
0: да,
1: этот
0: да.
1: вот перелом, он буквально происходил. И И вот, конечно, интересно, как мне кажется, что тоже римляне, которые всегда не то чтобы боролись с природой, но считали, что человек своим разумом, он может управлять природой, да, там, прорубать дороги, где им надо, строить, что им нужно, в общем, адаптировать природу под себя. Извержение Везувия, конечно, им показало очень ярко и напомнило, что есть вещи, которые... над которыми человек не властен, да, по крайней мере, пока. Поэтому вот такое интересное, как бы, действительно, завершение этой истории
0: вот
1: мы наблюдаем.
0: Ведь, как бы, человечеству, ну, несколько раз, да, являлись какие-то знамения в виде вот и других каких-то, я не знаю, будь то цунами в Лиссабоне, там вот эти страшные вещи когда-то, угу, которых Вольтер писал. Человечеству намекали. То есть, я не знаю, те ли боги Олимпа, или где он там сидели, значит, или природа, слово, которое энциклопедисты писали с большой буквы, поэтому мне я никак не пойму, в чем там было неспровержение богов, если слово природа вы писали с большой буквы, это же то же самое, как бы, это, в общем, все, что мы пишем с большой буквы, рок, фатум, судьба, это есть одно и то же, это,
1: ну,
0: это
1: да,
0: то, что над нами, и то, над чем мы не властны. Но человечество любит наступать. Это хороший спорт для развития человечества, грабли, и как на них наступать много раз. Мне очень нравится, мне чертовски нравится, что вот как-то в этих рассказах ваших, очень выпуклых и наглядных, какие-то вещи просматриваются зримо, о которых, может быть, кто-то не задумывался. Так, у нас есть завершающая композиция. Скажите мне о ней два слова, потому что я боюсь, что часть ее я даже и не прочту. Но на вас рассчитываю вполне.
1: Да, это как раз еще один пример того, как различные творцы в разное время вдохновлялись историей гибели Помпеи. И на самом деле песен про Помпеи и гибель города написано довольно много. Я выбрала трек, который был написан группой Suzy and the Banshees. Это английская группа, которая в... Сейчас я вам даже скажу точный год, когда они это написали. Песня довольно старая на самом деле. Песня 85-го года, и она дальше стала какой-то очень актуальной, в том смысле, что ее часто используют как саундтрек к разным сериалам. Разные группы написали на нее свои каверы. Мне кажется, она очень такая эмоционально тоже выразительная, и она посвящена, собственно, городам в...
0: Cities and Dust.
1: Cities and Dust, да, города в, как, в прахе, в
0: прахе,
1: пыли.
0: Да, да,
1: в общем, такая тема уничтожения, она здесь присутствует и напоминает нам немножко, наверное, о бренности.
0: Очень хорошо напоминает. Это очень смешно. Вот как бы мы говорили сегодня о Риме, который вы, как говорится, приближали как могли к нашему Риму. Потом сказали, песня старая, 85-й год.
1: Для меня она старая.
0: Для меня тоже, но понимаете, мы так недалеко отстоим от 85-го. Окей, здесь время программы, увы, завершается, но цикл, как говорится, в самом разгаре. Мы только разгоняемся. Огромное спасибо искусствоведу, куратору Ане Скляревской. Продолжение следует. В студии были также звукооператор Михаль Ольшванг, Игорь Хариф, музыка. Ну, а потом всем счастливо.

0: Капкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, с вами Таня Барская. Сегодня тема программы «Это моя страна» — израильский фолк-дуэт, который действовал с 1957 по 1993 годы. Дуэт этот состоял из вокалиста Бенни Амдурского и гитариста и вокалиста Исраэля Гуриона. Дуэт был более чем любим, популярен. Назывался он «Мандрагоры», «Адудаим». Собственно, название этой группы «Дудаим» происходит от еврейского слова, которое обозначает растение «мандрагора». Произрастает оно как раз в Средиземноморском регионе. Как я уже сказала, дуэт этот был образован в 1957-м, когда Бенни Амдурский и Исраэль Гурион встретились на одной из вечеринок. Она проходила в Иерусалиме. С тех пор они пели вместе. Первый их альбом вышел в 1957 году и назывался по одной из песен, которые, кстати, в Израиле с тех пор просто обожают. Вы эту песню, безусловно, слышали. Мы ее услышим и сегодня. Это называлась песня «Эрев Шель Шошаним». Включала это одноименный хит. Другим хитом с того же альбома была песня «Тапо Хинени». Она была позже записана на другом альбоме. Уже буквально через 2 года после начала совместного творчества, работы, они совершили турне по Европе и США с большим успехом, записали несколько альбомов во Франции и в Соединенных Штатах Америки, где, в общем, пришлись ко двору и их очень и очень полюбили. Итак, мы слушаем «Мандрагоры», «Адудаим».

В 60-е годы, скорее во второй половине 60-х, Бениам Дурский и Исраэль Гурион очень тесно сотрудничали с Ариком Эйнштейном и с трио Моста Яркон, Гешера Яркон. Уже в августе это трио было приглашено выступить на израильском тематическом шоу в парижском зале «Олимпия», замечательном зале. Выступление это в итоге привело к заключению контракта на 2 альбома с продюсером из Франции. В сентябре 1965 года трио выпустило свой 2-й альбом. Называлась это «Новая программа» на иврите, после чего уже в качестве трио они отправились в турне по Европе, очень успешным, так же, как и турне дуэта. В январе 1966 года вот это трио было признано лучшей развлекательной группой на премии, которая называется в Израиле «Кинор Давид», «Скрипка Давида».

Что происходит дальше? В 1973 году они объединяются с женским дуэтом Сьюзен и Френ, которые привезли тогда из Канады популярный и набирающий большую популярность фолк-стиль, выпустили альбом «Радуга», в который вошли британские и американские народные песни, которые перевели на иврит. Это был 1973 год. Далее становится популярным их альбом 1979 года под названием «Они едут и поют», который тоже организовал, можно сказать, продюсировал Мати Каспи.

0: Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас.
1: 70-е годы. В 70-х годах Дудаим снова начинает работать дуэтом, выступает дважды на фестивале израильской песни. Они занимают там первое место в 1972 году вместе с Джози Кац, исполняя песню «Тов ли лашир». В 71-м они выпускают альбом «Мир в черном-белом», который организовал, аранжировал Мати Каспи, хорошо нам знакомый. И то, что они работали вместе с Джози Кац, было прекрасно, потому что в итоге Бенни Амдурский, которому было, в общем, довольно тесно быть только дуэтом, вместе с Исраилем Гурионом и с Джози Кац тогда организовали трио «Хороший, плохой и девушка», «Атов», «Ара», «Уанаара». Сегодня мы услышим их песни тоже.

Интересно развивалось дальше их совместное творчество с еще одним замечательным израильским коллективом, о котором мы говорили не раз, который назывался в переводе на русский «Пригороды», «Дапарварим». В 1985-м они выпускают совместный альбом, который называется «Адудаим и Апарварим вместе». И вместе отправляются в успешное национальное турне. В 1988-м они выступают на мероприятии, которое посвящено уже 30-летию группы, в клубе «Хамам» в Яффу под руководством Дэнни Робоса. И снова выступают там же уже с известнейшим испанским певцом и музыкантом Пако Ибанесом, отмечая 50-ю годовщину гражданской войны в Испании. Так было принято, они специально собрались к этой дате. Последний альбом их, который назывался «Это не тот дом», был выпущен в 1990-м. В него вошли песни Шалома Ханоха, Денниса Андерсона, Боза Шараби и Коби Лурии.

В самом деле, я более чем уверена, что они работали бы и дольше, но случилось так, что уже в 1994 году не стало Бени Амдурского, вот того самого моторчика, по причине онкологии. В 2009 году, в самом конце 2009 года, Исраэль Гурион и сын Бени Амдурского, знаменитый израильский певец Асаф Амдурский, отправились в турне на гастроли с песнями группы «Дедудаим», «Мандрагоры». После успеха этого тура они решили записать совместный альбом песни группы «Дедудаим». Это был 2013 год, и он сразу получил израильскую премию «Золотой альбом». Думаю, что стоит знакомиться в данном случае сегодня, и не только сегодня, нам с песнями этой группы. По этим песням хорошо чувствуется атмосфера тех десятилетий, когда Бени Амдурский работал только с Исраэлем Гурионом, потом вместе они работали с Ариком Эйнштейном, Мати Каспи, Джуди Кац и многими другими израильскими музыкантами, чувствовать эту атмосферу, чувствовать иврит разных десятилетий и проникаться, наверное, влюбляться все больше в нашу замечательную страну. Адудаим.

0: Капкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хорошего дня, хорошего настроения, хорошей музыки, разумеется. С вами Таня Барская. В этом часе я хочу предложить вам подборку по вашим просьбам, которая касается на этот раз песен на иврите, адаптированных на иврит в нашей стране, но которые родились в очень и очень разных странах, на разных языках, разумеется. И сегодня вы услышите в этом часе голоса Хавы Альберштейн, Вардины Коэн, Ярдены Арази, Гиди Гова и Корейна Лаль, Арика Лави, Ицха Коэна, Дорона Мазара, Ирама Гаона, Арика Лави самого сольно, Мати Каспи, дуэта Парварим и коллектива Зеузе. Хорошего прослушивания. Песня, с которой мы начнем, называется «Бульвар разбитых мечтаний или надежд». Она была написана аж в 1933 году. Тони Беннет спел ее в 50-м. Публика ее тогда не оценила, оценила гораздо позднее. Но у песни этой «Долгая жизнь», поют ее на разных языках, то есть есть очень много кавер-версий. Она звучит в кино, в телесериалах. Очень много всего. Но поскольку мы говорим о версиях на иврите, давайте слушать. Если в начале эта песня звучит в исполнении Тони Беннета, то мы говорим о версии израильской, а их несколько: Арик Лави и группа «Шоколад Мента Мастик», «Аперута в Айареах».

История этого меланхоличного, я бы сказала, хита началась в автомобильной пробке. 1971 год. Застрявший в пробке французский композитор, его звали Юбер Жерон, он сочинил мелодию и текст, который можно перевести как «Тоска по маме», «Мама, я грущу», поскольку словечко «блю» означает не только синий цвет, но и тоску. Герой песни вспоминает, как в юности покинул отчий дом, не попрощавшись с матерью. После скитания он возвращается, находит дом опустевшим, некому сказать «извини». Вот, собственно, об этом та самая известная песня, где в припеве столько раз повторяется «маме блю». Собственно, мы об этом. И если начало я вам объяснила, то о маме и ее израильская часть, которая напоминает нам Иорам Гаон, «Има Лу» с одной стороны и «Маме Блю» в исполнении Хулио Иглесиаса с другой.

Очень часто бывает так, что мы слушаем песни и не знаем, какова история стоит за ними, история создания. История совершенно бывает парадоксальная и удивительная. Что касается этого безусловного хита Стинга, песни Стинга, то многие просто не знают, что стоит за этой потрясающе красивой самой по себе песней, за мелодией ее, что тоже шедевр, на мой взгляд. Дело в том, что все это тянется, песня, можно сказать, основана на истории. Правительство Соединенных Штатов Америки, впрочем, не только Соединенных Штатов, было известно своим стремлением отстаивать принципы демократии в регионах, где у него возникали экономические или политические интересы. Так, в конце 80-х годов прошлого века оно финансировало революционное движение «Контрас» в Никарагуа, которое боролось с режимом президента Ортеги. И однажды боевики «Контрас» напали на строящуюся гидроэлектростанцию в одной из деревень и жестоко расправились с американским инженером. Звали его Бен Линдер. Смерть эта потрясла и возмутила граждан США. И англичанин Стинг принял гибель этого человека близко к сердцу, посвятив ему потрясающей красоты песню, которая вошла в его альбом 87-го года. Песня «Фражин». И эту песню мы с вами слышим, с одной стороны, в исполнении автора Стинга, а на иврите очень интересная запись Вардина Коэн.

Что вам сказать? Сейчас вы услышите признание настоящего итальянца. Песня, обожаемая во всем мире до сих пор, хотя и много лет. Повзрослел ее исполнитель и автор. Я говорю о сеньоре Сальваторе, он же Тото Кутуньо. Песня хит безусловный. Называется эта песня «Итальянец», «Л'итальяно». Песня действительно... песня характеристика итальянца, живущего в любимой его Италии. Песня, которую Тото Кутуньо исполнял блестяще, а вслед за ним еще огромное количество и итальянцев, и не итальянцев. И, конечно, эта песня живет в разных странах, ну хотя бы с точки зрения использования этой музыки. В Израиле эта песня выглядит следующим образом. Ее исполнителем основным стал Дорон Мазар. А песня стала называться «Я возвращаюсь домой». «Ани хозер абайта».

Эта мелодия, безусловно, знакома нашим радиослушателям, которые, ну, например, если не знали, откуда сама она родом, а это креольская месса, это фрагмент креольской мессы, знаменитый во всем мире, который написал Арель Рамирес, и вы слышите оригинал в исполнении коллектива под названием «Los Fronterizos», но израильскую версию, версию на иврите, вы слышите благодаря дуэту «Апарварим», называется это уже в качестве песни, «Мелодия остается». Этим мы сегодня и завершаем как раз наш эфир, и адаптировал ее для Израиля потрясающий поэт, поэт-песенник, в частности, Эгуд Манор. Ну, а называется это «Амангина Нишерет», соответственно, это креольская месса, это в оригинале фрагмент под названием «Паломничество», «La Peregrination». Почему я сказала, что наши радиослушатели знают эту мелодию, безусловно? Ну, например, когда вы были телезрителями, вы хорошо помните программу, я думаю, «В мире животных», заставкой которой была определенная визуальный ряд, картинка, ну, вот под эту самую мелодию, которая на французском называется «Жаворонок». В общем, такая сложная дорога у прекрасной музыки, и музыки, ставшей песней на разных языках.

Сегодня в эфире Конрека мы предлагаем вам специальную подборку песен, которые появились в нашей стране и были адаптированы для Израиля, были написаны специальные тексты на иврите, но это песни, которые родились в разных странах и на других языках в разные десятилетия. Хорошей вам музыки и хорошего прослушивания. Сейчас вы услышите более чем знакомую нам всем с вами мелодию, которая, в общем, родилась благодаря литературе, благодаря роману Жоржа Амаду «Капитана песка». И спасибо такому музыканту, как Дориваль Кайми, который и исполнил тот самый, в частности, и это «Марш рыбаков», «Марча дос пескадорес», который просто отправился в путешествие по всем материкам и странам, языкам, кто только его не

с этой строчки начинается одна из очень известных, наверное, самых известных песен среди стран, где поют на испанском языке. Эта песня известна в очень разных исполнениях. И вы сейчас услышите эту песню благодаря голосу Рафаэля, он же Рафаэль Мартос Санчес. «Эйжа Ями Олвидо». И, конечно, если мы говорим о кавер-версиях, о новых записях, она появилась в Израиле, и тут голос прекрасен. Это Иорам Гаон. Что касается исполнения названия песни на иврите, то герой, главный герой песни в исполнении Иорама Гаона спрашивает: «Где ты, любимая?»

Сейчас встреча с классикой. Мы не раз обращали свое внимание к французскому шансону, в частности, к великому, прекрасному Шарлю Азнавуру, который все равно остается с нами и продолжает жить. «La Bohème» — одна из, наверное, самых известных песен, которую он написал достаточно давно, еще совсем не пережив все, что можно пережить в этой жизни. И песня, которую вы слышите на иврите, эту версию поет Ави Толедано. «La Bohème».

Ну и завершим мы сегодня еще одним воспоминанием о Шарле Азнавуре, об одной из его красивейших песен, которая называется «Она», «She». Он пел, как известно, на разных языках, включая английский. Что касается израильской версии, есть даже замечательный клип, вы можете его сами найти, где его исполняет Мати Каспи, сам себя аккомпанируя. И виден стоящая фигура, видна чуть в отдалении. И это действительно сам Шарль Азнавур. Так был снят фильм, когда он еще, к счастью, был жив, и это было возможно. Она.

Сегодняшний эфир программы «Это моя страна» мы посвящаем Мати Каспи, израильскому композитору, музыканту, легенде. Когда-то весь Израиль напевал «О биди бам-бам», и не было нужды объяснять, что это значит, напоминая о композиторе и о персонажах его песен. Прошли годы, Мати Каспи любит. Он выступает совсем недавно, отметив свой юбилей. Его по-прежнему любят, песни исполняют, и он одна из центральных фигур израильской сцены до сих пор. На песнях Мати Каспи уже выросло несколько поколений, но есть новые люди, новые поколения, которым стоит рассказывать о таком голосе и о его обладателе, как Мати Каспи.

Мати Каспи – один из самых плодовитых и разносторонних израильских музыкантов последних десятилетий еще прошлого века. Но он прекрасно работает и сейчас, он выступает, несмотря на 75 лет, его ждут, и он действительно прекрасен. В ее творчестве Мати Каспи совершенно потрясающим образом продолжают до сих пор сочетаться различные направления от бразильской музыки, которую он прекрасно знает и очень любит, до балканской, от черного так называемого фанки до почти классической музыки, которую он любит. Сам он по себе превосходный певец, голос которого не узнать невозможно. Меломаны, конечно, всегда и везде услышат и узнают голос Мати Каспи, на каком бы языке он ни пел. И певец он одаренный, разумеется, но он еще и прекрасный гитарист и музыкант, который владеет большим спектром музыкальных инструментов, что очень важно для композитора. И вот эти черты, они проявляются в проектах Мати Каспи, когда он сотрудничает с другими артистами, а это происходит на протяжении практически всей его творческой жизни. Он играет, он поет, он аранжирует, участвует в качестве продюсера. То есть вот этих всех творческих направлений у него много, и это отлично.

Если говорить о творческом пути Мати Каспи, о том, когда он начал учиться, то уже с 10 лет он стал играть на пианино в консерватории на арии. Обучение продолжалось 6 лет, но Каспи всегда говорит, что он, собственно, учился без усердия особого. И его отец, он уделял много внимания, заставляя его играть на пианино. Как вы понимаете, это только пригодилось. Ну а потом, в 16 лет, он принял участие в конкурсе молодых талантов на радио «Голос Израиля» и записал через год свою первую песню. Она называлась «Лейцан Кипурим». Потом, как очень многие будущие звезды музыкального мира нашей страны, Мати Каспи служил в армии, служил в военном ансамбле Южного округа. Именно там, собственно, и началась его блестящая музыкальная карьера для первой программы ансамбля «Земер Бедаром». Это был 1968 год. Он сочинил сразу две мелодии, спел с дуэтом, с коллегой по ансамблю. И уже следующая программа была записана на пластинку. Там были представлены многие песни, ставшие хитами того времени. А Каспи, который является обладателем глубокого и очень красивого баритона, стал петь все больше и больше. И, разумеется, от этого стало лучше не только самому ансамблю, но и постепенно тем, кто обратил внимание на молодого музыканта.

Во время войны судного дня Мати Каспи с другими артистами выступал перед солдатами в Суэце, разумеется. Потом с певицей Натаниэлой они записывали для «Голоса Израиля» совместную версию песни, которую Каспи сочинил к песенному фестивалю «Шир Айона» на слова «Шимрит Ор». И вот на том самом фестивале Мати Каспи выступил с популярнейшим тогда трио «Шоколад Мента Мастик», исполнив свою мелодию «Ноах» на слова Юрама Таарлева «Ной». Песня эта, я думаю, не могла пройти мимо нас с вами. Давайте ее вспомним. «Ноах».

Если вы захотите увидеть молодого Мати Каспи и что он успел делать, когда-то он, Гади Олон и Яков Ной образовали в рамках армейского ансамбля трио толстяков. Сам Каспи никогда таковым не являлся, но название забавно. После освобождения из армии это трио стало называться «Лё эхпат лаэм» – «Им всё равно». Так что с чувством юмора было всё в порядке. Надо сказать, что в составе этого коллектива Каспи записал только одну пластинку. Это 1971 год. И уже покинув трио, Мати Каспи понимает, что надо продолжать работать, чтобы всё больше и больше выходить вперёд. Он стал работать над музыкальными спектаклями, и вот тут он знакомится с человеком, который для него стал и другом, партнёром и, конечно, помощником. Работа эта привела к знакомству с прекрасным Шломо Гронихом. Он стал его действительно близким другом и соратником в последующие годы. Они создали много потрясающих песен, музыки, чувствуя друг друга на расстоянии. И в это же время Каспи, конечно, уже записывает отдельные песни как солист.

Наряду с серьезной музыкой, даже с музыкой симфонической и классической, которую создавал Мати Каспи, с его выступлениями, которые были выдержаны в минорной тональности, что свойственно ему и сейчас, в нем всегда была еще и другая сторона. Это слышно по его песням до сих пор, по песням, которые он написал давно и которые поет страна. Эта сторона была полна легкого, красивого и тонкого юмора. Это потом стало проявляться в песнях, которые он стал писать и себе, и другим, как, например, «Песни для детей», «Песни для Яффы и Аркони», на слова Эуда Манора. Собственно, с Эудом Манором их они были настоящими друзьями и создали очень много песен очень разного направления. Кроме того, как я уже сказала, Мати Каспи всегда был поклонником южноамериканской музыки, и был создан целый альбом на стихи Эуда Манора, адаптации песен южноамериканских. Очень много было того, что придумывали Эуду Манор и Мати Каспи, который приезжал в Беньямину к Эуду Манору, и они находили еще один ход и еще один шаг для того, чтобы появиться следующему шедевру, который потом распевала вся страна.

Из особенных работ Мати Каспи я бы еще отметила специальные пластинки, которые Мати Каспи создал на музыку Саши Аргова. Они назывались «Мати Каспи поет Сашу Аргова» и «Матитьяу» и «Александр», то есть полные имена их обоих.

их музыку. У них была тоже своя любовь, например, к южноамериканской музыке, хотя у них просто были альбомы, где эти замечательные гитаристы и вокалисты показывали, что они могут и какие мелодии со всего мира и песни, соответственно, адаптированные в Израиле, они дарят дальше уже израильской публике. И вот с Парварим Каспи выступал с концертом из как раз южноамериканских песен, который вышел в альбоме «Песни любви издалека» «Шир Ава Мерахок».

Что касается Шлома Грониха, то сотрудничество Мати Каспи и Шлома Грониха выразилось не только в песнях, но и даже в их совместном шоу, которое называлось «Позади звуков» «Мэхэ Ацлилим». И песни, которые они создали, на мой взгляд, слушать их очень-очень важно даже сейчас, спустя десятилетия. Одну из них вы сегодня услышите. Она называется «Рисунок», знаменитая песня под названием «Циюр».

Его первый альбом, собственно, назывался вполне логично «Мати Каспи». В него входили известные песни, но в него вошли и новые записи, в том числе «Веотах», «Ноах», о котором я говорила, и вторая его пластинка, которая вышла в 1976 году, тоже под названием «Мати Каспи», она включала суперхиты, как песня «Хине-ине», которую вы знаете, и сегодня она звучит в нашем эфире, как знаменитая песня «Мати Каспи. Вечный союз» «Брит Олам», которая просто сразу стала классикой израильской песни, такая композиция, как «Эйн Шалва» или «Я не знал, что ты уйдешь от меня». И вообще, еще раз хочу сказать, что несмотря на то, что это был всего второй его пластинка, второй альбом, очень виден был его диапазон, его интерес к музыке разной, к разным музыкальным жанрам. То есть это могло быть музыка в жанре боссановы или самбы, что проявлялось и потом. Это мог быть блюз, который он очень любит. Это могла быть музыка больше в классическом направлении, действительно классической музыки. И это интересовало огромное количество и зрителей, и критиков, и коллег Мати Каспи по музыкальному цеху, которые обращали на него внимание, и он дальше был счастлив работать с ними, потому что ему было интересно, чтобы его песни пел не только он сам. Он не раз говорил об этом, а потому у Мати Каспи есть так много интересных дуэтов, либо кавер-версий, исполняемых другими замечательными певцами. Когда был очередной конкурс Евровидения в конце 70-х. Эуд Манор и Мати Каспи послали на Евровидение песню под названием «Эмор Шалом». Вы ее, конечно, слышали в исполнении все той же группы «Шоколад Мента Мастик». Песня, кстати, тогда заняла 6-е место. Это был успех. Успешным для Мати Каспи был альбом «Сторона Алиф, сторона Бет». Он содержал песни, ранее записанные другими артистами, а вот здесь их исполнил сам Каспи, а не наоборот, как потом начало происходить. И здесь была песня Хава Альберштейна и Элиэзер бен Иуда, и «Кмо Гальгаль», который в свое время исполняла Охра Фукс, и «Шира Юна Натаниэла», которая говорила. В этот же период Мати Каспи продюсировал очередной хороший, очень добротный альбом и даже шоу под названием «Эрец Тропит Яфа». Это еще одна песня, которую потом распевала вся страна. После этого Израиль именно и захлестнула волна бразильской музыки. В этот альбом вошли написанные Эудом Манором ивритские версии бразильских песен.

Когда говорят о том, что саундтреком нашей страны можно назвать Арика Эйнштейна, следующие два имени – это Шломо Арци и, конечно, Мати Каспи. Эти три голоса, они столпы во всех отношениях. Это не пафос, это не банальность, это факт. Эти голоса, их творчество, их огромные таланты уже принесли Израилю такое количество прекрасной музыки, прекрасных песен, совершенно в разных жанрах, от действительно музыки классической, симфонической, поп, этно, фанк, джаз, блюз, до песен детских совершенно потрясающих, военных, конечно, патриотических, очень разных песен. И, конечно, прекрасно, что песни Мати Каспи знают, любят очень разные поколения. Его песни всегда нравились его коллегам Оши Кулеви, Хавель Берштейн, Нурит Галерон, Юди Травиц, Галя Тари, Арику Синаю, Шошани Дамари, Мейру Банай. Он признан. И он сейчас работает, и он поет. И это прекрасно. Мати Каспи в нашем эфире.

Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Канрека.